0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Обращаюсь к 12 братьям месяцам, которые сидят в лесу у костра. Перестаньте уже бухать и меняться местами. Будьте серьезнее.

0: шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: На Юмор ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
0: Сегодня праздник у девчат, а завтра будет стыдно.
1: Правда в жизни? Бывало такое?
0: Да.
1: Лаврентий Берия вечером, когда ему особо делать было нечего, он заходил в ближайший дом поговорить о том о сём. Не открывали, он шептал в дверной проем: пора в путь дорогу.
3: Ужас, страшно. Даже про меня не

0: назад. Прошлые шторы девались куда? Нет, не забудет никто никогда. Школьные шторы.
1: Ура! Чтобы вы понимали, я из этого помню только школьные шторы и все.
2: На Юмор-ФМ.
3: Я так понимаю, дальше, Надя, опять ты.
0: А, я да. Ой, наркоз, наркоз, сели наперед и меня лечит зубы врач с головой коня. О, так, что кто дальше, давай.
1: Так, я, наверное, да. Постой, холостой, угости папироской. Мужчина, нажми на тормоза. Я к маменьке родной, опять без колечка. Боюсь показаться на глаза.
0: Все в 40 лет, когда замуж уже. Ну, сколько уже надо,
1: это
0: да?
1: Это реальная жизнь.
0: Да. Да, Стас, дальше ты. Мы по очереди как будто бы, да?
3: Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
0: Что?
1: Что? Что? Глаз?
3: Смотри, давай. Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
1: Что? Отвез?
3: Да, ну подожди.
1: Отвез я... глаз?
3: Подожди, да я допою.
0: Давай допою.
3: Дали мне заказ,
1: да,
3: чтоб отвез я глаз, а я все сижу. Глаз не отвез.
2: На Юмор-ФМ.
3: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Как на Юмор ФМ.
1: Третий день подряд шар катался по холодильнику, то и дело стукаясь о несчастную мышь.
2: Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите,

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа!
1: Папа и мама везут 5-летнюю Катю в детский сад. Папа за рулем, мама по традиции комментирует: «Не гони, красный свет, осторожнее, что ты плетешься, поворачивай» и так далее. Катя не выдержала и спрашивает: «Пап, а до того, как ты женился на маме, кто тебе говорил, как водить машину?» 4-летняя Юля показывает маме свой рисунок. Мама с восхищением: «Какая красота, прям глаз не оторвать!» «А ты можешь?» – спрашивает Юля. «Что могу?» «Ну, глаз оторвать». Андрюше 5 лет. Его 2-летний брат лежит в своей кроватке и кричит. Андрюша терпел и говорит: «Мам, давай его назад в роддом сдадим, откуда принесли». «Зачем?» – спрашивает мама. «А мне не нужен такой орательный малыш».
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Алена готовится ко сну и раскладывает на кроватке все свои мягкие игрушки. Попыталась лечь сама, а места не хватает. Встала рядом с кроватью и возмущенно говорит: «Ну и зачем я вас только нарожала? Как я вас теперь всех воспитывать-то буду?» Рома 5 лет. Спрашивает отца: «Пап, а ты разве трусливый?» «Нет, не трусливый». «А почему ты тогда боишься спать один и спишь с мамой?» Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
0: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Любимая женская забава – это сказать «Все, не звони мне больше!» И сидеть и ждать звонка.

0: перестал бриться, менять носки, извиняться, делать комплименты, дарить цветы.
1: Успокойся, он твой. Если заправить брюки в носки, люди не будут от вас многого требовать.
0: Мои носки ведут беспорядочную половую жизнь.
2: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Дай женщине достаточно денег, и она разведется. Дай мужчине денег, и он создаст вторую семью.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ. Небольшая высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. Остап сразу же выяснил, что провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей. Он остановился у входа в провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал: «Приобретайте билеты, граждане! 10 копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам 5 копеек! Нечленам профсоюза 30 копеек!» Остап бил наверняка. Пятигорцы в провал не ходили, а с советского туриста содрать 10 копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. Часам к 5 набралось уже рублей 6. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе: «Видишь, Танюша, а ты говорила, что за вход в провал платить не нужно, не может быть. Правда, товарищ?» «Совершеннейшая правда», — подтвердил Остап. «Этого быть не может, чтобы не брать за вход». Перед вечером к провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом: «Членам профсоюза 10 копеек! Но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по 5 копеек!» Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки. «С целью капитального ремонта провала», — дерзко ответил Остап. «Чтоб не слишком провалился». В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал 3 врученные ему фразы: «Мсье, je ne mange pas, geben Sie bitte, подайте что-нибудь депутату Государственной Думы». Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась, и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях цветника. «Сколько насобирали?» — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника.
1: 7 рублей 29 копеек.
0: «Для первой гастроли дивно! А вы еще кабенились, лорда-хранителя печати ломали. Ну, кисточка, я провел время недаром. 15 рублей как 1 копейка. Итого, хватит». На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил 2 стула. Для большей безопасности вскрытия друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными недвижными огнями светился Пятигорск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Чтобы нравиться девушкам, надо быть умным, красивым, богатым, ну, или котиком.

0: Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
1: Привет, народ! Здрасте-здрасте. Я недавно ехал в такси. Мне таксист спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что я комик, он такой: конюх. И я такой: да, конюх. Мне лень ему объяснять, но мы следующие полчаса обсуждали лошадей. А я так себе разбираюсь в лошадях. Он в один момент спросил, какая у тебя любимая порода? Я такой: пегасы. Он засмеялся и сказал: эх, тебе бы в стендап. Спасибо за совет. Я снимаю квартиру. У меня есть договоренность с хозяином квартиры о том, что я плачу за воду. Он мне об этом напоминает в WhatsApp, и все нормально, но появилась проблема. У меня в телефоне переписка с мужчиной предпенсионного возраста, который раз в месяц пишет мне слово «вода», а я ничего не отвечаю. Мне, если честно, страшно, что мне телефон взломают, увидят эту переписку и такие: ты совсем конченый. У тебя отец полгода воды просит, а ты не подаешь. То, что у тебя отец как хозяин записан, это ваши проблемы, всякое бывает. У нас еще договоренность недавно немного поменялась, и теперь он пишет два сообщения: свет и вода. Меня это так веселит, что я его переименовал в отца по итогу. Я, когда хочу кого-то напугать, эту переписку показываю, такой: я родного отца без воды и света на полгода оставил. Я в любом случае заберу свою посылку с этого отделения. У меня есть высшее юридическое образование, и все, что я получу благодаря образованию, это друзей с сомнительным бизнесом. Потому что на юрфаке очень много ребят, которые пытаются открыть бизнес, а для студентов юридического, которые пытаются открыть бизнес, есть термин – мошенники. Потому что там схемы всегда одни и те же. Мне в 2 часа ночи звонит Серега и такой: Глеб, привет, мы нашли лазейку в законодательстве. Я такой: Серег, мы вчера 200 рублей на сигареты не смогли найти. Какая лазейка? Он говорит: смотри, есть 122-я статья Налогового кодекса, по ней есть постановление пленума. Готов сегодня ларек ограбить? Я говорю: а как это связано? Он говорит: мы юристы, мы отмажемся. Но мы вообще ни разу не отмазывались, представляете? Мы однажды с Серегой перебежали дорогу в неположенном месте. Нас остановили полицейские, хотели выписать штраф 500 рублей, пустяк. Но Серега решил включить юриста. Он сказал: я сейчас разберусь. Он уходит на 2 минуты, возвращается такой: я разобрался. Мы едем в отделение. Я такой: отлично, Серег, мы как раз с этим хотели разобраться. Меня однажды пытались ограбить около банкомата. Ко мне подошел мужчина и сказал: Глеб, ты сейчас снимешь все свои деньги и отдашь их мне. А это был банкомат, где можно только вносить деньги. Представляете? А я уже внес все свои 200 рублей. Объясню мужчине, что в плане есть ошибка, и он такой: черт. Опять и ушел. Я клянусь, была мысль догнать, перевести по мобильному банку. Ему эти деньги явно нужнее, чем мне, с такими навыками грабителя. Многие люди очень странно диктуют аббревиатуры. Они говорят не буквы, а имена, которые начинаются на те же буквы, чтобы точно ничего не перепутать. Удобный метод. Мне недавно звонили по работе, там девушка не расслышала мое имя, попросила повторить, я говорю: меня зовут Глеб. По буквам Георгий, Леонид, Егор, Борис. Она говорит: вы только что назвали 5 имен. Какой из них ваш? Вы Борис? Я говорю: нет, Борис – это Богдан, Олег, Роман, Илья и Семен. Когда-нибудь общались с человеком полчаса именами. Вы как будто имя сына выбираете, но обоим не особо интересен этот процесс. У меня на этом все. Удачи!

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки милые.

0: Киногр-игра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Супер-игра.
1: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
0: На Юмор-ФМ. 18+.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: В семье математиков всего две позы в кровати. Либо ты в числителе, либо в знаменателе.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Самая незатейливая головоломка – это бейсбольная бита. Запомни, лучшее средство для ухода – это ноги. Лучше всего лазать по деревьям. Вас научат кабан и медведь. Вино становится лучше с годами, а я становлюсь лучше с вином. Мой идеальный день начинается с обливания холодной водой. При этом совсем не важно, кого именно я обливаю. В детстве искренне считал, что дед меня любит больше всех на свете. Пока не увидел, с каким искренним чувством он целует пойманного им карася.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января

0: спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
2: Гол! Штанга!
1: Очевидно, что Миранчук очень хороший игрок. Обводка у него оригинальная. Соперники его не понимают. Хотя, впрочем, и наши игроки тоже не понимают. И вот, наконец, эти два неандертальских выражения лица встретились в центре поля. Смотрите, что делается. Кантона бьет Ановка сначала ногой, потом рукой, да еще...

0: авторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все изменчиво в мире, но одна вещь остается постоянной. Ты будешь петь песни на английском, используя выдуманные слова.

0: Слушайте, я это могу бесконечно рассказывать. Мне же еще люди на электронную почту присылают рассказы о себе любимых. Город Электросталь. Из той же папки, только в России, только у нас. Город Электросталь есть в Подмосковье. Симпатичный город, вокруг лес, очень красивый. В лесу дом для умалишенных, для душевнобольных. Красивейшее место, такая дорога к нему красивая. Такое ощущение, что я там лежал. Нет, я так сознанием дела рассказываю. Сбежал буйный помешанный. Вызвали ОМОН, потому что он агрессивен бывает. ОМОН прочесывает лес. А в Электростале есть такой научно-исследовательский институт, который занимается изучением грибов. В том числе трутовики изучает. А трутовики, чтобы вы знали, это грибы, которые растут на деревьях. Вот такие наросты. И вот ученый пошел изучать в лес трутовики. Ну, надел кошки на ноги, вот это приспособление, чтобы лазить по столбам, по деревьям. Залез наверх и рассматривает под лупой трутовик. Идет ОМОН. Что делаешь? Тот говорит, грибы собираю. Нормально, мужик в правильном месте недельку провел. Я живу в Крылатском. Там есть супермаркет. 24 часа в сутки. Вообще напали бандиты ночью. Зачем ночью нападать на супермаркет? Какие-то вялые бандиты. Может, поесть хотели. Кассы ж нет ночью. И приехал ОМОН, окружили супермаркет, началась вялая перестрелка. Такая пух, и тишина. А уже все на балконы вышли, смотри. А там ничего, тишина. Все сказали, не умеют наши. Чего не умеют, неизвестно. Пошли спать. Через полчаса пух, опять все на балконах. Опять тишина. И так 3 часа. Всем надоело, никто больше не появляется на этот пух. И вдруг в 3:30... С другой стороны, 2 выстрела. Пух-пух! Тишина зависла над районом. Из недр дома, Некрасов прав насчет русских женщин, женский голос на всю округу из недр дома. Да убейте вы их на коне! И снова все на балконах. И это еще не концовка. И какой поворот потрясающий. И в матюгальник шеф ОМОНа на весь район. Вы кому сейчас обращали?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: представляют. Однажды в России. Лучше. Однажды в турагентстве.
1: Кого я тут вижу? Ты посмотри, а? Ты посмотри, наши Даши-путешественницы, блин, да? Посмотри, какие красивые. Все в пене, да? В пене, в пузырьках. Потому что что? Потому что намылились куда-то, не так ли, а? Вот они, наши терминаторы. Потому что сейчас мы отправим их уничтожать всего Джона Пивконнера на пляже. Так! Добро пожаловать! Наше туристическое агентство Oral Travel, между прочим. Нашими услугами воспользовались уже более 1000 клиентов. И это только интимными. Внимание.
2: Нам бы на Мальдивы.
3: Да.
1: На Мальдивы?
3: Да, да, Мальдивы хотели.
1: Девчонка и на Мальдивы? Не в Иран? Странно. Мальдивы, да?
2: Да,
1: считаем.
2: Да.
1: Угу. 7 дней. 6 ночей. Все включено. 5 звезд. Перелет. Так, ну что ж, как сказал бы человек, итого, а лошадь... Иго-го. Иго-го с вас 1 363 295 рублей.
2: Что?
3: Сколько?
1: 1 363 295 рублей. Представляете? Вы просто услышали 9 и расстроились, правильно? Ну там на 4 меньше, понимаете? Да, это корпоративная скидка для вас, друзья мои.
2: Да подождите, скидка, не скидка. Тут это в принципе в голове не укладывается. Мы с мужем уже были на Мальдивах в 2012 году. Нам это стоило 120 тысяч.
1: Да, да. Не говори, подруга, не говори, реально. А коза в 19 веке стоила 3 серебряника, ты помнишь, да?
3: Хорошо, мы поняли. Давайте что-нибудь подешевле. Не Мальдивы. Тысяч за 150 нам надо.
2: Угу.
1: За 150?
3: За 150. Да, ну, в пределах. Ну, плюс.
2: Хотя бы в пределах.
1: За 150, за 150. Ну, давайте поищем за 150. Так. Ага. Слушайте, сразу предупреждаю, тут комфорт перелета будет, как у Аленушки с Иванушкой, когда их гуси таскали. Вы помните, да? Так, с гостиницы до аэропорта вас доставит интуиция, скорее всего. Ну и главный вопрос, да? Где же это все?
2: Да, да.
1: Вам нравится Тай?
2: О!
3: Нет,
2: Тай,
1: да. Это
2: да. Вариант,
1: конечно.
2: Да. А гостиница такая ерунда какая. Ну что, мы просто вещи закинем, да и все.
3: Да,
2: не принципиально. Ночевать,
1: господа, перед вами откроется весь Тай. Что по-английски звучит как All Thai. All Thai. Вы едете на Алтай.
2: Что?
1: А?
2: Какой Алтай?
1: Так, главный вопрос, да? Сколько же это все стоит? Надо нам выяснить, сколько это стоит. Ага. Ну что ж, и как бы сказал человек итого, а очень странный человек, и бобо с нас копейки. Только, к сожалению, мега драная куча копеек. Конкретно 83 миллиона копеек.
2: Что?
1: 830 тысяч рублей. 830 тысяч рублей.
2: Да это откуда вообще такие суммы?
3: И Алтай даже так дорого стоит.
2: Давай, может, тогда в Подмосковье дом снимем какой-нибудь классный. Ну, уж за такие-то деньги, да? И там и отметим, друзей позовем.
1: Снять дом в Подмосковье на Новый год. Бинго! Да? Не случайно это слово сказал, просто именно такую сумму спортлото разыгрывали. Смотрите.
2: Да что ж такое, а? Это... Ладно, значит, давай просто дома, наверное,
3: да,
2: мы
3: значит,
2: отметим.
3: Просто
2: раз
3: дома.
2: Такие цены бешеные. Что там, шампанское откроем, бенгальские огонечки зашел, мы посмотрим какой-нибудь фильм по настроению. Поезд в Пусан какой-нибудь, Необратимость, там, Мальчик в полосатой пижаме.
3: Да, да.
1: Стойте, извините, а можете меня тоже взять с собой домой Новый год праздновать? Я просто директор туристической компании, мне денег хватает слетать отдохнуть только с 5-го этажа.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Умный, красивый, богатый, молодой, веселый и нежадный — это шесть разных мужиков.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А вы уже позаботились о надежной защите вашей квартиры или офиса?
2: Конечно! Первым делом поставил железную дверь.
1: Железную? Поверьте, для опытного жулика это пара пустяков. Встречайте по-настоящему неприступную новинку. Железобетонные двери «Гэндальф».
3: Ты не пройдешь!
1: Гэндальф раз и навсегда решит вопрос с непрошенными гостями. Непробиваемые, неубиваемые, невскрываемые. Были влага звуконепроницаемые. Про них еще говорят.
4: Ну, это прямо волшебство какое-то.
1: Отечественные железобетонные двери «Гэндальф».
3: Ты не пройдешь!
1: Да. Пройдет. Они не пройдут. Да там никто не пройдет. Там, возможно, даже вы не пройдете. Ведь на страже вашего имущества раз и навсегда встал Гэндальф.
5: Бегите, глупцы.
1: На сайт gandalf.stop и закажите вашу по-настоящему надежную железобетонную дверь.
5: Ты не пройдешь.
6: Не реклама.
7: Я деловой человек и серьезно отношусь к безопасности. Вот почему охрану своего бизнеса я доверяю только Пупсику.
8: Частное охранное предприятие «Пупсик». Пожалуй, лучшее охранное агентство в России.
9: «Пупсик» сопроводит, защитит, прикроет. Личная охрана, пультовая охрана. Отряд пупсиков быстрого реагирования.
10: Новинка. Услуга «Пупсик плюс мопсик».
9: Патрулирование объектов со служебными собаками.
10: Вам нужен телохранитель?
8: Только на этой неделе. Два пупсика по цене одного. По промокоду «Ползунки». Частное охранное предприятие «Пупсик».
9: Кстати, мы ищем новое название.
10: Подробности на сайте помогу.агу.
11: Здравствуйте, меня зовут Абубакр Иванов.
12: А меня Эммануэль Муса Петров. Ничто не вечно под луной. И век миллиардера так же короток, как век любого человека.
11: На закате жизни нам, нигерийским миллиардерам, часто никому завещать свои колоссальные состояния.
12: Но мы верим, что где-то в холодной России обязательно найдется человек по фамилии Петров
11: или Иванов.
12: На

0: Mobile.ru. Заходи, регистрируйся, и всего за 3 минуты и 3000 рублей ты узнаешь, сколько миллиардов долларов завещал тебе твой троюродный дядя из Нигерии.
1: Все просто и честно.
0: Нигерийский дядюшка.рф.
1: Мы, русские, не обманываем.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Катя уже была не против раздеться, но карта шла и шла.

0: и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Бамбалейла. Мы тихие.
2: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов.
3: Эй, привет, ТНТ. Я иду. Сейчас. Все, я подхожу. Все.
4: Это он.
2: А можно как-то побыстрее?
3: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
5: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
3: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами. 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в...

0: кандалаки. Значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравец-маринка, значит, есть кравец-большая театровка. И если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. И если есть бомбалейла, значит, есть петардалейла.
1: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
0: Сейчас поймешь. Лепрекон с винирами,

0: уже есть прыщи.
1: Ну и что это?
0: Это Лига городов. Это ты, это ты.
1: Так быстро пошел отсюда.
0: Хорошо, но при одном условии.
1: Каком?
0: Не быстро.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У каждой домохозяйки есть свой маленький секретик. Вот, например, Наталья Евгеньевна отравила своего мужа, а Зоя Андреевна добавляет в суп сушеный базилик.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Интересно, что Чукча у нас с вами тоже придумывает анекдоты, причем довольно забавные. Это русские Чукча выходят на зимнюю рыбалку. Огромное заснеженное озеро, они выходят на самую середину, расчищают снег, сверлят лунки, опускают зимние удочки. Видишь, что со стороны леса на них бежит огромных размеров медведь. Чукча говорит: понятно. Снимает унты, одевает кроссовки. Русский говорит: это бесполезно. Эти медведи разгоняются до скорости 60 км в час. А я с ним соревноваться не собираюсь, мне главное тебя перегнать. А гаишник мужика останавливает: вот там, 4 километра отсюда, знак видели? Он говорит: да, сынок мой нарисовал.
2: Один парень другому говорит: вчера торжественно приобрел полуавтоматический идентификатор-распределитель носков по парам. Что? Шо-шо, женился?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, для кого-то музыка.
0: И все танцуют.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда Леониду Якубовичу наступили на ногу, он не постеснялся и назвал все слово целиком.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Пора по парам». МГИМО.
2: Найти звезду для украшения стема для нас была огромная проблема. Не хочет кто-то очень занятой. Короче, мы лишь вчера договорились со звездой. Но то, что текст ему прислали лишь с утра, с лихвой восполнит его яркая игра. К тому же и сюжет у нас не хитрый. Иван Ромео, Джульетта же, Нагиев Дмитрий.
3: Стой, пацан.
4: Я Джульетта? Почему я только сейчас узнал об этом?
3: Ну...
4: Баранки гну громче.
5: Если бы вы об этом знали, вы нам еще вчера бы отказали. Но раз вы здесь... О, милая Джульетта, вам лучше поскорее надеть вот это.
4: Хотите, чтобы я платье нацепил?
5: Да.
4: Как вас?
5: Ваня.
4: Вань, вы дебил? Я должен быть Ромео, а не вы. Ромео из интеллигентнейшей семьи. Все, кто читал Шекспира, это знают.
5: Ну? Я учусь в МГИМО, других семей там как бы не бывает.
4: Как такое вам вообще пришло на ум? Я заморочился, у деда взял костюм, в спортзале почитал Шекспира, в музей метнулся, там украл рапиру. Я полдня потратил на все это, чтобы сейчас узнать, что я Джульетта.
5: Как вас? Ваня.
4: Вань, вы тупой? Не буду я девчонкой.
5: Ну, почему? Дмитрий, оденьте платье. Одеваем. Вот, значит, да? Поправим челку.
4: Считаете, я красивая? Ну, все равно мне как-то это не идет.
5: Кто вам сказал такое, Дмитрий? Это ложь. Вы молоды, свежи. А во-вторых, вот вы можете, конечно, удивиться, но тут уж несколько минут вы ломаетесь, как юная девица.
4: Ну ладно. А, до меня доперло. Я понял, что да как. Кто отказался?
5: Ксения Собчак. Мол, она не может, у нее дела.
4: Дрянь.
5: Да.
4: Артистка. Дескать, закусила у дела, да?
5: А. Жаль. Была отличная идея. Там просто не идея, а верняк.
4: Идея огламуривать Шекспира?
5: Тупо отравить Собчак.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зонт отлично уберегает от дождя. Стоит взять его с собой, и дождя точно не будет.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Певец Сергей Шнуров спрашивает.
1: Уважаемый Сатья, я не знаю, женщина вы или мужчина, но знаю, что у вас очень острый ум. Поэтому вопрос. Отвечать нужно в рифму. Где? Все.
0: Сатья отвечает.
2: Красавчик. Само собой, в Караганде, потому что у меня была пауза в несколько секунд. Но если бы этой паузы не было, то где-где? В кожаном пальто.
0: Сатья с юмором. Ирина, медсестра из Санкт-Петербурга, спрашивает.
3: У нас с мужем есть такое правило в семье. Если есть какие-то вопросы или проблемы, мы решаем вместе и сразу разговариваем. Но есть такие моменты при ссоре, когда один из нас никак не хочет поговорить и выяснить причину. Типа, я не хочу сейчас об этом говорить. А как тогда решать эту проблему и разговаривать, если один не идет навстречу другому? Спасибо за ответ.
0: Сатья отвечает.
2: Как мило, да. Вопрос очень хороший, и, возможно, никто не заметил нюанса. Нюанс такой. У нас с мужем есть правило. Если есть какой-то вопрос, мы обсуждаем и решаем. И вроде все так красиво. Но почему-то в ссоре он не хочет решать этот вопрос. У вас же есть правило решать, когда у вас есть проблема, а не когда вы в ссоре. Это можно так сказать. Обычно у нас есть правило, когда у меня трудности, когда я мою посуду, мужчина мне, что делает, подает тарелки. Но когда он, скотина, сидит на унитазе с запором, он почему-то этого не делает. Я возмущен, у нас же есть правило. У вас есть правило решать вопросы, а ты хочешь, чтобы эти правила работали в ссоре. В ссоре вопросы не решаются. В ссоре люди сливают друг на друга негатив, потому что они до этого не научились его сливать экологичным способом. Ссора – это не экологичный слив негатива. Когда из людей выходит все. И она такая, да-да, в этот момент вы... Поймите, во время ссоры решать какие-то вопросы, это то же самое, как во время поноса пытаться с помощью лупы и пинцета уточнить, что человек ел вчера. Пожалуйста, не благодарите.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Архивариус Коробейников.
1: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель Одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
2: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ
4: 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS 77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Дельфины действительно умные существа. Вы видели, чтобы кто-нибудь из них оформил ипотеку?

0: FM. Шутки. В жизни нужен быть непредсказуемый и коварный, как огурец с горькой попкой. И песни.
1: Обыкновенная

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Ох, как же эти, понимаешь ли, девушки. Ой, сколько они всего, так сказать, нам чудесного приносят, а сколько горя, если нету от них отзывчивости. Ну вот при такой ситуации приходит мужчина к врачу, психотерапевту, и, значит, практически со слезами говорит: доктор. Он говорит: на что жалуетесь? Доктор, у меня такая проблема, понимаете? У меня женщинами, ну, собственно говоря, ну говорите своими. Он говорит: ну мне женщины не дают. Он говорит: ну что они вам не дают? Он говорит: ну не дают, ну вот ничего не дают. Он говорит: ну как ничего? Ну вообще мне женщины ничего не дают. И начинает просто рыдать, ну слезы ручьем. Доктор не смотрит, говорит: ну мужчина, успокойся, уже мужчина. И поворачивается к медсестре, говорит: Леночка, дайте ему воды. Она на него смотрит, говорит: не дам. Хорошие няни на вес золота. Это я вам как папа говорю. Девушка стучится в двери богатого дома. Здравствуйте, а вам няня не нужна случайно? Вы знаете, у нас совсем нет детей. А, это ничего страшного, они у меня с собой. Люди встречаются, влюбляются, женятся. На свадьбе тамада берет микрофон и говорит: а теперь жених может поцеловать невесту. Жених робко смотрит на невесту, гости притихли, и вдруг в этой идеальной тишине раздается женский голос. Смелее, Моня, смелее. Мама не возражает.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области.

0: метров в секунду.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
9: Акция действует до конца мая.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Отец во дворе, это же такой двор у меня был в детстве. Отец зажал сына в угол, это все слышно было. Отец зажал сына в угол, у тебя два яблока, я одно выбросил, сколько тебе осталось? О, папа, о. У тебя было два яблока, я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось? О, папа, о. У тебя было два яблока, я одно сожрал. Я сожрал одно. Сколько у тебя осталось? О, папа, о. Ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я подошел, вырвал у тебя одно и сожрал. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, не надо. Нет, надо. У тебя было два яблока. Я подошел, вырвал и растоптал одно. Одно из двух я растоптал ногами. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, ой. Оставь ребенка, он идиот. Я меняю условия. У тебя было два яблока, одно сожрал ты. Ты сам, подонок, сожрал одно. Сколько яблок, идиот? У тебя осталась свинья. Ой, не бей, папа. Никакого зоопарка, никаких гостей, у тебя никогда не будет дня рождения. Весь праздник я проведу с этим идиотом. У тебя было два яблока. Зина, у нас есть яблоки? А что, давай морковки. У тебя было две морковки, сукин ты сын. Я отнял, дай, идиот, от арифметика, дай сюда. Я отнял у тебя одну морковку и сожрал. Вот смотри, на, я жру одну морковку. Гриша, она не мытая. Ничего, пусть этот подонок видит. Я сожрал с землей одну морковку. Сколько у тебя морковок осталось? Уи. Так посмотри, сколько грязных морковок осталось в твоих вонючих руках. Одно! Правильно, сынок! А теперь возвращаемся к яблокам. О, не реветь, отвечать. У тебя было два яблока. Гришенька, умоляю, надо. Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление. У тебя было два яблока, Гриша у меня... Нет, или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще. У тебя было два яблока, тишина, весь дом молчит, никто не подсказывает. У тебя было два яблока, я, твой папа, подкрался. Рев стал таким, что в пол застучали соседи. Ну хорошо, ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось? Ой, одно. Значит, теперь у меня сколько яблок? Одно. У тебя сколько яблок? Одно. Давай их съедим? Давай. Но яблок нет. Жрать нечего. Вот это и есть абстрактное мышление.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Россиянам официально разрешили работать в два раза больше. С сентября лимит сверхурочной работы увеличится со 120 часов в год до 240. Предлагаю, Оленька, и нам с тобой задуматься о том, чтобы еще на 3 часа продлить наш с тобой утренний эфир.
2: Я предлагаю предложить данное предложение тому, кому надо.
1: Ну а пока привычный трехчасовой формат шуток-шоу. Всем доброе утро, друзья. Всем тем, кто настроился на первый юмористический, это Юмор-ФМ, это Ольга Мажара в студии.
2: Антон Бурный тоже здесь. И, кстати говоря, компанию нам составит в ближайшее время кто?
1: Николай Фоменко. Шуток подряд все про школу. Класс. Гар Дмитриев в рубрике «Угарный папа», но еще раньше появятся шутки-песни Стас Ярушин и Люси Чеботина.
2: Вот я сказала «класс» про школу. Вчера многие попрощались с ней, а сейчас, может быть, немножечко вздрогнут.
1: Вчера узнал, что в одной из школ есть прекрасная традиция.
2: Лысину?
1: Уже 20 лет, да, выпускники труд лысину директора. Все на счастье, разумеется.
2: Ну, это так мило было, честное слово. Жалко у тебя... у тебя пока нет. Ну... Будет, Антон, все впереди.
1: У нас в этом плане продюсер с тобой подходящий.
2: Это точно, да. Всем доброго, бодрого.
1: Привет.

0: Юмор-ФМ.
1: 27 мая на календаре, среда, друзья, день смелых решений. Вот такой праздник отмечается сегодня. О них-то и будем вести разговор, о смелых решениях. Вот какое решение в вашей жизни можно действительно назвать смелым?
2: Самым смелым?
1: Самым прям смелым.
2: Завести второго кота.
1: Смело.
2: Я думала, что это хорошая идея. Я думала, что моему первому коту будет не скучно, пока не скучно только мне. Я думала, что первый кот похудеет, но они оба потолстели. Я не знаю, как это работает. В общем-то, да, это было очень смело.
1: Получается,
2: на третьего я точно не решусь.
1: Получается, если, да, ты заводила первого кота, это было просто смелое решение.
2: Это было спонтанное решение.
1: Самое смелое, да, это второй кот. Слушай, ну у меня определенно это переезд в Москву. Угу. Это было действительно смело, потому что я ехал и вообще не знал, чем я буду заниматься.
2: С одним чемоданчиком.
1: С двумя сумками. Огромными, спортивными, которые замучился тащить по Москве потом.
2: Там, наверное, небось, еду вез. Мамину там пирожочки.
1: Ты знаешь, я не помню, что вез, но то есть так довольно объемный был список вещей, находящихся в этих сумках.
2: Вот теперь мы ждем объемный список вещей, которые вы могли бы назвать смелыми, самыми смелыми в своей жизни. Пишите нам +7 915 0303 567, Макс, СМС, Телеграм.
1: Все так.
2: И заглядывайте, кстати, во ВКонтакте.
1: Именно.
2: И в телеграм-канал Юмор-ФМ. И смотрите, кстати, нас на сайте веселаярадио.ру. Там красивые мы. Антон почти весь в черном, я почти вся в белом. В общем, работаем сегодня на контрастах. Вот такие мы смелые.
1: Сидим и дополняем друг друга. Впрочем, да, уже не в первый раз. Но еще раньше встречайте, слушайте в эфире Юмор-ФМ. И пересматривайте все в нашем официальном канале Юмор-ФМ на YouTube. Шутки, песни.
2: Кстати говоря, неплохо друг друга тоже дополняют.
1: Между прочим.
2: Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
2: На Юмор-ФМ.
1: Коротко, смешно и по нотам.
3: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!

0: дуешь козу, потом ешь окрошку, и первый секс всегда под гармошку.
1: Я думал, понарошку еще будет.
0: На дорожку. Ходишь в кусты или на дорожку. Давай.
2: Расчесавшись, прыгну со скалы, чтобы вы нашли меня опрятным.
1: Расчесался и прыгнул.
3: На Юмор ФМ.
0: Возбуждение сорвалось на дне рождения.
2: Хоп-хей, ла-ла-лей, я купил себе Харлей. Хоп-хей, ла-ла-лей, стукнулся ракет. Хоп-хей, ла-ла-лей, счастлив просто до соплей. Хоп-хей, ла-ла-лей, а супруга нет.
0: Каждому по факту в жизни нужен МФЦ. Каждый был когда-то в этом диком трындеце.

0: Европа с велосипеда, американцы, пощадите деда.
1: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
0: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
1: Стас Ярушин.
0: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
2: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
8: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50 04 20. С легким паром.

0: кредитной программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маркуленко на Юмор ФМ.
1: Вчера заказал жену на час, потом мужа на час. Целый час смотрел, как выглядит нормальная семья.

0: спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. Какое решение в вашей жизни вы действительно можете назвать смелым? Вот так звучит сегодняшний вопрос. Давайте к вашим вариантам. Ирен вот поделилась тем, что решила однажды прыгнуть с парашютом. Прыгнула, предоставляет фотоотчет. На фото, ну, не все лица в восторге прям.
3: Ну, это реально смело. Вот у меня смелости пока столько не накопилось. Я бы все коплю. И мне кажется, что это, знаешь, как случится? Вот обычно ты стоишь, не решаешься, а тебя кто-то сзади такой хоба и подталкивает. Вот мне кажется, что если у меня и будет, то только так.
2: Вадим, кстати, тоже в ВК написал, решил дочитать пользовательское соглашение, прежде чем нажать «Согласен». До сих пор в холодном поту просыпаюсь.
3: Это очень смело. Прям невероятно.
2: И вообще, на самом деле, довольно полезно. Мне кажется, читать подробную информацию.
3: Ну, кстати, да, особенно мелким шрифтом со звездочкой.
2: Да-да-да.
3: Вот Павел написал, значит, о своем самом смелом решении. Присутствовал на родах жены.
2: Смело.
3: Это реально смело, да. Слушайте, ну, если вы не фантазируете, а прям вот делитесь своей историей, то это прям вот, ну, респект вам, что ли. И прям вот...
2: Мурманск на связи. Анатолий сообщает следующее. Самое смелое решение в моей жизни — это предложить выйти за меня через 2 месяца после знакомства. Опа. До сих пор ломаю голову, зачем я это сделал, но пока полет нормальный, оба счастливы. А это самое главное, Анатолий.
3: Конечно, на самом деле штамп в паспорте — это всего лишь штамп в паспорте.
2: Конечно.
3: Да, главное, чтобы было по кайфу. Вот Саня написал, что когда-то сказал своим сельским, что стал заниматься стендапом. А так там принято хвастаться только тем, если твоя деятельность заканчивается на «ист». Тракторист, машинист, коммунист. Какая интересная у вас там сельская жизнь, однако.
2: Ну, я думаю, что это, Саш, должно мотивировать.
3: Слушайте, ну не все. Мне сейчас в голову слова, которые заканчиваются на «ист», не самые хорошие дальше лезут.
2: Эксгибиционист?
3: Ну, это не самое худшее, кстати говоря.
2: Продолжаем принимать ваши варианты. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Какое решение в вашей жизни вы действительно можете назвать, ну вот, самым смелым?
3: Ну, а сейчас, кстати говоря, смелый товарищ во всех отношениях. Гар Дмитриев, он же угарный папа.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
4: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
1: Угарный папа.
4: Сереже 4,5 года. В гостях его угощают конфетой, мама обращается к Сереже. Что надо сказать? Через секунду размышления Сережа твердо обращается к угощавшему. Да еще. Кате 4 года 5 месяцев. Вчера папа пришел как собачка и сказал: «Я Лунтик, и я родился». А мама ответила ему: «Нет, Сережа, ты напился». Из школьных сочинений Владика. Традиционная семья — это в которой по пятницам курица с пюре, а в субботу рыба. Кирсанов сидел в кустах, но все, что не надо, он видел. Арабы вели с Византией ожесточенную торговлю. Менделееву упало яблоко на голову, и он создал химические элементы.
1: Угарный папа.
4: Анечке 5 лет. На улице ее спрашивает прохожий: «Девочка, как тебя зовут?» Аня строго отвечает: «Извините, я на улице не знакомлюсь». Виталику 4 года. Подходит он как-то к маме и спрашивает: «Мам, а почему ты ругаешь папу, что он водку пьет? Я пробовал языком водку, она фу какая. Ты должна не ругать, а жалеть папу». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер телеграм — +7 915 0303 567. До скорой встречи.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Platinum», «Май-июнь 2026-го», «С 13 мая по 21 июня 2026-го». Подробнее на tbank.ру, АО «Т-банк».
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно, низкие цены.
10: В «Ленте».
11: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель «Данет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
0: Юмор-ФМ. Юмор-ФМ. Шутки и песни.
13: Это будет наш с тобой секрет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На фразу «Да ты же мое солнышко!» ко мне разом подошли сын, собака, кошка и на всякий случай из коридора выглянула жена.

0: Решение в вашей жизни, вот самое смелое. Какое можно назвать, какое подходит под данное определение? Ян написал веселый чат. В Лужниках как-то прыгали все с тарзанки. Мне друзья говорят, прыгнешь? Я говорю, нет, побаиваюсь. Более литературное слово перевел, подберем, да. Рядом стояла симпатичная девушка. Она сказала, прыгнешь, пойду с тобой на свидание. Я прыгнул, даже нырнул по пояс в воду. Это было в 1995 году. На свидание сходил.
1: Слушайте, ну ради любимых, ради симпатичных, красивых, перспективных можно вообще сотворить какой-нибудь...
0: Самый сумасшедший поступок.
1: Однозначно. Марина вот написала, всем привет с Урала. Как-то решила поехать на дачу по Серовскому тракту. В дороге больше 2 часов. Там машины, фуры гоняют больше 100 километров в час. Как вы думаете, это смело?
0: Это очень смело, особенно если вы при этом первый день за рулем.
1: Ну, в принципе, знаешь, даже если ты девушка. Хотя, слушайте, я знаю таких девушек, которые гоняют на машине и ругаются при этом так, что просто там дальнобойщики бы... Они бы вот просто расступились.
0: Да, и сапожники позавидовали бы, да?
1: Конечно.
0: Андрей пишет, смелость — это не всегда львиный лев.
1: Да? Рев.
0: Рев, да. Ну и львиный лев тоже.
1: Львиный лев.
0: Иногда это тихий голос в конце дня, говорящий, я снова попробую завтра.
1: Слушай, ну это самое крутое, да, когда я снова... А я вот как-то прыгнула с вышки в бассейне, я как-то рассказывала.
0: Да.
1: И больше у меня никакого желания не возникало. И я это тоже сделала, ну не то чтобы наспор, но на слабо. Мальчик мне сказал, что ты не сможешь. Ну, а он, кстати, не смог.
0: Ну, видишь, все, галочка стоит.
1: Конечно.
0: Зачем еще одна напротив одного и того же пункта? Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Какое решение в вашей жизни вы действительно можете назвать смелым? Пишите, двери веселого чата открыты.
2: Шутки шоу на Юмор ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Забегая немного вперед, стоит отметить, что здесь совсем скоро появится Николай Фоменко с 5 шутками подряд, и все они будут про школу. И все они, кстати, не в зачет, что называется, нашей суперигры «Автомобиль за улыбку», а просто так, для вашего удовольствия.
2: Для настроения, конечно. Для настроения. И как, знаете, вот напоминание о том, что в любую секунду, в любой момент он появится с ней, с той самой шуткой, которая подарит вам возможность забрать 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: Как только все это случится, ваша задача очень проста. Сидеть и ждать все моменты, когда мы позвоним.
2: Да?
1: Именно вам. Повторить шутку, и все, дело в шляпе, что, как, что называется.
2: Единственное, ну, как бы ваша улыбка должна быть в улыбайзере.
1: Это да. Это сайт веселорадио.ру, там все можно сделать.
2: Да, ну вот если нет, то тогда вот на сайте веселорадио.ру. А сейчас, кстати говоря, есть предложение подкрепиться.
1: Вкусный подарок на кону.
2: Да. Звоните 229-2909, код Москвы 495.
1: Ну а пока Николай Фоменко, 5 шуток про школу.
0: Фоменко. 5 шуток про школу.
3: Начали с дочкой готовиться к школе. Купили дневник, ремень и валерьянку.

0: Теперь она знала, как провести лето. Но годы уже не те.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за порывов западного ветра до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
11: Акция действует до конца мая.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Деньги не делают нас счастливыми, но они очень, очень стараются.

0: Хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от Мартина. Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Немного блюза, я думаю, нам не помешает. Тудум-тудум, так называется игрушка, которая прямо сейчас пройдет в эфире Юмор-ФМ. На связи со студией у нас Татьяна находится. Татьяна, приветствуем вас, доброе утро.
2: Доброе-бодрое.
3: Татьяна, вы можете сейчас выиграть вкусную подборку продуктов от спонсора. Новинку – конфетные семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина.
1: А теперь к тому, что будет происходить. Мы с Олей здесь, в общем-то, долго думали. Написали три строчки в тему сегодняшнего эфира.
3: Недолго, ладно.
1: Да и не с Олей.
3: Антон сам все придумал. Я буду просто петь.
1: Да, три строчки, которые посвящены каким-то смелым решениям. От вас хотим, Татьяна, четвертую в рифму.
3: Готовы ли вы?
2: Готова.
3: Тогда погнали.
1: Давайте попробуем.
3: С парашютом прыжок, погружение в воду.
4: Подарить попугаю ребенка свободу.
3: Вау. Но решение самое смелое, я заявляю.
1: Татьяна.
2: Я тарелку после гречки сразу не мою, а оставляю.
3: Татьяна, да вы бунтарь. Самый настоящий.
1: Да, получается, посуду выкидываете, да, сразу после этого. Это же невозможно отмыть. Вообще нереально что-то.
3: На память остается. Там уже слой, наверное, такой. Каждый раз. Мне кажется, у Татьяны есть прям специальная тарелка для гречки.
1: Да. Татьяна, прекрасный вариант. Шикарный.
3: Давай,
1: наш. Мы подготовились, да, тоже придумали четвертую строчку и хотим ей поделиться.
3: Но решение самое смелое, я заявляю.
4: Когда супругу пухленькой называю.
3: Но Антон так не делает. Он поэтому, видите, до сих пор жив.
1: У меня еще на это причины никакой. Там у человека метаболизм, мама не горюй. Татьяна, браво!
3: Поздравляем! Сегодня наш спонсор дарит вам вкусную подборку призов. Новинку. Конфетные семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина. Так что кайфуйте, наслаждайтесь и вообще мяу-мяу, мур-мур-мур вам.
1: И еще раз наше поздравление. Классного дня, кстати.
3: Да.
1: И настроение на 5 плюс.
3: Суперского.
1: Да. Реклама.

Реклама. Разоблачение века в театре «Маска» в МДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+. We'll be right back.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: День смелых решений отмечается сегодня, 27 мая, на экваторе рабочей недели. Какое решение в вашей жизни действительно можно назвать смелым?
2: Ольга вот написала, что самое смелое решение – это было пойти в автошколу. Такого стресса на экзаменах я не испытывала ни в одном вузе. А у меня, между прочим, два высших образования.
1: Предлагаю вам, Оля, еще и категорию А тогда открыть.
2: Это что, грузовик?
1: Нет, А – это мотоцикл.
2: А грузовик какой, Б?
1: Нет, Б – это легковые автомобили.
2: А С?
1: А вот я, представляешь, я дальше забыл.
2: Ладно. В общем, Оля...
1: А С, Оленька, это витамин, как правильно.
2: Хорошо. Мы принимаем его исключительно в воздушном виде.
1: Продолжайте оставлять свои комментарии в нашем веселом чате. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Какое решение в вашей жизни вы действительно можете назвать самым-самым смелым?
2: Да, ну а здесь, кстати говоря, тоже витамин. Антон Бурный.
1: Какой я?
2: Какой хороший ты.
1: А, получается.
2: А,
1: Антон, да.
2: А я О.
1: Витамин О.
2: Витамин О, Ольга Мажара.
1: Да, шутки шоу, здесь всем доброго, бодрого.
0: Шутки шоу. Утром на Юмор ФМ.

0: Какие еще праздники отмечаются сегодня, 27 мая, разберемся. Всемирный день библиотек, либо же день библиотекаря.
1: Ветерсона должна быть в библиотеке. Тихо, я сказал.
0: Всех причастных поздравляем.
2: Поздравляем, читайте больше, читайте чаще, ходите в библиотеки. Можно даже, кстати, чисто пофоткаться. Ну вот библиотека...
0: Чтобы казаться умнее, да?
2: Ну,
0: вчера
2: нет.
0: Был в библиотеке.
2: Слушай, я мечтаю побывать в библиотеке, по-моему, на библиотеке имени Ленина, которая на станции метро. Библиотека имени Ленина.
0: Пока все правильно ты говоришь, да?
2: Вот там очень красиво. Но, по-моему, там как-то, ну, сложно попасть, нужно купить...
0: Нужен абонемент.
2: Да, надо срочно его завести. Нет у кого лишнего, а?
0: Еще один праздник – Международный день маркетинга.
2: Поздравляем всех причастных. Без вас не было бы маркетинга, по крайней мере.
0: И вакансии маркетолога, соответственно.
2: Да.
0: А еще день изобретения шпрот отмечается сегодня.
2: Я, ты знаешь, кстати, долгое время думала, что шпроты – это прям рыба такая. А оказалось, что шпроты делают из чего угодно. Хоть из
0: толстолобика. В общем, вот такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится, отмечайте. Шутки шоу, давайте продолжать. Чего ждать от оставшегося времени этой 60 минутки? Уже, соответственно, чуть меньше. Протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити».
2: Еще раньше, кстати говоря, появится блестящий ведущий Джейсон Стэтхэм с рубрики «Я такого не говорил».
0: Ну, а прямо сейчас готовимся встречать Мадияра Сатвалдина.
2: О жизни мужа?
0: Подслушаем. Биг стендап прямо сейчас в эфире МРФМ. Делаем громче, получаем удовольствие.

0: Встречайте, Мадияр Сатвалдин, Омск.
1: Добрый вечер.
2: Я женился недавно. Жена сейчас переехала ко мне, к сожалению. Я теперь каждый день узнаю дома, что у нас есть какие-то проблемы, о которых я до этого вообще не знал. Я недавно узнал, что у нас кровать не такая. Я у жены спрашиваю, что не так. Она говорит, ну, она не king size. Я думаю, ну и мы не Рюриковичи, да? Нам скорее ближе Чингисхан. Постельное белье тоже не такое, ни того принта, ни того качества. Я думаю, ну ладно, качество, да? Но чем принц волком не подходит? Да, но я понимаю, почему женщины хотят красивое постельное. Потому что женщины думают, что они красиво спят. Но, девчонки, вы спите как бомж на теплотрассе. Я иногда ночью просыпаюсь посмотреть на свою спящую красавицу. Там сопли, слюни, волосы во все стороны. Знаете, у женщины есть еще этот прикол, она спит такая. У меня жена еще тянется такая, мне страшно. Мне тоже, убери руки. Да, очень много проблем дома. Я недавно позвал всех друзей на ужин, и жена сошла с ума еще на этапе сервировки. Она меня на кухню вызывает. Вызывает, я же госпожой живу, да? Она меня зовет на кухню и говорит, а почему ты не сказал, что у нас нет одинаковой посуды на несколько персон? Я в соседнюю комнату смотрю, там вообще ни хрена не персоны. Там скорее персонажи, да? Что вряд ли персоны голову фейри моют. Да, в раке узнал, что женщины очень серьезно относятся к посуде. Вот смотрите, мужчины любят просто вкусно покушать, да? Женщинам помимо того, что вкусно кушать, важно еще из чего кушать. Как будто посуда добавляет какие-то вкусовые рецепторы, да? Мы недавно с женой проснулись, завтракаем, пьем кофе, она говорит, кофе уже не тот. Ну как не тот? Ты вчера 3 в 1 на вокзале хреначила и не выпендривала. Она говорит, нет, ты не понял, из этой кружки уже невкусно пить. Я думаю, ну помой. Да, я до брака думал, что женщины любят магазины одежды. Магазины одежды любят девочки. Настоящие женщины любят любой магазин с приставкой «ху». Мы недавно зашли в такой магазин и купили 7 кастрюль. 7 кастрюль. Я когда один жил, я все в одной готовил. Называется «блинная сковорода». Не супы, салаты, все кроме блинов побывало. Сильно меняется квартира благодаря жене. У меня благодаря жене дома появились шторы, тюль. Ну шторы понятно, да, шторы от солнца. Тюль от чего? От штор. Я у жены спрашиваю, я говорю, зачем нам нужна тюль? Она говорит, а тюль нам не нужна. Тюль нам нужен. Да, но в итоге я выяснил, для чего нам нужен тюль, да? Оказывается, тюль нам нужен, чтобы окна не выглядели голыми. Какое нравственное отношение к окнам, да? Я теперь, когда во дворе хожу, вижу голые окна, я такой, ну это ж ты, наверное. Вам бы, конечно, одеться. Да, в браке еще меняются очень сильно привычки. Мне приходится теперь перед сном смотреть с женой какие-то фильмы и сериалы. Я, честно говоря, это терпеть не могу. Потому что как только мы начинаем смотреть какой-то фильм, приходится отвечать на тупые вопросы жены. Знаете, типа, а че он так поступил? А какой это год? Этот город вообще существует? А мы «Москва слезам не верит» смотрим. Да, там же, ну, помимо вопросов героя, еще возникают вопросы тебе. Меня недавно жена спросила, а с кем бы я был, если бы не было ее? И многие мужики думают, что правильный ответ ни с кем. Это неправильный ответ. Правильный ответ, что если бы не было тебя, то лучше бы и не было меня. Только такой ответ устроит женщину. У меня на этом все. Спасибо, что послушали.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
6: Да, я сам решу, наверное.
5: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
6: Сам решу.
5: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
7: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
8: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Когда погода пасмурная, хочется валяться и смотреть сериалы. Когда солнечно, и гулять в парке. А такой погоды, чтобы хотелось работать, просто не существует.

0: спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. В ЦИОМ провели опрос, ну и поделились результатами, в ходе которых выяснилось, что часть россиян согласна на пересадку мозга в молодое тело. Ну, представляешь себе?
3: Свое же, в смысле? Ну, то есть меня клонируют, мозг хоба вот, да. И туда, да?
2: Тело клон, да. Угу, была кошмар. Ольга Мажара нынешнего возраста. Раз, клонировали, и опять 25.
3: Нет, ты знаешь, кстати говоря, мне нравится вот тот возраст, который сейчас. Тут вот даже люди, которым 30 нет, нет-нет, да вон, видишь, глазки горят у них. Не будем показывать пальцем, правда?
2: Это от недосыпа у кого-то.
3: А, думаешь? Ну ладно.
2: В общем, да, 15% из них считают, что клонирование все-таки неизбежно. И в будущем вся эта процедура будет вполне себе реальной. Но ты бы хотела?
3: Нет, я уже сказала нет. Я хочу прожить свою жизнь и ощутить все прелести 50-летия, 60-летия, 70-летия, 100-летия.
2: Долго жить собралась,
3: конечно,
2: Ольга Сергеевна.
3: Конечно, у меня, знаешь, столько планов. Ну, вот, ты даже не представляешь.
2: Да, а после 100 уже поговорим, судя по всему.
3: А после 100 там уже можно что-нибудь, да.
2: Но думаю, что когда тебе будет 100, как раз-таки эта технология будет развита.
3: Может быть, Антон, вполне может быть. А пока вот эти вот технологии развиваются, врачи выяснили, что на самом деле для того, чтобы похудеть, не надо вот эти вот новомодные специально себе делать укольчики, не знаю, пить какие-то таблеточки. Нужно просто плакать. И все. Просто плакать.
2: Мы часто с тобой в последнее время почему-то говорим о слезах.
3: Да-да-да.
2: Мужчины реже живут, потому что реже плачут. Меньше живут, потому что реже плачут. Вот похудеть надо, больше плакать.
3: Да?
2: Но давай, почему это?
3: Всего 3 минуты плача снимают стресс, выводят излишки кортизола, ну и, кстати говоря, жидкости тоже. А, собственно, жир вот этот вот висцеральный, он накапливается как раз-таки из-за кортизола. То есть, по большому счету, нужно убрать кортизол из своей жизни. Ну вот... чтобы он излишков не было, да? И все нормально будет.
2: Ну и помните, да, мы делились с вами очередным исследованием ученых. Пачка денег – лучшее средство от депрессии и стресса.
3: Да-да, там ни вообще никакого кортизола, ничего. Все нормально.
2: Ну, давайте так, если плакать, то только от счастья и от смеха, кстати. Тоже.
3: Конечно. А, кстати говоря, а еще я обожаю плакать от, например, каких-нибудь интересных фильмов душещипательных. Вот как раз-таки недавно плакала на мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой». И сегодня артисты этого мюзикла придут к нам в гости. И, кстати, может быть, я снова поплачу, потому что мы их попросим спеть.
2: Это мы узнаем примерно в 9:15 по столичному. А сейчас, Оля, еще один тебе вопрос. Плакала ли ты когда-нибудь от цитат Джейсона Стэтхэма?
3: Нет, только смеялась.
2: Пожалуйста.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Ной не ныл, и ты не ной. Плесень размножается спорами. Поэтому не спорь с плесенью. Неважно, как тебя зовут. Важно, чтобы тебя звали на шашлыки. Сначала ты играешь в азартные игры, а потом на гармошке у прохожих на виду. Вдумайся, солнечный луч пролетает миллионы километров, чтобы высушить твои трусы на балконе. А ты этого совсем не ценишь. С высоты своего жизненного опыта могу сказать, не видно ни хрена.
4: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
4: Говорил, но только

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете. Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Потому и не кусают.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Новое слово «форс-мажор». Внезапный приступ аппетита, как правило, перед сном.

Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только соблюдут в людях воля закаляется.

0: Какое решение в вашей жизни вы действительно можете назвать смелым? В этом вопросе разбираемся. Давайте посмотрим, что успело прилететь в веселый чат к этой самой минуте. Олеся делится следующим. Сегодня ровно 8 лет, как я совершила смелость переехать из Омска в Анапу с ребенком 5 месяцев и совершенно не жалею.
1: Он, кстати говоря, у меня сейчас подружка в Анапе присылает фоточки. Красиво сейчас там, невероятно. Морешко красивое. Просто завидуем вам белой завистью.
0: Вот у моего друга также из города Мегион. Родители в свое время переехали в Анапу.
1: Класс.
0: Ни о чем не жалеют.
1: Вот Елена написала, очень смело было ехать знакомиться с мамой моего будущего мужа, с учетом того, что ей ни одна девушка до этого, ну, как говорится, не зашла. Ни одну она не одобрила. Но я ей понравилась, хотя не знала, как тянуть лапшу. Есть такой способ приготовления. Представляешь, прям на первой встрече. А ты умеешь тянуть лапшу?
0: Умеете ли вы, барышня, тянуть лапшу?
1: Нет, только вешать на уши, сказала бы я.
0: Классный комментарий. Вот от Никиты, кстати, есть тоже. Самое смелое решение в моей жизни — это завести кота. За все время его существования в моем доме минус тюль и минус ковер.
1: Всего-навсего. Это вообще, знаете, не самая большая потеря.
0: Это, считается, легко отделался еще человек.
1: Вообще, тюль... Ковер, да ладно.
0: За все годы, Оль, существования твоих пушистых, сколько у тебя и чего минусанулось?
1: Слушай, мне недавно разбили тарелку. Я вообще даже не поняла, как. Но, в общем, разбили тарелку. Ну и ладно, вот это единственное.
0: И коты здесь ни при чем, да?
1: Нет, коты. Это сделала кошка. Она просто на нее как-то аккуратно встала. И декоративные тарелки как не бывало.
0: Оля, у меня подруга однажды ела стейк и распилила тарелку.
1: Это как надо было пилить-то?
0: Не пластиковую. Ну, мы все были в таком легком шоке, конечно.
1: Я так хотела мясо, что распилила тарелку. Видимо, что-то такое было.
0: С тех пор ее называли баба-робот какое-то
1: время. Баба-робот?
0: Да. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Шоки-шоу.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Мы уже не раз упоминали в эфире о том, что в любой момент здесь может появиться та самая шутка Николая Фоменко, которая сделает вас реально богаче на сумму в 3000 рублей и поможет заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». И вот, собственно, тот самый момент уже очень-очень близок, друзья.
2: Это сейчас делают люди, которые в нашем улыбайзере. Да, в любую секунду, в любой момент здесь появится Николай Фоменко с той самой шуткой, а вы будете готовы ее повторить тогда, когда вас выберет наш улыбайзер. Если же в улыбайзере нет вас, срочно исправляйте, заходите на сайт веселоерадио.ру, просто загружайте абсолютно бесплатно свою улыбку, и вот вы уже в игре.
1: Абсолютно верно, так это и работает. Далее просто слушайте Юмор-ФМ, ждете момент, когда наша бездушная, но очень справедливая машина выберет именно ваш снимок. Мы вам позвоним, попросим эту шутку повторить, которая, собственно, скоро здесь прозвучит. Справитесь, забирайте и деньги, и путевку в суперфинал.
2: Так что всем удачи! Ну а прямо сейчас для вас на Юмор-ФМ реалити-криминалити.

0: Преступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: Первый раз я ударил пострадавшего, потому что он мне не понравился. Второй раз я его ударил, потому что мне не понравилось, как я его ударил в первый раз. Последующие удары я наносил с целью убедиться, что второй удар был нанесен правильно. Вследствие удара граблями ниже поясницы пострадавшая получила сотрясение таза. Гражданка Кузнецова вела себя буйно. Шумела, кричала и мешала гражданам спокойно отдыхать в вытрезвителе. Потерпевшая сама бросила в меня мобильным телефоном, нецензурно выражаясь и причиняя мне физические и душевные травмы. Я поднял телефон и вернул его потерпевшей. Она опять бросила телефон, ушибив мне перед лба. Я вернул его во второй раз. После третьего раза я понял, что потерпевшая хочет избавиться от телефона, поэтому и положил его в свой карман. От потерпевшей я не убегал, а уходил спортивным шагом, которым обычно и хожу. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь.

0: автомобиле «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», гарантия комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
4: Акция действует до конца мая.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Біль за улыбку. Супер-игра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Деньги, конечно, грязь, но до чего же она лечебная?
0: Автомобиль за улыбку.
2: Именно так звучит очередная шутка Николая Фоменко. Напоминаю, именно она может сделать вас богаче на 3000 рублей, ну а в перспективе вы сможете забрать еще и автомобиль за вашу улыбку.
3: Да, и именно сейчас мы выясним, кто же будет повторять шутку Николая Фоменко. Я надеюсь, будет повторять.
2: В данную минуту вы можете наблюдать, на какой скорости, а это на бешеной происходит. Вращается наш улыбайзер, сайт веселорадио.ру, можно все увидеть в видеотрансляции, соответственно. Ну и кто-то один. Может быть, это будет мужчина.
3: А может быть, кто-то одна.
2: Да, может быть, это будет девушка. Как вы
3: да понимаете. Давай уже выяснять, кто же это будет.
2: В общем, остановим улыбайзер и поймем, кому выпадет честь повторить ту самую шутку Николая Фоменко.
3: Три, два, один,
2: улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
3: Альберт, город Екатеринбург, появляется в нашем улыбайзере.
2: Столица Урала.
3: Конечно. Ему мы будем сейчас звонить, задавать вопрос, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. И мы лично рассчитываем на то, что Альберт нам ответит, мы поздравим и будем радоваться потом.
2: Тем более, да? Шансы на это есть неплохие. 2 часа разницы во времени у нас с Екатеринбургом.
3: Звони
2: там,
3: скорее.
2: Соответственно, плюс 10 часов 50 минут. Звоним в Екатеринбург. Звоним прямо сейчас, звоним Альберту.
3: Альберт, очень надо, чтобы вы прямо сейчас сказали нам как минимум алло.
2: Ну, а как максимум повторили шутку, да?
3: Да. Ну, давайте для начала скажем алло. Ну, или просто доброе утро сразу.
4: Абонент временно недоступен. Попробуйте позвонить позже.
3: Завтра, да?
2: Ну, видимо.
3: Какой-то другой день.
2: Например.
3: Слушайте, но в любом случае улыбка Альберта остается у нас, а это значит, что мы можем позвонить. Единственное, не знаем, когда. Это зависит только от улыбайзера.
2: Ну, действительно, кстати, это может случиться как сегодня, так завтра, так на этой неделе, а может и на следующей.
3: Вполне себе.
2: Да, факт остается фактом. Альберт, если вы нас слышите, да, ваша улыбка, соответственно, в нашем улыбайзере, в нашей бездушной, но справедливой машине, это значит, что шансы на то, чтобы стать обладателем собственного автомобиля в 2026 году, вы, разумеется, не утратили.
3: Главное, будьте всегда в зоне доступа сети мобильной и, конечно же, слушайте Юмор-ФМ.
2: Если вас еще пока нет в нашем улыбайзере, то есть вы не в числе претендентов на автомобиль, это легко исправить. Мы об этом часто говорим, но не грех будет напомнить еще раз.
3: Напомни.
2: Сайт веселорадио.ру. Это официальный сайт Юмор-ФМ. Достаточно заглянуть туда, ознакомиться, кстати, со всеми подробностями нашей суперигры, ну и поделиться своей улыбкой. И вуаля, вы в нашем улыбайзере.
3: Да, и вуаля, мы вам звоним, ну и там дальше, конечно, мы рассчитываем только на хэппи-энд, не иначе.
2: Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить, раскрутить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: 27 мая на календаре, день смелых решений. Такой праздник отмечает сегодня. Мы спрашиваем, соответственно, какое решение в вашей жизни вы действительно можете назвать, ну, самым смелым.
2: Роман вот написал, что смелое решение было в квадрате. Два раза женился, два раза развелся. Зато сейчас не женат, но живу в любви, счастье и согласии.
1: А вот это уже, пожалуй, самое главное.
2: Ну вот, кстати, непонятно, живет Роман в любви, счастье и согласии с собой,
1: самим, да?
2: Собой или с кем-то. Это, кстати, тот Роман, который... мечтает о свидании с Ольгой Сергеевной.
1: Кто знает.
2: Не будем нарушать вашу любовь, счастье и согласие, Роман.
1: Ну, кто знает, может быть, Роман третий у вас, третье смелое решение на подходе. Мало ли. Как там судьба распорядится.
2: Не надейся. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ, мы спрашиваем вас.
1: Это мне или Роману сейчас было?
2: Это было тебе. Какое решение в вашей жизни вы действительно можете назвать самым смелым?
1: Двери веселого чата открыты, координаты прежние. Здесь шутки-шоу, здесь в студии Юмор-ФМ Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: этот час у нас, разумеется, есть планы, и мы, разумеется, с вами поделимся этой информацией, что мы тут такого запланировали. Но не секрет, что в России, матушке, в последнее время хорошенечко так нашумел мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой».
1: Ничего себе, немножечко нашумел. Очень даже нашумел. Да так, что его попросили вернуть, когда он закончился. Вот об этом как раз-таки мы и поговорим с главными, между прочим, героями этого мюзикла.
0: Юлия Довганишина к нам придет, и Артемий Соколов Савастьянов.
1: Да, так что подключайтесь, и мы обязательно сегодня споем вот это вот любимое мое «Ничего не бойся, я с тобой». Антон уже с ума сошел от этой песни.
0: Кстати, Оля, слово «немножечко» я не говорил. Ну, а еще раньше здесь появится герой любимого скейт-шоу, только самое лучшее специально для вас «Однажды в России».
2: Спонсор ООО «Мартин».
3: Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина».
2: Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
4: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
5: Господин президент, зачем вызывали?
6: Вы знаете, генерал, я недавно посмотрел новости. Ха. У русских все плохо. Ха-ха, у нас получилось. Ха-ха-ха.
5: Сэр, а вы смотрели наши американские новости?
6: Естественно.
5: Тогда спешу вас расстроить, все наоборот. У русских все хорошо.
6: Как это все хорошо? Мы же все делали, чтобы у них было плохо. Как это у них все хорошо?
5: Ну, просто русские, они такая нация. Они все делают через усилия, они живут через боль. За ними история их побед, нам их никогда не одолеть.
6: Ну и что вы тогда молчали все это время? Просто возьмем и перепишем всю историю, и все. Мы перепишем так историю, что там будет побеждать все, кто угодно, но только не русские. Сенатор Кевин.
7: Да.
6: Садитесь в мое кресло.
7: Есть.
6: И сейчас мы будем переписывать всю историю. Значит так, чем гордятся русские?
5: Ну, русские гордятся ледовым побоищем.
6: Что это такое?
5: Ну, русские тевтонцы договорились драться на озере. Тевтонцы пришли на озеро и под тяжестью своих доспехов провалились под лед. Все, русские победили.
6: С какого это перепугу? Пишите, победило озеро.
5: Пишите, а как могло победить озеро?
6: А как тут победили русские? Русские просто увидели, как тонут люди, и все. Что это? Побоище, ледовое побоище. С какого это перепуга это побоище? Это ледовая ситуация. Просто зимнее происшествие. Причем тут русские? Пишите, озеро великая нация.
7: Есть.
6: Что еще?
7: Русские победили Наполеона, сэр. Наполеон пришел в Москву, они ее подожгли и ушли. Он пошел за ними, они уходили дальше. Армия Наполеона устала и замерзла, а русские не устали и не замерзли. Русские победили.
6: И что тут легендарного, я не понимаю? Это даже как-то немножко по-скотски. А Москву зачем поджигать? Типа не подходите, мы чокнутые?
7: Нет, все проще, сэр. План был измотать. Зима. Французы были одеты не тепло, а русские тепло.
6: Ну так и пишите. При чем здесь русские? Пишите, победила бабушка.
7: Какая бабушка,
6: сэр? Любая бабушка, которая с детства говорит, одевайся теплее. Она победила, она добилась своего. Вот и все. Вот вам жизненный пример. Пишите, бабушка великая нация.
7: Бабушка.
6: Что еще легендарного?
7: Сэр, они еще гордятся Иваном Сусаниным.
6: Но вот здесь я понимаю, это, наверное, какой-нибудь шестиметровый мужик, который вот так вот бошки людям лопал, который вот так вот одной ноздрёй вдыхал первый ряд солдат и высмаркивал за границу. Вот такой богатырь, скорее всего.
7: Нет, просто мужик из деревни. Просто пришли поляки, враги спросили дорогу, он их завел на болото, и они там все умерли.
6: Чего? Опять не дрались? Что за дебилы на них нападают? О, привет, русские, мы пришли вас завоевывать. Покажите, где там замерзнуть и сдохнуть. Что это за прикол? Пишите, победило болото.
7: Сэр, еще русские гордятся тем, что первые в мире отправили в космос двух собак. Белку и Стрелку.
6: Подождите, двух собак, Белку и Стрелку? Это трех животных и кусок часов?
5: Нет, сэр, просто была собака-белка и собака-стрелка.
6: Собака-белка? У них есть собака-белка? Что это такое, собака-белка? Это которая такая машет пушистым рыжим хвостом при виде тебя? Лает, когда ей не даешь орешков? Ну вы поняли, берешь немножко от собаки, немножко от белки соединяешь, и все. Собака-белка. Блин, и что, весь мир в это верит?
5: Ну, да, сэр, даже есть фотографии, хотите посмотреть?
6: Не надо!
7: Откатываемся к санкциям,
6: сэр? Естественно, к санкциям, естественно!
4: Однажды в России. Лучше.
8: слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
2: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: уже говорили о том, что в России, ну, громко нашумел. Действительно, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Мы уже говорили, что у нас в студии появятся главные герои. Действующие лица. И они здесь, в студии Юмор-ФМ, друзья. Артемий, Соколов, Савастьянов и Юлия Довганишна. Ребята, доброе утро. Привет вам большое. Спасибо, что пришли.
1: Доброе утро.
2: Всем привет.
3: Доброе, бодрое. Они же, Слава и Алиса, как раз-таки играют влюбленную пару и сейчас смотрят так друг на друга тоже блестящими глазами.
1: Утренними.
3: Да, блестящими утренними глазами. Прежде чем мы перейдем непосредственно к мюзиклу «Ничего не бойся, я с тобой», мы зададим вопрос, который мы всегда задаем, так сказать...
0: Слушателям, да, по теме сегодняшнего эфира. Мы сегодня обсуждаем следующее. Во-первых, 27 мая отмечается День смелых решений. Uh-huh. Вот какое решение в своей жизни вы можете назвать действительно самым смелым?
2: О, интересно.
1: Хорошо.
2: Знаете, я вот как раз перед прокатом «Ничего не бойся, я с тобой», перед тем, как я попала в проект и прошла кастинг, я ушла из театра, в котором служила ранее. Вот.
0: То есть в свободное плавание изначально?
2: В общем-то, да, потому что то есть месяц я просидела без работы, я не знала, будет ли у меня вообще какой-то проект. То есть это было очень смело с моей стороны. Не просто смело, а очень смело. Так вот, и да, и в общем-то в предыдущем театре я прослужила 8 лет, и это уже такое, знаете, была точка, где мне было комфортно и где была стабильность, но вот за каким-то классным и позитивным будущим я пошла в никуда и оказалась в итоге в самом классном мюзикле на свете, и очень этому рада.
0: Выходить из зоны комфорта иногда очень даже полезно.
1: Точно. Необходимо.
3: Ну да, как говорится, прыгни со скалы, там либо вырастут крылья, либо... Ну, к счастью, здесь выросли.
2: Это правда.
1: Раскроется парашют.
3: Да, Артемий.
1: Я не буду оригинальным, я 3 раза уходил из театра.
3: Вот. Из одного и того же?
1: Из разных 3. Вот. Из последнего ушел в сентябре месяца прошедшего года. И это всегда классное решение, выходить как раз-таки из зоны комфорта и делать какие-то шаги к своей будущности.
3: Ну, как говорится, ничего не бойся, я с тобой.
1: Совершенно
3: кто-то
1: верно.
3: Где-то шепчет эти фразы. В 2022 году мюзикл, на самом деле, реально давно. Честно скажу, я тогда не смогла побывать на этом мюзикле, но побывав вот буквально на прошлой неделе, я поняла одну очень вещь. Я рада, что тогда я не увидела этот мюзикл.
1: Почему?
3: Когда-то в свое время преподаватель по искусству мне сказал, что все люди, фильмы, песни и так далее приходят именно в тот момент, когда ты действительно... вот что-то для себя почерпнешь. Я рыдала. Ладно, один раз я плакала.
0: Второй раз рыдала.
3: Я с тобой. А второй раз я просто рыдала. И я вышла просто с ощущением того, что спасибо Вселенной, что тогда я его не увидела. Потому что мне кажется, что тогда я не смогла бы ощутить вот то, что я ощутила сейчас. И... как круто, что у тех людей, которые тогда не увидели этот мюзикл, сейчас есть такая возможность. Очень короткая, потому что мюзикл вернулся на полгода всего, да?
1: Да, до сентября месяца.
2: Да, в сентябре мы, к сожалению, его закроем, но у нас появятся новые истории, про которые мы скажем чуть попозже.
3: Да. Ну и я знаю, что на мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» люди ходят не один раз. Наш продюсер там был 3 раза.
0: Вот, кстати, это был один из моих вопросов, который я подготовил. Я от многих людей слышал несколько причин, по которым нужно обязательно посетить мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». А теперь хотелось бы от вас тоже, как от главных действующих лиц, услышать, почему нужно прийти и своими глазами, собственно, успеть еще увидеть данный мюзикл.
2: Я считаю, что мюзикл пропитан темой любви, дружбы и всего самого светлого, чего вообще очень мало, на самом деле, в художественных произведениях, вот сейчас нынешних, там, в искусстве, в кино, в театре. Почему-то этого все меньше и меньше, а вот у нас это есть, и действительно это стоит прийти, увидеть и прочувствовать вместе с нами. И, конечно же, гениальная музыка группы «Секрет», которую мы все очень любим, в аранжировках Евгения Загота. И, в общем-то, это тоже такое, знаете, пересмотрение любимой музыки и любимых хитов.
3: А я вот хочу, кстати, дополнить Юлю, пока мы не перешли к Артемию. Когда я шла на мюзикл, мне казалось, что я не знаю
0: песни группы
3: «Секрет», да простит меня Николай Фоменко, но эту я где-то слышала. Ну, то есть ты вроде как бы не знаешь, но на самом деле ты... в контексте.
1: Да, это, кстати, очень часто комментарии от каких-то моих новых или старых друзей-зумеров, вот, которые не...
3: Старые зумеры.
1: Которые не выросли на песнях этой группы, но при этом вот сейчас во втором сезоне приходят на спектакль и говорят о том, что я вообще не знала, что такое секрет, что это вообще, о чем речь. Ну ладно, там где-то в ТТ каком-нибудь, где-нибудь слышал какую-нибудь определенную песенку, но так, чтобы знать эти песни, нет. А потом после спектакля говорят, да я это знаю, и это, и Алису, и «Моя любовь на пятом этаже». Оказывается, это все было в моем детстве, это все в нашем культурном коде живет у нас в голове.
3: Где-то, да, с молоком матери передалось, да, опять-таки, да, может быть. Да.
1: А по поводу причины хотел вот еще о чем сказать. Да, конечно, первостепенно это любовь, но та любовь, которая живет именно в этом проекте, это огромная редкость. Возможно, потому что команда этого спектакля, начиная от каждого человека, который занимается продажей билетов, пиар-отдел, артисты, постановочная группа, это все люди, которые пропагандируют любовь. Любовь живет в наших сердцах. И, возможно, это как раз-таки и транслируется в зал, и поэтому зрителю хочется возвращаться вот уже который год из раза в раз.
3: Поддерживаю. Ну, кстати, я, в принципе, не прочь еще раз даже посмотреть.
1: Так приходите.
3: Да, тем более, что до сентября будет такая возможность. Не будем раскрывать
1: сюжет?
3: Да, не будем. Да?
1: Он простой, но в то же время его хочется видеть каждый раз.
3: Они увидели друг друга, влюбились с первого взгляда,
1: что-то
3: а что было
1: роде.
3: Потом?
1: Да. Есть главный герой, гуляк, такой беспечный ездок, Слава.
3: Это ты?
1: Это я, да. Такой махинатор, темщик, можно сказать.
3: Спекулянт.
1: Спекулянт, да. И потом встречает он на крыше в одной из своих авантюр, встречает культурно образованную девочку, вот, которая полностью меняет его взгляд на жизнь, на его планы. А что было дальше, узнаете в театре МДМ.
3: Да, каждый день, кроме понедельника.
1: Да.
3: Точно. Вот, интересно, насколько вы похожи на своих героев, ну, в реальной жизни? Что вам особенно нравится в них? Может быть, что-то не нравится, хотя я не знаю, что там может не нравиться. Ну, в общем, Юль.
2: Я вообще, честно говоря, вот слышу зачастую комментарии, что вот Алиса написана с тебя. Но я этого так не ощущаю. Вообще, когда была на кастинге, я думала, ну нет, в последнюю очередь утвердят меня. И в итоге все это как-то сложилось совершенно другим образом. И слава богу, конечно же. Вот. Но да, я почему-то себя не видела изначально в этой роли. Хотя, ну, мне зачастую дают там в театре поиграть интеллигентных девушек, таких из хороших семей там, и так далее. Но есть у нас, допустим, мюзикл «Первое свидание», который мы тоже играем в театре МДМ, и всех зовем. Вот. И там у меня совершенно другая роль. То есть я там такая роковая женщина, которая вертит мужиками и, в общем-то, выпивает и все остальное.
3: Ничего себе!
2: Да, это совершенно полярные такие два образа, за которые я действительно очень благодарна театру, потому что есть чего поиграть, есть вот эта амплитуда ролей. Знаете, вот.
3: Артемий. Да,
0: насколько это махинатор в жизни.
1: И спекулянт. Телевизор из окна я не выкидывал.
0: Уже плюс.
3: Ой, на самом деле это такой прям очень эффектный момент. На самом деле очень крутые декорации.
1: Да.
3: То есть это не просто какие-то, ну, не знаю, шторки.
1: Говорим спасибо нашему художнику-постановщику Максиму Обрезкову.
3: Это настолько, ну, там, цифровые какие-то технологии, что-то крутится, вертится, этот огромный троллейбус, который спускается сверху, потом поднимается, и вы на нем катаетесь.
1: В этом прелесть этого спектакля, он технологически как бы сложный, но при этом вот эта техническая составляющая, она не мешает восприятию, потому что есть истории, когда, например, шоу замещается смыслом.
3: Да.
1: А здесь есть и смысл, и есть как бы какая-то иллюзорная массовая история, которая тебя впечатляет, и при этом это не... оно дополняет друг друга.
2: Да, но троллейбус, надо сказать, что это хит, конечно.
1: Да.
2: Его все обожают, и мы тоже обожаем, и то, что он летает, это вообще волшебство, конечно.
1: Да. Кстати, в Питере заменяют тоже троллейбусы на электробусы потихоньку.
2: О, поэтому они скоро полетят.
0: Да, Мне больше понравилась история о том, что Оля говорит, мы не будем спойлерить, так называемый, не рассказала все, там троллейбус летает.
3: А пусть теперь наоборот человек захочет увидеть этот троллейбус.
1: Троллейбус, телевизор летающий.
3: Я скажу даже больше, с этим троллейбусом можно потом сфоткаться.
0: Что? вы говорите.
3: Да, да, потому что можно прийти на экскурсию.
2: Да, да, ее ведет Артемий, кстати говоря, да? Очень хорошо ведет. Да.
1: Ты не была,
2: я
1: была,
2: я была, это не важно, я просто это знаю.
3: Я была на экскурсии, но ее вел Никита Шишков. Да, Шишкин. Тоже один из слав.
1: Нет, Никита Шишкин, а нет, Дениса.
3: Да, то есть, прости, пожалуйста, Слава там был другой.
1: Да.
3: Я в него тоже
1: влюбилась. Никита Шишкин гений, он ведет экскурсию лучше, чем я.
3: Серьезно?
1: Нет.
3: На самом деле...
4: Я просто люблю Никиту.
3: Никита очень с такой большой любовью говорил и о всех своих коллегах, и за эфиром показывали, рассказывали, как это все работает, что у вас там вообще, ну, сверхтехнологичный мюзикл, потому что у вас мало того, что... Я, честно говоря, такая сначала присматривалась, думаю, нет, мне кажется, нет, мне не кажется, что у вас микрофоны где-то в районе лба.
1: Да, да, да, совершенно верно. Это бродвейская система, которую используют, по-моему, это единственный театр, который используют в России.
3: Вот нам говорили
2: бродвейскую систему.
1: Бродвейскую систему звука. Но на самом деле, да, это большая редкость у нас в стране. У нас хорошая аппаратура.
2: Да, а нас все обвиняют в том, что мы поем под фанеру.
1: Это самый большой комплимент в нашу сторону.
2: Да, это комплимент с одной стороны, но с другой стороны, немножко обидненько, потому что действительно у нас висят микрофоны, их всем видно, но кто-то почему-то думает, что это ватные палочки, которые прикрепили нам на лоб.
1: Просто
2: на самом деле это микрофоны, ребята. Приглядитесь.
3: Да, приходите и посмотрите на микрофоны.
1: Да. Так, ну, нужно тогда первый ряд брать.
0: Так, что мы там, значит, идем смотреть на телевизор, да?
1: Да.
0: На троллейбус.
3: Как телевизор
0: на микрофоны.
3: Падает сверху
1: на Никиту
3: там, на машину.
0: Ну, обязательно. Да, на Никиту мы выяснили, обязательно идем смотреть. Да. Так, друзья, у нас Артемий Соколов-Савастьянов и Юрий Довганишный сегодня в гостях. Сделаем короткую паузу, после которой обязательно вернемся в эфир.
5: Шутки-шоу. Утром на Юмор-ФМ.
6: Спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
5: Реклама.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
16: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
17: Столько условий.
18: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
19: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
20: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
23: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: только шутки шоу сегодня в студии Юмор ФМ. Артемий Соколов, Севастьянов, Юлия Довганишина, актеры мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ.
1: Да,
0: ребята,
1: смотрите.
0: Ребята, еще раз доброе утро.
1: До сентября включительно. А потом все, не успеете. Надо срочно смотреть.
2: Мы всех зовем.
1: Да-да-да. 20 хитов группы «Секрет». И даже если вам кажется, что вы не знаете эти песни, поверьте, вы их знаете.
2: Даже если вы старый зумер.
1: Да, сегодня мы какую-то новую штуку придумали.
0: Мне до сих пор пока сложно представить старого зумера.
1: А еще сегодня, кстати, новость прочитали о том, что чтобы похудеть, нужно побольше плакать. Потому что, когда ты плачешь, кортизол выходит, и ты становишься стройнее. Так вот, ребята, я...
3: Классно быть рефлексирующим артистом.
1: Всегда держишь себя в форме.
0: Да. Ты клонишь к тому, что мюзикл помогает сжечь лишние килокалории?
1: Да. Ну вот я сказала, что я дважды плакала. Первый раз это перед антрактом, когда как раз-таки прозвучала песня «Ничего не бойся, я с тобой». Она на меня крайне плакательно как-то... я не знаю, такие вот слезы, но не грустные, а именно кайф от того, что я понимаю, что да, «Ничего не бойся, я с тобой». Вот есть кто-то рядом, кто готов тебя взять за руку там и повести. Несмотря на то, что там сильная, там самодостаточная женщина и все дела.
0: Я так понимаю, это был Никита, да? Он взял тебя за руку и повел. Потом на экскурсию.
1: Шишкин.
3: Как сейчас родной икает.
1: А человек спит еще, может быть,
2: проснулся, но икает.
1: А второй раз, это в самом финале, я хочу сказать огромное спасибо режиссерам, постановщикам этого мюзикла за то, что в финале, когда вот еще раз звучит эта песня, но уже все ее исполняют хором. Да. Занавес, звезды горят, тишина. И тебе дают несколько... Ну, мне показалось, прям вот минут, ну, может, это были секунды, побыть наедине с собой. То есть свет сразу не включается. И вот в этот момент я не просто прослезилась, я рыдала, знаете, до дрожащего подбородка. Я думаю, ничего себе! То есть вот так это может быть. Так что, если вы хотите поплакать до дрожащего подбородка, пожалуйста, идите.
0: Я вам честно признаюсь, я вот Ольгу Сергеевну давненько такой восхищенный не видел.
1: Да.
0: Она на следующее утро пришла на эфир и очень сильно надоела мне с одной всем небезызвестной нам песней.
1: А мы можем надоесть ему? Вот не я, а уже вот вы. Акапелла, небольшой кусочек, «Ничего не бойся, я с тобой». Все-таки здесь и Слава, и Алиса. И сейчас вдохновим всех взять, да и зайти на сайт и купить билеты в театр МДМ на мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой».
2: Поем?
3: Ну, рискнем.
2: Давайте.
1: Итак...

0: нет и нет, а впереди уже рассвет.
1: И не вернуться,
0: не обернуться,
1: ты шепнешь, постой.
0: А дальше приходите на мюзикл, ничего не бойся. Да, да.
2: Нет, Артемий, это же вот в этом моменте я начинала плакать.
3: Класс, чтобы накопить.
2: Это что за человек такой? Слушайте.
3: Это было хорошо.
2: Так, очень интересно узнать про вас чуть побольше. Есть у нас такая забава, называется «Душнила ты или нет?». Я буду задавать быстро вопросы, вы отвечаете.
3: Да, у меня кофта даже такая есть.
2: Да, отвечаете, там было, не было и так далее. Ага. Готовы?
1: Да.
2: Было такое, что не хотели играть, но приходилось?
1: Нет.
0: Нет.
2: Часто говорить себе «могла сыграть лучше» или «мог сыграть лучше»?
1: Да, каждый день.
2: Комплексовали из-за внешности?
0: Да.
1: Да.
2: Бывало ли, что пели мимо нот?
0: Да.
1: Да.
2: Обижаетесь на критику коллег?
0: Нет.
2: Юля?
1: Зависит
2: от того, что это за коллега.
1: Если это Артемий, то нет.
2: Так, а сами часто без повода критикуете?
1: Нет.
0: Нет.
2: Говорили когда-нибудь, да вы знаете, кто я?
0: Нет.
1: Нет.
2: Забывали слова на сцене?
1: Да.
2: Часто не можете выйти из образа после работы?
0: Нет.
2: А говорили друзьям, друзья вам, а спой, как в мюзикле?
0: Да.
1: Да.
2: А вам говорили, что вы душнилы?
0: Да.
1: Не помню такого, нет.
2: Что да, да. Я, конечно, Артель, да.
3: Ну вот и было.
2: Вот и было. Все, мы вас с этим поздравляем.
3: Спасибо за честность.
2: Больше узнали.
3: Друг о друге.
2: Да, да, и друг о друге. Слушайте, сейчас там пойдет, значит, вот этот разбор полета. А что ты так сказала? А почему ты так сказала?
0: Кстати, почти все ответы были одинаковые.
1: Да.
0: Да, нет, нет, да, нет.
1: Мы совпали.
2: Это совместимость.
0: Да.
2: Осталось где-нибудь на сцене сделать предложение.
0: У нас такое было.
2: Я знаю, да. Я же, понимаете, как раз-таки, когда я была на сцене, в роли Славы был Фалько. Я влюбилась невероятно. Потом оказалось, что он женат, ну, в общем.
0: Да, женат на другой Алисе.
2: Да, на другой Алисе. Было что-нибудь такое на сцене, необычное, вот еще что-то происходило, о чем можно рассказать в эфире, естественно.
1: Прям необычно?
0: А, у нас с тобой был на спектакле.
1: Давай.
0: Один раз не взлетел троллейбус. Но мы знали об этом за несколько часов до спектакля. По-моему, это не секрет. Мы об этом рассказывали.
2: Ну, уже никакой не секрет.
0: Нет, ну у нас всегда есть как бы зазор на то, что что-то может техническое случиться, потому что люди людьми, а техника техника, и все может выйти из строя.
3: Как мы вас понимаем.
0: Да-да-да. Благо мы узнали об этом за несколько часов до спектакля. Нас вызвали в театр, мы отрепетировали номер «Ничего не бойся», и как айсберг в океане, в тумане, пели песни «Ничего не бойся с тобой». Как вот раз-таки в составе с Юлей.
1: И троллейбус не полетел, к сожалению.
0: Его, он даже не спустился.
2: А в смысле? А вы просто даже без троллейбуса?
0: Там механизм что-то вышел из строя, и не смогли его к началу спектакля привести в чувство.
2: Ну, я думаю, что и без троллейбуса было вполне себе мелодично.
0: Было прекрасно.
2: И феерично.
0: Но с ним еще лучше.
2: Конечно, троллейбус там такой просто... Приходите, фотографируйте, снимайте.
0: Да.
2: Но я знаю, что в сентябре театр МДМ готовит что-то просто вот еще сногсшибательное. Юля, что это?
0: Что-то белиссимо.
2: Что-то белиссимо?
1: Именно так.
2: Белиссимо, грации.
1: У нас планируется новый проект, который будет называться «Все будет челентано». В сентябре мы все-таки входим в процесс репетиций, а вот всех зовем на премьеру 6 ноября. Вот, это, значит, проект, который будет поставлен по музыке Тото Кутуньо. Вот, Дмитрий Богачев придумал вот такую историю, наш генеральный продюсер. Это такая, знаете, такая история в стиле Санремо, естественно, потому что итальянская музыка. Но не только итальянская. Допустим, оказывается, Тото Кутуньо писал треки и для Джо Дассена, и для Мирей Матье, и они там тоже все будут.
2: Ну, получается, это те же 80-е, только с другого ракурса.
1: Только с другого ракурса, немножко в другой локации. Мы все-таки будем в солнечном Сочи. У нас такое морское побережье планируется.
2: Чебуреки будут?
1: Я видела на эскизах Максима Обрезкова, что будет бочка с квасом. Вот это я жду. Я надеюсь, что квас будет там вот тот самый...
3: советская желтая, конечно, всем хорошо известная.
1: Из той самой бочки.
2: И вот интересно, будет ли она летать?
1: Кто знает? Потому что, да, действительно, у нас действительно в каждом спектакле есть что-то, что летает. Вот в последней сказке у нас летал ковер-самолет. Вот, значит, тут был троллейбус, и, может быть, что-то дополетит.
0: Бочка с квасом.
1: В конце концов.
2: Еще, кстати говоря, у вас там есть пасхалки. Я узнала на экскурсиях, что вы берете какой-то реквизит из старого мюзикла и переносите в новый. Как раз-таки в мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» попали шахматы из мюзикла «Шахматы» и Никита Шишкин. Но только он попал из другого мюзикла.
0: Из последней сказки.
2: Да-да-да.
0: Еще, кстати, шахматкам нам достались кружки с пивом.
2: Они обалденные. Они обалденные. Слушайте, они, вот знаете, это не просто реквизит, а прям кажется, что, ну, так, чуть-чуть аккуратнее сейчас просто разольешь, поскользнешься. Так что есть на что посмотреть. Интересно, какая будет пасхалка, как раз-таки в мюзикле «Все будет Челентано», что там достанет. А, ну, по крайней мере, Юлия Довганишина там будет.
1: А, да, по крайней мере, я. Это уже здорово, поэтому всех зову. Но я надеюсь, что будет летать Челентано. Все-таки сам
0: я член. Ставлю на бочку с квасом.
1: Да?
2: Ну, мне кажется, я тоже на бочку с квасом почему-то ставлю.
3: Это было бы красиво, во-первых.
2: Во-первых, это красиво.
3: Именно, друзья мои. А вот еще, кстати, интересный вопрос. А что для вас самое тяжелое, когда вы, собственно, выходите на сцену, как для актеров?
1: Самое тяжелое?
3: Самое тяжелое, да. Сделать первый шаг на сцену.
1: Ой, ну вообще вот для меня справиться с волнением порой, потому что когда, допустим, какие-то важные премьеры, естественно, в ежедневном прокате мы уже чуть-чуть там, не сказать, что подостываем, конечно, то есть мы все-таки горим своим делом, но тем не менее волнение уходит в какой-то момент. А вот выйти на премьеру, и особенно, кстати, хочу сказать, что первая премьера, которая состоялась в 2022 году, она была для меня морально легче, а тут уже накладывается ответственность на тебя, и ты уже во второй прокат ты выходишь уже с чувством ответственности, с чувством того, что нельзя ни в коем случае облажаться, конечно же, и нельзя сделать хуже, чем было. Вот, поэтому для всех это была такая нервная премьера, вот эта апрельская, новая. Вот, но я думаю, что мы оправдали ожидания, у нас новые вот артисты, Никита Шишкин опять же, да, появился, там Юлия Чуракова, вот они к нам ввелись и тоже очень-очень достойно все это представляют так, как и было.
3: Думаю, что, конечно, оправдали слезы Ольги Мажары.
2: Конечно,
3: яркий показатель.
2: Но я плакала не из-за Шишкина.
3: Это ты нам так говоришь сейчас.
0: Аллергия на сосуды.
1: Не, ну надо сказать, что вы плакали, скорее всего, от счастья.
2: Да, это на самом деле, это эйфория, это экстаз. Можно говорить такое слово в эфире?
3: Скоро мы узнаем.
2: В общем, это какое-то такое вот...
1: Катарсис.
2: Вот, что-то невероятное. Ну и, кстати говоря, о цифрах. За время первого проката, за два года, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» попал в Книгу рекордов России.
1: Точно.
2: Как самый посещаемый в истории. 1 200 000 человек. Ну это плюс-минус, да?
0: Да, то есть надо понимать, что с 91-го года не было ни одного театрального проекта в условиях ежедневного проката, который собрал такое количество зрителей.
2: У меня почему-то мурашки по коже бегут.
0: Вот каждый раз просто, когда ты говоришь «Книга рекордов России», ля-ля-ля, потом ты понимаешь, что вот существует страна, и в этой стране это и первая постановка, которая собрала такое количество зрителей.
2: Да. Но я скажу так, я не на многих мюзиклах была, то есть я люблю мюзиклы, но я не фанат их, но это, пожалуй, реально... самый крутой мюзикл на текущий момент времени из тех, что я видела.
0: Ой, спасибо. Да,
2: именно по... Здесь, на самом деле, совокупность всего. Во-первых, очень круто подобраны песни. Кажется, что они написаны специально для мюзикла под каждую ситуацию, но они...
0: Они двигают сюжет.
2: Да, да, да.
0: Они его не останавливают.
2: И на самом деле, очень крутой сюжет. То есть нельзя прямо вот в самом начале сказать, как будут развиваться дальше. Но в какой-то момент ты понимаешь, но от этого как-то, честно, даже не обламываешься.
3: В общем, до сентября у вас есть еще время, друзья, посетить данный мюзикл. Мы будем потихонечку прощаться. У нас сегодня были в гостях, ребят, главные действующие лица, вот, которые играют роли и Алисы, и Славы. Артемий, Юля, спасибо вам большое. Это еще раз для вас.
1: Спасибо.
2: И приглашайте всех.
1: Мы всех зовем, ребята.
0: В театр МДМ на мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой».
1: До сентября, вот до начала сентября надо как-то успевать срочно-срочно приходить к нам в театр, смотреть «Ничего не бойся, я с тобой» и, конечно же, другие постановки нашего прекрасного театра.
3: Да. Прекрасно. Еще раз спасибо. Классного дня. Спасибо.
1: Спасибо. Пока.
3: Пока.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

Шевченко на Юмор ФМ. Утренние лужи — это слезы людей, которые не хотят идти на работу.

0: Бурной и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. 27 мая отмечается такой праздник, как День смелых решений. По-моему, так он звучит в оригинале. Я уже успел немножечко подзабыть. В общем, в любом случае, спасибо за то, что оставили свои комментарии в нашем веселом чате. Зайти, совсем ознакомиться, перечитать можно в социальной сети Юмор.ФМ, телеграм-канал.
2: Да, я вот хочу добавить еще один как раз комментарий от Натальи. Смелым решением было пойти в банк и взять ипотеку в 5 миллионов. Когда ты мама без работы и в декрете. Одобрили. Мы желаем вам поскорее
1: цель
2: все закрыть.
1: Оправдывает средства, я подозреваю, как-то так это работает.
2: Именно так.
1: Далее здесь в эфире Настя Иванова, друзья. Тоже да. Смелое решение было когда-то, и у нее, соответственно, было принято. Переехала, устроилась в эфир Юмор.ФМ. Проведет с вами энное количество времени.
2: Вот такое смелое решение.
1: Смелое решение.
2: Вы тоже, пожалуйста, будьте смелее. Пусть вот сегодня что-нибудь классное обязательно произойдет. Например, вам позвонят из эфира Юмор.ФМ и спросят, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
1: Да, будьте начеку, будьте наготове.
2: А мы будем с вами на этом прощаться и встретимся завтра в 7.00 по московскому времени. Это будет, кстати говоря, хотел сказать среда, но среда это уже сегодня.
1: Это будет четверг, и это будет Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем классного дня и пока.
1: Чао, пока, до завтра.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Прихожу с работы, теща сидит, своего ротвейлера гладит, показывает на меня пальцем и говорит: «Зять,

0: еще одно место, где нам всем хорошо. Не только про то место, про которое поет Мота, а еще и улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Ведь, друзья, за вашу классную, очаровательную улыбку каждый из вас может получить новый классный автомобиль. Предлагаю вам сделать фотки, загрузить их на сайт веселорадио.ру, внимательно слушать юмор ФМ, ловить шутки Николая Фоменко и ждать, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка ответить на вопрос, какая шутка прозвучала только что, забрать 3000 рублей и стать нашим суперфиналистом. А дальше, да, вы все правильно подумали, дальше, возможно, именно вам достанется новенький классный автомобиль. Ну а в этом часе достаюсь вам я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. А мне достаются ваши приветы, поздравления и шутки. Присылайте на наш номер +7 915 0303 567. Ну а уже ровно через 30 минут я все это с удовольствием буду озвучивать в веселом чате. Поэтому пишите и обязательно подписывайтесь. Также, чтобы сделать это утро чуть бодрее, послушаем шутки. Например, в финале часа классика юмора Михаил Жванецкий. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. Петь не будет, будет только шутить. В середине часа узнаем, как пережить предательство в рубрике «Сатья с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый всеми любимый КВН. Команда «Станция спортивная». А все это, напомню, юморов вам. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная», город Москва.
2: Музыка 70-х, костюмы 80-х, парни 90-х. Исполнение оптимистически.

0: Реклама.
1: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шипменко на Юмор-ФМ.
1: Мне вчера сказали, что я живу фантазиями. Так я чуть с единорога не упал. Вообще.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Меня зовут Анна, мне изменял муж, и он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему он не хочет. Объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое. Если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут алеуты, бегемоты. Будет цунами. А как они разрушатся? А с другой стороны, ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кобелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне, тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза, он говорит, а не пойди ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть, я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит губной помады. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать, то на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз, ну что значит пострадать, вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я... И еду я так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю. Ну, готовый помочь провести пикник, ну, на более высоком уровне, скажем. Так. Удивленные сотрудники смотрят. Выезжает какое-то чудо. Говорят, здравствуйте. Я говорю, тоже здравствуйте. Они говорят, вот просто честно, вот скажи, а у тебя есть какой-нибудь документ, который позволяет, ну, так дерзко просто ездить? Ну, кто ты? Кто ты? Ты советник почему? И главное, советник кого? Что ты так себя ведешь? Я говорю, каюсь, но нет у меня никаких документов. Но мы вынуждены в качестве профилактики дорожно-транспортных нарушений как-нибудь тебя так взлохматить. Я говорю, я виноват, я готов. И мне выписывают большую бумагу. В какой-то жадский штраф, я куда-то еду, там, обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное. Верите, я всякий раз, когда там езжу, у меня боли возникают. Я туда не поворачиваю. И я донес мысль, что значит он должен пострадать.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» в мае-июнь 2026-го, с 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если завернуть шаурму не в лаваш, а в подорожник, кошечка оживет, выздоровеет и убежит.

0: Веселый чат.
1: Прямо сейчас веселый чат на Юмор.ФМ. Шутим, передаем привет, и все это здесь. А номер наш, напомню, +7 915 0303 567. Пишите и обязательно подписывайтесь. Так, значит, Ян нам пишет: всем привет, особенно Насте, хорошего тебе дня. И привет всем слушателям, пусть будет веселый день. Написал Ян из Южного Бутова. Ян, спасибо вам большое, я вам тоже отправляю свои пламенные приветища. Так, идем дальше. Есть от Натальи: привет, привет внученьке Варюше, мужу и детям. Хорошего настроения передали. Марина нам пишет: хотим поздравить нашего коллегу, единственного мужчину в нашем офисе, и хорошего, надежного друга Андрея с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, успехов во всех делах. Марина, Аня и Настя поздравляют. Ну, а мы тоже присоединяемся, Андрей. Ну, вам повезло вообще крупно, что вы в Малине находитесь, а если у вас еще дома жена и дочки. Лепота. Петр пишет: привет, Константин Егоров, желаю тебе здоровья, успехов во всем, много-много денег, хорошей работы, и вам желаю, чтобы день проходил на ура, самое главное — здоровья. Петр Орлов из Читы написал все это, класс. И Лена из Перми: желаю тоже всем классного дня и хорошего настроения. Друзья, продолжим передавать ваши приветы, шутки и поздравления, пишите как можно больше, ровно через час снова все это услышим. Ну а до конца часа насладимся анекдотами самого лучшего Дэна и в финале послушаем Жванецкого.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Поговорим, друзья, о вкусной и здоровой пище. Муж и жена за ужином. Муж говорит:
3: Галь, ну пересолила же, Галь.
2: Жена в ответ:
4: если и пересолила чутка, то только потому, что я люблю тебя, дурачок.
3: Да? Это ж как надо меня любить, чтобы пересолить торт.
2: Друзья, внимательно читайте таблички на кабинетах в поликлинике, иначе попадете в такую же ситуацию. В кабинет к доктору заходит пациент. Доктор что-то пишет в медкарте и, не глядя, говорит: раздевайтесь.
4: Что, простите?
2: Раздевайтесь. Пациент пожимает плечами и раздевается догола. А теперь одевайтесь. Уже можно одеваться? Да, одевайтесь. Все, вы свободны. Ну, а как что? Вы даже не посмотрели. А что там смотреть? Со слухом у вас полный порядок. Я в карте все отметил. Вступайте. Все-таки главный секрет счастливого брака – это взаимопонимание. Жена забегает в дом, вся такая на позитиве, абсолютно счастливая, и кричит мужу: «Дорогой, поздравь меня, я выиграла в лотерею 100 миллионов! Скорей собирай вещи!» «Вау, любимая, поздравляю, куда летим? Зимнее брать?» Жена: «Бери зимнее, бери летнее, бери все! И чтоб глаза мои тебя больше не видели, сволочь!»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 9 градусов. По ощущениям, холоднее из-за порывов западного ветра до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
8: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Жаль, что в космос не отправили кота. Я бы с радостью посмотрел, как эта сволочь сбрасывает со стола вазу, а она не падает.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе. Три. И только с пьяными женщинами разговаривал четыре. Я бы работал, когда хочется, шесть. И часы бы перебил, семь. И детей бы узаконил. И наелся устриц. И в Париж на минутку и обратно в восемь. И в деревню на подводе с сенами девками семь. И обратно быстро на машине девять. И спать 10, 11, 12. Остричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. Обриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это восемь. Охотиться можно, но не на уток, а на воднолыжников из мелкокалиберки с упреждением. Это семь. Не забыть выиграть у китайцев сражение и Порт-Артур отбить у них. И тут же окружить себя пленницами. Портреты у них поменять на свои. Из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это шесть. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. А гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов. Это 10. Да, кондиционеры налито. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтоб здесь гулять, так здесь уже и так гуляют. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. Не дай бог, перемрете от бессилия своего бесстрашия. От чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы, львам в зоопарках и у берберовых глушители напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник, среда, личное время. По пятницам с 9 до 12. Все выслушают друг друга в комнате, мирно. И перестаньте ругаться и кричать друг другу: «Евреи, у нас в стране не все евреи».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Развивайте идею. Масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас. Активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
2: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
4: Наелся ли я?
5: Ни в коем случае.
6: Ну что, рискуем?
3: Новые города. Новый сезон.
6: Поехали.
3: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3.

0: 11:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Волк с очень-очень хорошим зрением воет на Плутон.

0: представьте, что где-то есть сейчас человек, вот в среду, допустим, в 11 часов дня по Москве, сидит и думает, вот мне нечем заняться. Представьте, насколько счастливый этот человек. Ну, а если вы этот самый счастливый человек, или, быть может, вы уже на работе устали, быть может, даже ваш рабочий день уже завершен, друзья, найдем, чем вам заняться. Впереди на Юмор-ФМ много, как и всегда, всего смешного. Ну, а пока приветствую вас я, Настя Иванова. Всем здравствуйте. Начнем с веселого чата, который стартует ровно через 30 минут. Там я передам ваши приветы, шутки и поздравления. Берем в руки свой мобильный телефон, но либо пока можно листочки только взять и записываем номер. +7 915 0303 567. Пишем смс-сообщение именно сюда, в приложении Макс, в Телеграм. И также смс-сообщениями все это присылаем. Самое главное, не забываем подписываться. Ну а из смешного в финале этого часа послушаем проект Ильф, Петров и Бурунов. Также услышим 5 шуток Фоменко про женщин. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». А начнем мы с проекта «Шутки, песни, плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Лена Борщева в гостях будут петь и шутить для вас. А все это, напомню, Юмор-ФМ. «Шутки, песни, автомобиль за улыбку».
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда

0: это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Мы попробуем. Я спою вам про Меркурий.

0: ну это точно.
1: Да.
2: А вы видите?
3: Ну что, голова болит у тебя, да?
1: Раньше никто не знал его существовании.
3: У меня ребенок двойку получил по музыке, это Меркурий.
1: Он уже говорит, да, так уже отмазывается.
3: Моему 9, не тот, которому год, нет.
2: Дальше. А, я! Ой, какая прекрасная песня. Смотрите, мы сейчас будем людям доказывать, что поймете, что. Чиж не дрозд, и стриж не дрозд, сова не дрозд, и ворона не дрозд. Мысль этой песни весьма проста. Никто не дрозд, кроме дрозда. Псо!
1: Так, я, давайте.
2: Леночка, да.
1: Девушки Шаляпина Прохора, ровесницы Шаляпина Фёдора.
3: Так, ну попробуем, да? Дадите мне место. Такого перегара, такого перегара давно не знала крепкая семья. Отец вставал и падал, отец вставал и падал. Вчера отец отметил рекордный снегопад. Мне просто нравится, отец вставал и падал. Отец вставал и падал.
1: Отцепад, я предлагаю.
3: Отцепад, да. Вчера отец отметил с отцами отцепад.
2: День, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет. И когда исполнилось мне 17 лет, подарила мама мне вязаный жакет. Помню, мне исполнилось 18 лет. Подарила мама мне вязаный жакет. И уже заранее я могу сказать, что подарит мама мне лет на 25.
1: Сейчас, кстати, вязаная в моде.
3: И вообще лучший подарок — это подарок с вязанными руками. Все.
1: Да. Он хранит энергетику и тепло.
3: Жакет. Так.
1: Следующая я. Давайте.
3: Конечно.
1: Угу. Худеть решила девочка, не ела, не пила. Зимой и летом стройная, зеленая была.
3: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
1: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Человек-праздник, Ярушин. И я, Лена. Просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.
4: Ярушин, Ангарская и все звезды слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: Угарный папа!
2: 8-летняя Лева о своей будущей жене. Она обязательно должна быть нежной. Эта нежность нужна для моих детей. Если жена будет злой и станет обижать моих детей, я этого не потерплю. Я ее просто выгоню. Самому-то мне ее нежность не очень нужна. Для этого есть мама.
1: Вася, 7 лет. Мама, ты знаешь, я сегодня вел себя как настоящий мужчина. Смотрел на живого жука и не убежал.
3: Из школьных сочинений Алены. Шелковистые белокурые локоны выбивались из-под ее кружевного фартука.
4: Герасим бросил Татьяну и связался с Муму.
5: Лодка самым наглым образом приставала к берегу.
6: Поэты 19 века были легкоранимыми людьми. Их часто убивали на дуэлях.
0: Угарный папа!
7: 3-летний Димочка уснул на диване. Папа решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а сын сквозь сон. Положи, где взял.
8: Дочке Ане 5 лет. Увлеклась сказкой о золотой рыбке. Как-то вечером рассказывает папе. Жили-были старик со старухой. Жили они плохо, потому что старуха много чего хотела. Вот и сказочке конец.
1: На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: не возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране.
0: Яблочко.
3: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН, он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: «Разоблачение века» в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Если бы эволюционная теория Дарвина была верна, то у петербуржцев давно бы отросли зонты.

0: конечно же, вы.
1: Веселый чат.
2: И еще раз напомню, наш номер +7 915 0303 567. Этот номер используем для приветов, поздравлений и шуток, чтобы все это прозвучало все непременно в нашем веселом чате. Ну а пока иду к сообщениям вашим. Дима нам пишет: Чебоксары, всем огромный привет, доброго дня. Игорь, Алина, вам отдельный привет от Дмитрия. Дальше идем. Максим и Артем передают привет из города Волжский бригаде и Кириллу Карасю. Отличного рабочего настроения всем. Хорошо, передайте большое привет компании, пожелайте им множество интересных заказов, а пока сидите на работе и изображайте бурную деятельность. К сожалению, не написали от кого это сообщение, но думаю, что коллектив, коллеги все поняли. Оксана пишет: передайте, пожалуйста, привет Микрюкову Михаилу, нашему любимому папе. Дом все хорошо, только скучно без тебя. Ждем как можно скорее сын Савелий, дочь Юля и его жена Оксана. Пожелайте хорошего дня, весеннего настроения и еще от меня большой привет и крепкой любви, чтобы он обязательно не грустил. Мы сильно любим тебя и сильно ждем. Передали. Дальше идем. Динар нам пишет: передайте привет всем и желаю всем хорошего дня. Передали тоже. И еще одно сообщение имеется. Привет Снежане Дорн от Евгения Сергеевича. Я ее очень люблю и прошу прощения. Друзья, продолжим передавать привет и поздравлять и шутить уже в следующем часе. В веселом чате присылайте больше смс. Ну а пока насладимся 5 шутками Николая Фоменко про женщин. А в финале послушаем проект Ильф, Петров и Бурунов.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: женщин.
2: Если женщина говорит, что не брала, значит, не отдаст.
3: Некоторые женщины отказываются от мужской помощи, потому что сами с усами.
4: Пухленькие стриптизерши немного перегибают палку.
5: Когда она говорит «ты самый лучший», невольно понимаешь, где-то было соревнование.
6: Русские женщины самые красивые в мире и самые страшные в гневе.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
7: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
8: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за порывов западного ветра до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
9: Реклама.
10: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая.
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
2: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ. Гроссмейстер Обендер, заявил Остап, присаживаясь на стол. Устраиваю у вас сеанс одновременной игры. Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой. «Сию минуточку, товарищ гроссмейстер!» — крикнул Одноглазый. «Присядьте, пожалуйста! Я сейчас!» Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. «Проездом в Казань», — говорил Остап отрывисто. «Да-да, сеанс сегодня вечером, приходите, а сейчас, простите, не в форме. Устал после карлсбадского турнира». Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. «Шахматы», — говорил Остап, — «знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику». Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. «Да!» — кричал он. «Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир». «Как?» — закричали все. «Вполне реальная вещь», — ответил гроссмейстер. «Мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира». «Но деньги!» — застонали васюкинцы. «Много тысяч денег! Где же их взять?» «Все учтено могучим ураганом», — сказал Обендер. «Васюкинцы денег платить не будут, они будут их получать. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это раз. Два. Это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три. Дворец, в котором будет происходить международный шахматный турнир». Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Их в голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. «Не беспокойтесь», — продолжал Остап. «Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву. Москва в старые Васюки. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира».
1: «Всего мира!»
0: застонали оглушенные васюкинцы. «Да! А впоследствии и вселенной». Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы межпланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. А там, как знать, может быть, лет через 8 в Васюках состоится первый в истории мироздания межпланетный шахматный конгресс. Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня. «Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы».
1: «Сколько же нужно денег на это телеграммы?»
0: «Смешная цифра», — сказал Остап.
1: 100 рублей.
0: У нас в кассе только 21 рубль 16 копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко недостаточно. Но гроссмейстер оказался покладистым организатором. «Ладно», — сказал он, — «давайте ваши 20 рублей».
2: А хватит?
3: Спросил Одноглазый. На первичные телеграммы хватит, а потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать.
4: Ильф, Петров и Бурунов.
5: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
4: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
6: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
7: В эту пятницу ровно в полночь
6: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
8: Фоменко Фейк Радио!
9: Да, детка.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание перед применением, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru.

0: российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Это был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды, и тут же нас спросила, не толстая ли она.

Ну, хулиганить мы сегодня будем так или иначе. Вот буквально через 10 минут прозвучит шутка Николая Фоменко. Это разве не хулиганство? Конечно же, именно оно. Только это приятное событие может принести кому-то из участников нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». 3000 рублей в моменте, место в суперфинале. И, конечно же, друзья, новый классный автомобиль уже в финале. Если вы с нами, если вы в игре, то, пожалуйста, не уходите от радиоприемников и берите в руки свои мобильные телефоны, чтобы ни в коем случае не упустить момент, когда я вам позвоню. Ну а пока всем привет, здравствуйте. Еще и в этом часе буду передавать ваши приветы, поздравления и шутки в веселом чате. Присылайте свои смс на номер +7 915 0303567. Конечно же, подписывайтесь. И писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм, и смс-ки тоже можно присылать. Ну а вас всех у микрофона приветствую я, Настя Иванова. Смешное тоже будет, например, в финале часа классика юмора Михаил Задорнов. Также услышим рубрику «Гол. Ой, штанга» с Романом Юнусовым, где он поделится самыми смешными комментаторскими ляпами. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимейшего биг стендапа. Послушаем монолог про имена. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Привет, привет, здрасте. Так, я психолог по образованию, часто наблюдаю за людьми и заметил, что все люди странные. Но некоторые особенно странные. Значит, есть люди, которые в начале фильма говорят концовку. Я их ненавижу. Сидели в компании, смотрели кино, и тут один. А знаете, кто убийца? Таксист. Приятного просмотра. Зачем он это сказал? В самом начале. Главное, он, когда начал с Анжелой встречаться, мы же ему не говорили, что она гулящая. Но он же сам должен был потом это узнать. В конце, чтоб интересно было. Есть такие люди, которые гулящие. Вот. Ну, например, Анжела. И она встречается с типом, который в начале фильма говорит концовку. Все справедливо, Бог существует. Ну, чтобы вы поняли, есть такие люди, которые меняют девушек как перчатки, вот каждый день. Про таких еще говорят, у него есть ключ от всех дверей. Вот у Анжелы была дверь от всех ключей. Ну, это как незапароленный Wi-Fi. Тоже можно поймать в баре. Сейчас есть тенденция называть детей старорусскими именами. Мне кажется, это очень странно. Ну, типа вот Елисей, Злата, Святогор. А прикиньте, если очередь дойдет и до очень старорусских имен. Отродье, поганка, зверь. Ну, это реально старорусские имена, которые защищали детей от злых духов. Прикиньте, если бы сейчас был, ну, допустим, вот Отродье Михалыч. Я думаю, ребенок лет в 5 уже бы сказал, так, не ждите, пока я состарюсь, называйте меня Михалыч сразу. И у нас бы бегал маленький Михалыч. Ну, естественно, в гараж, потому что там Николаич и Иваныч. Но верхушка креатива – это когда у человека фамилия Иванов, он называет своего сына Иван, а тот своего тоже Иван. И получается Иванов Иван Иванович. Мне, если честно, за таких людей всегда страшно, я боюсь, что они как в Тетрисе нахрен исчезнут. Ну, вот где сейчас гном-гномыч? Вот кто-то же. Не знаю, Ивановым Иван Ивановичем прикольно быть, только если ты в паспортный стол пришел и очень торопишься. Потому что там за тебя уже все заполнено. Я вот подумал, как так получилось? Блин, твой отец Иванов назвал тебя Иваном. У тебя рождается сын. Одумайся. Ну, я понимаю, насколько велик этот соблазн. Твой отец, наверное, смотрит на тебя и такой... Иван, Иван, Иван. Это же он, наверное, сидит на поле чудес и такой, приз, приз, приз. Для отца, конечно, это, наверное, прикол всей его жизни. Но здравый смысл говорит, назови сына Александр. И он выпивает с горя, не знает, как быть, он не хочет обидеть отца. И по пьяни называет сына Игнат. Ломая судьбу ребенка еще больше. Короче, будьте странными, на самом деле это прикольно. Вот, всем пока, не болейте.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
1: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Біль за улыбку. Супергра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Сколько раз я прогулял математику в школе, даже сосчитать не могу.
2: Все, запустился улыбазер. Можете посмотреть, как он крутится на сайте веселорадио.ру. Ну а пока он делает свой выбор, я вам расскажу о наших правилах. Друзья, это суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может действительно выиграть новые классные автомобили уже под Новый год. Для этого вы делаете фотографии, загружаете их на сайт веселорадио.ру, внимательно слушаете Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко и ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называете шутку правильно, забираете 3000 рублей в моменте, отправляетесь в суперфинал. И в суперфинале, возможно, именно вам мы подарим автомобиль. Все просто. Ну а теперь, участники, попрошу вас приготовиться, потому что тот самый волнительный для нас, для всех момент настает. И я говорю, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Вот если у кого и лето, то это у нашего Михаила из Калуги. Видимо, у него очень веселенькая футболка, которая точно поднимет ему настроение всегда. Михаил, ну, не знаю, что еще про вашу фотографию сказать, поэтому давайте я больше ничего говорить не буду. Я вам просто позвоню, а вы просто назовете шутку Николая Фоменко, заберете 3000 и отправитесь в суперфинал. Все, поехали. Так, номер набран. Михаил из Калуги, попросим вас соединиться с нами для начала. А потом уже, пожалуйста. Михаил, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире, суперигра «Автомобиль за улыбку».
3: Да, здравствуйте.
2: Михаил из Калуги, это вы. Я правильно дозвонился?
3: Да, все правильно.
2: Класс. Михаил, я вас поздравляю. Наш улыбайзер выбрал вашу улыбку. Но, чтобы я вам отдала деньги, назовите мне, пожалуйста, шутку Николая Фоменко, которая была несколько секунд назад. Сможете?
3: Нет, к сожалению, нет, не хочется. Наверное, буквально чуть-чуть успел, ехал на машине, слушал ваше радио.
2: Так.
3: И... А потом уже зашел домой и, видимо, не успел, но не судьба.
2: Так, но не судьба сегодня, Михаил. Давайте так, не будем прям вот совсем глобально думать. Просто сегодня мы с вами порепетировали, просто познакомились. Очень приятно. Я Настя Иванова, вы Михаил из Калуги. Я вас с удовольствием оставляю в нашем улыбайзере. Михаил, и у вас, возможно, будет еще одна такая возможность. Только теперь, когда даже из машины выходите, в наушниках всегда включайте Юмор ФМ. Супер.
3: Спасибо большое за голову. Хорошего настроения.
2: Спасибо большое, Михаил. И вам прекрасного настроения. Ну, какие позитивные люди. Вот видите, не зря я про Михаила в самом начале сказал, что у него всегда лето, всегда хорошее настроение. Вот даже сейчас он нам отдал частичку себя. Класс, Михаил, оставляем вас действительно в нашем улыбайзере. Пожелаем удачи, чтобы еще раз обязательно такое произошло, и мы еще раз вам позвонили. Друзья, ну а вообще позвонить мы можем кому угодно, и только, ну, конечно, тем, кто у нас в улыбайзере на сайте веселорадио.ру. Поэтому присоединяйтесь прямо сейчас. Сегодня загружайте улыбку, а уже завтра можем позвонить именно вам. И, возможно, именно вы попадете в суперфинал, а из суперфинала отправитесь в финал, где мы подарим вам новый классный автомобиль. Ну а пока завершаю этот эпизод, раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бросил курить сам, брось курить другому. Всех денег не заработаешь, какую-то часть придется украсть. Если картошка фри, то почему она платная? Кстати, после слова «кстати» тебе всегда говорят информацию, которая вообще не кстати. Если не умеешь снимать стресс, не надевай его. Гороскоп на сегодня. У оптимистов все будет хреново, но они, как всегда, ничего не заметят. У пессимистов все будет зашибись, но им, как всегда, не понравится.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр – это высокое, это чувственное, это антураж. Дура тут тупорылая.
0: Валерий Рафтин.
3: Я работаю. Потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валер.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скейт-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» май-июнь 2026-го. С 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
0: Юмор-ФМ. Шутки и песни.
9: Все, что видела, оно мое.

0: Бабенко на Юмор-ФМ.
1: Мне сейчас легче пойти в бар и найти новых друзей, чем собрать старых друзей и пойти в бар.

0: Оставляем все то, что жаль, друзья. Здесь только приветы, здесь только поздравления, здесь только шутки в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс и не забудьте подписаться. Так, значит, есть такое сообщение. Привет всему коллективу Юмор-ФМ. Держать на позитиве целую страну – это сильно. Из Красноярского края это сообщение. Спасибо вам большущее. Из Краснодарского края сообщение. Замечательную девушку Майю из Севастополя с днем рождения. Желаем ей здоровья, счастья и любви. Весь коллектив присоединяется и желает вам всего самого-самого хорошего. Супер, идем дальше. Мы сейчас находимся на даче с моей подругой, готовим еду. Погода радует солнышком, ждем друзей, когда закончат работу и приедут к нам. Передавайте привет Насте, Маше, Илюшке и Ростику. Ну класс, девчонки, класс. Немного вам завидую, потому что ну, у вас там, конечно, вообще роскошь. Есть шутка от Оли. У тебя фигура как у куколки. Как у Барби? Нет, как у неваляшки. Так, идем дальше. Шутка и счастье от Дениса. Дедушка, а ты динозавров видел? Ох, внучок, я гораздо древнее. Я бензин по 4 копейки за литр видел. Так, друзья, хорошие шутки продолжите в следующем часе. Присылайте все это в наш веселый чат. Номер плюс 7-915-0303-567. Также добавляйте приветы и поздравления. Ну а до конца часа рубрика «Гол! Ой! Штанга!» А в финале послушаем «Задорного навсегда». Делайте звук громче и не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Совершенно точно. Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт. Внимание. Марш.
2: Гол. Штанга.
1: Да разве это стенка? Это старый, дощатый, дырявый забор с трусами. Я этих мужиков не понимаю. Все-таки хорошая игра хоккей. Ударишь соперника клюшкой по голове и получаешь всего 2 минуты. А теперь вернемся, как говорится, к нашим баранам. А наши бараны – это спортивная гимнастика города Ростов-на-Дону, к которому относимся и мы. Немецкая Бавария и английский Манчестер Юнайтед так часто играют между собой, что они уже практически замужем. Не успела закончиться 33-я минута первого тайма, как началась 34-я. И вот мы видим на повторе, как к мячу одновременно потянулись руки голкипера и лысина Фабрицио. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца мая.
4: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
5: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вот, только нашел шляпу полную денег. И тут же получил гитарой по голове.

0: очень русские истории начинаю вам рассказывать, которые, возможно, только у нас в стране.
1: Женщина мне написала. Вот что меня радует, то, что люди к себе относятся все-таки с иронией. Она пишет: «Михаил Николаевич, представляете, я вспомнила вас после того, что произошло со мной. Я полезла мыть окна, а потом гляжу, у меня колготки-то рваные». Готовы? Это? Я думаю: «А как выпаду? Разобьюсь, и что люди скажут? Мне же неудобно будет». Некрасов прав. Уникальная русская женщина. Мужики с юмором многие к себе относятся. Тоже письмо получаю. Ну, точно, по вашим рассказам. Я торопился домой к жене. Ночью я был пьян. Двор у нас большой. Знаете, так буквой «П» стоят дома. И я решил по диагонали пересечь двор побыстрее. Бегу, темно, ничего не вижу. Вдруг у меня кто-то железкой бум по башке. Я очнулся, упал, очнулся, встал. Меня бум еще сильнее. Я думаю, надо быстрее встать, дать в морду. Поднялся еще быстрее, еще сильнее. Бум! По лбу. Детский турник оказался. Мне написала одну историю девушка. Я не могу ею не поделиться с вами. Такая нашинская русская история. Пишет: «Я люблю своего мужа и боюсь его». Уже по-русски все, значит. «Боюсь, люблю». И он меня отпустил на девичник, но сказал, чтобы я была в 12 часов ночи дома. Мы с девочками выпили, я прозевала. Вот. Я вернулась в 4 утра. Нормально, это... Прозевала она. 12 часов вернулась. А дальше... Но у нас часы, пишет она, с кукушкой. Я когда вернулась, а муж спит чутко. И вот то, что ей пришло на ум, конечно, ни одной женщине в мире не придет. Я решила прокуковать сама 12 раз. Суперски, суперски. Представляете, эта кукушка с похмелюки. Так, ага, ага. И еще пишет: «Я подошла к нему поближе, к спящему». То есть еще дыша перегаром утренним. Это монстр, а не кукушка. Муж ничего не ответил, сделал вид, что спит. На утро не выдержал и говорит ей: «Милая, ты знаешь, нам, наверное, пришла пора менять кукушку в часах». Она спрашивает: «Почему?» Он говорит: «Понимаешь, вот сейчас прочувствуйте первую фразу. Я слышал, как когда ты пришла, кукушка сначала прокуковала 4 раза». Вот это мне нравится. Сначала. Потом сказала: «Во, блин». Поперхнулась. Вот это мне нравится. Прокуковала 2 раза. Высморкалась. Кукукнула. Похихикала. Жуткая кукушка просто. Жуткая. Кукукнула, наступила на кошку. Это монстр, а не кукушка. С грохотом обвалилась о пол и докуковала 17 раз.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артикасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+. Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я? Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
2: Новые города. Новый сезон.
4: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Москве час дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.

0: Совершенно верно поет Леонид Агутин. Неважно, во что вы верите. Главное, чтобы вы верили в себя. Вот 100%. Единственное, во что нужно верить, друзья, это в себя. В то, что у вас обязательно все получится, и в то, что у вас будет хорошее настроение. Ну, еще, кстати, можно поверить в юмор ФМ, потому что мы здесь что, шутим для вас просто так, что ли? Конечно же, не просто так. Вас всех приветствую, я у микрофона Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. У нас веселый чат на носу, между прочим. Через 30 минут я уже сейчас буду распеваться, чтобы передать точно все ваши приветы, поздравления и шутки. Ну и, конечно же, вместе с вами послушаю другие шутки, чтобы немножко, знаете, как настроиться, тоже как профессионал, смешно пошутить. Ну а вы пока присылайте на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале этого часа послушаем тройку лучших анекдотов Игоря Маменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа будет наша фирменная «Не реклама». Напомню, что это как реклама, только ну очень сильно смешная. А начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. А все это, напомню, юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбком.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в креативном агентстве».
2: Короче, Катя, слушай меня сюда. Я сейчас пойду в магазин, куплю 10 килограмм замороженной курицы и запихаю тебе ее в рот, понятно, чтобы ты больше не спрашивала, что я хочу на ужин, тупица!
3: Извините, ради бога.
4: Бывает.
3: На чем мы там остановились?
4: А, вы пришли к нам в агентство, чтобы мы помогли вам сделать романтическое предложение. А впоследствии организовали свадьбу.
3: Ну да. Значит, знаете, как я это вижу? А мы с Катенькой, с моей единственной, летим на воздушном шаре, которым управляю я.
4: Ага.
3: Под нами только гладь озера. Ага. Мы летим к закату. Ветер обдувает наши с ней волосы. А значит, по музыке я хочу, чтобы играл Фрэнк Синатра песня «Stranger in the Night».
4: Логично, да. «Stranger
3: in да. the Night». Тем более, что мы именно под эту песню впервые поцеловались.
4: Вы целовались?
3: Да. И вот именно тогда, в тот момент, вспыхнуло это пламя любви, которое не могу погасить себе до сих пор. Да и не хочу, если честно.
4: Скажите, как место предложения, вы рассматриваете только воздушный шар или это не принципиально? Может, там, подъезд, корчма, чердак?
3: Нет, это обязательно должен быть воздушный шар, потому что своей любимой, единственной бусинке я хочу предложение сделать именно на небесах. Алло. Да я, кто еще это может быть? Кому ты можешь еще звонить? У тебя одна кнопка на телефоне, тупица. Все, не беси меня, положи трубку.
4: Скажите, а вот вы уверены, что бусинке понравится идея с романтическим предложением?
3: Да, ну конечно, 100% понравится. Потому что ну она-то от меня романтики точно не ожидает.
4: Да?
3: Потому что я же специально себя веду с ней грубо, чтобы она, да, не подумала, что я романтик мне хотел, и что из меня можно веревочки видеть.
4: Давайте вернемся, значит, к нашему делу. А какие-то атрибуты, не знаю, там свечи, торт, может быть, какая-то...
3: Да, огромный бисквитно-мятный торт, ага. И чтобы очень много крема было. Знаете зачем? Чтобы я вот так вот ее с ложечки кормил, она носик испачкала в креме, а я так салфеточкой пуньк ей. Ты моя маленькая.
2: Че ты мне звонишь, тупорылая? Надо на тебя мелодию приятную поставить, чтобы обнуляться перед твоим голосом мерзким. Отстала!
3: Давайте по цветам, наверное, договоримся.
4: А будут цветы?
3: Конечно. Это же романтическое предложение.
4: Для бусинки, я
3: понимаю. Да, да.
5: Вот ты где, урод!
3: Как ты меня нашла?
5: А не надо геолокации ставить на свои убогой селфи-рожей! Чё, не можешь пройти мимо зеркала?
2: Да чё ты вообще приперлась сюда? Я тебе здесь предложение романтическое планировал сделать!
5: Да я приперлась, потому что соскучилась за тобой, урод!
2: Да я тоже по тебе скучаю, дура!
5: Хошь меня, скотина!
2: Вообще не могу! Давай, прямо здесь!
4: Так, тихо, тихо, тихо, спокойно, спокойно. Извините, пожалуйста, но я как бы здесь.
3: Ладно, до дома потерпим.
5: До машины!
2: До лифта!
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.
6: Ты глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама. Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда я была маленькой, я мечтала, что однажды меня заберет прекрасный принц куда-нибудь далеко-далеко. Теперь об этом мечтает мой.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
2: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».

0: Бабушка и ноутбук.
1: Смартфоны, да, и падушки станут ближе к бабушке.
0: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?» .Amin.
2: Не реклама!
3: Авиакомпания «Покеда» объявляет тотальную распродажу стоячих мест по следующим популярным направлениям.
4: Магадан от 300 рублей, Москва-Караганда от 500 рублей, Домодедово-Шереметьево всего за 99 рублей, Москва-Лос-Анджелес от 3000 рублей.
3: И можно полчасика посидеть.
5: Да ну?
3: Ну да! Любите путешествовать, но не хватает денег?
5: Решение простое. Летим стоя.
3: Лоукостер «Покеда».
5: Не кормим, не поим. Какой такой багаж?
3: «Покеда». Потерпел, долетел.
6: Хочется чего-то вкусненького, а чего – не знаю.
7: «Накось выкуси» – сеть ресторанов бюджетной молекулярной кухни.
6: Ммм, вкусненько, интересненько.
7: «Накось выкуси» – каждый день в нашем меню более 200 наименований всякой молекулярной накоси, выкуси и закуси.
6: А есть что-нибудь для изысканной публики?
7: Ну, разумеется. Шеф-повар Пистон Плюменталь рекомендует абрикосовые щи, шоколад из говядины, морковную утку с арбузной икрой, а на десерт лососевый пломбир.
8: Дорогой, угадай, где мы сегодня ужинаем?
7: Накось выкуси. Еще никогда молекулярная кухня не была так близка к народу. Накось выкуси.
6: Вкусные молекулы по вкусной цене.
9: Закажите столик на сайте активированныйуголь.с собой.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Купил в онлайн-магазине табуретку, теперь Яндекс постоянно предлагает мне купить мыло и веревку.

0: Время для шуток и приветов и поздравлений, конечно. Прямо сейчас в веселом чате на Юмор.ФМ. Номер наш, напомню, плюс 7-915-0303-567. Пишите и обязательно подписывайтесь. Пишет нам Андрей Собянин. Интересное сообщение, кстати. Настя, здравствуй. В новой студии камеры ближе установили, а вы симпатичная. Андрей, спасибо вам большое. Друзья, ну вы заходите в трансляцию веселорадио.ру. Смотрите на нас, на симпатичных, а то вы нас все время издалека только видели. Теперь можете, вот видите, поближе наблюдать, поближе с нами познакомитесь с ведущими Юмор.ФМ. Идем дальше. Привет семье Ермаковых, Кузнецовых и Байер в город Омск от Натальи. Передали самому лучшему начальнику охраны Коновалову Николаю Николаевичу привет от Елены Васильевны. Желательно вам хорошего настроения. Передайте, пожалуйста, Яркову Максиму Игоревичу, что у него все получится и у него классные, но я так понимаю, что обувь у вас классная, Максим Игоревич. Я не могу, к сожалению, в эфире сказать это слово. Но вы на всякий случай у Даниила переспросите, что именно он имел в виду. Идем дальше. Анастасия из Кургана поздравляет своего брата и свою сестру с выпускным. Желает им всего самого-самого хорошего. Ну и еще от Аллы летит привет любимому Артему. Друзья, ну а теперь привет и поздравления будет озвучивать Юмор на заказ Денис Савельев. Вы ему обязательно пишите. Ровно через 26 минут он будет здесь. А пока послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов» и в финале тройка лучших анекдотов Игоря Маменко. Не пропустите. Веселый
1: чат. Поделись улыбкой. Если хочешь танцевать,

0: Пацаны, Москва.
1: Давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь, ведь юмор — это же боль.
2: Давайте я начну тогда.
3: Давай.
2: Меня зовут Максим, я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
4: Он гордится тобой.
1: Это очень грустно.
4: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
1: Прям как в «Титанике».
4: Прикинь.
3: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
2: Красивая.
3: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон. И прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один. На ТНТ.
2: А ничего.
3: А их каждый день по СТС крутят.
4: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине, а 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
1: А это что за фильм?
4: В смысле фильм?
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: «Мясной гурман».
14: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Вам не кажется, что пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь» и у семи нянек дитя без глазу каким-то зловещим образом связаны?

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: На викторине «Поле чудес» Розалинда Сигизмундовна так сильно крутанула барабан, что банка с опятами открыла первые три буквы.
2: Аксакал, ему там 126 лет, и корреспондент спрашивает, как вам удалось дожить вот до такого преклонного возраста? Он говорит, вы знаете, дело в том, что я никогда ни с кем не спорил. Он говорит, ну этого не может быть. Он говорит, вы правы, не может.
1: Слушай, я слышал, ты опять женился? Да, на Таньке. Ты, конечно, сестра же твоей первой жены. Да, ну к теще как-то привык.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Хватит шутить! Дайте музыку!
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: 2 часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
0: А вы знаете, что до собаки-белки в космос слетали кошка-енот и морская свинка-зайка?

0: Заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Юмор на заказ стартует в эфире Веселого радио, а значит, в этот час все будет так, как вы хотите. Передавайте приветы, поздравляйте, заказывайте любимые рубрики, ну и давайте просто хорошо проведем это время. Денис Савельев теперь у микрофона. Всем большой привет и классной среды. Ну а ваши сообщения принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Наш единый номер +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Андрей из Астрахани. Огромный привет направляет своему дяде Сергею и тете Лене. Спасибо вам за доброту и за то, что вы всегда рядом. Диана из Саранска передает привет своим коллегам по работе. Желает им хорошего рабочего дня, поменьше суеты и побольше поводов для смеха. Денис огромный привет направляет подруге Лене, которая сегодня отмечает юбилей. Будь счастлива, любима и всегда на позитиве. А для этого прошу поставить тот самый КВН. Слушаем.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Максимум, город Томск.
3: Здравствуйте! Расскажите нам о Сочи.
4: То не вран летит, то не конь бежит, не орда сранчи надвигается, то ползет до Сочи железный змей. Змей 136-й дополнительный.
5: А в утробе змеиной удушливой едут синие люди и курицы. Люди эти зовутся туристами, в основном это дети и пьяные.
4: Чай им носит царевна вагонная. Ее власть над людьми безграничная. Лишь она обладает заветную от отхожего места отмычкою.
5: Трое суток ползет змей до Адлера. В его чреве тоска несусветная. Лишь порой заглянут тугоухие. Молчаливо положат журнальчики.
3: Послушайте, не надо нам про поезд рассказывать. Давайте с того момента, как вы уже приехали в Сочи.
4: То не вран летит, то не конь бежит, то не Волга-река разливается, то раскинулось море черное. Окружило нас море черное, предлагает извоз, проживание. Всяк нам терем сулит белокаменный, 100 метров до пляжа, мамой клянусь.
5: И к воде люд чесной устремляется, всяк мужик со своей супругою от своей отвернется и пялится на такую же только соседову. Размышляет, какая красавица, да с таким-то уродом приехала. У соседа мысля идентичная.
4: А по пляжу снуют корабейники, кипяченого пива разносчики. Толстолобика носят пропавшего, по цене осетра нерестового. А кругом ходят девицы красные, сильно красные, сметаною мажутся. Из одежды на них лишь веревочка. И торчит лоскуток среди ягодиц.
5: Хотя в целом все в рамках приличия. Без трусов только дети и пьяные.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
6: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
7: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Менка на Юмор ФМ.
1: Ну, соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не веселятся, не шумят. Такое впечатление, что сидят и подслушивают.

0: Номер на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: А у нас с вами сегодня 27 мая, среда, она же маленькая пятница, поэтому давайте посмотрим, какие праздники сегодня можно отметить. Во-первых, Всероссийский день библиотек, он же День библиотекаря. Вот кого сегодня точно можно поздравить с событием. День неотложной медицинской помощи, им тоже направляются горячие привет и поздравления. Международный день сельскохозяйственной авиации, Международный день маркетинга, День смелых решений. Это уже к интересным праздникам мы перешли. Вот столько разных и интересных событий. Выбирайте праздник, какой вам по душе. Ну или если среди ваших друзей и знакомых есть люди, представители вышеозвученных профессий, сегодня их точно от всей души можно поздравить. Ну и помимо всего прочего, День города сегодня отмечает Санкт-Петербург. Северной столице исполнилось 323 года. Я же возвращаюсь к вашим сообщениям. Игорь пишет: у нас в Уфе праздник, и мы отдыхаем на даче. Привет сыну Артему, снохе Ирине, внучке Арине и жене Валентине. Мария передает привет Бийску и родне Аксеновым. Всех поздравляет с наступлением тепла. Передайте, пожалуйста, привет Юрию Николаевичу. Мы едем из Оренбурга, погода дождливая, но нам это не помеха. Мы рядом друг с другом, и у нас все хорошо. Здесь никто не подписался. Ян передает привет Михаилу. Пусть скорее заканчивает свою работу и едет на дачу. Шашлыки остыли. Ну вот о том я и сказал. Вот тому и подтверждение, что среда действительно маленькая пятница. Много кто едет на дачу, много кто уже отдыхает. Друзья, вам, конечно же, самого прекрасного времяпрепровождения в компании Юмор-ФМ. Еще одно сообщение. Людмила из Пензы передает привет мужу и детям. Родные, я вас очень люблю. Пусть у каждого сегодня будет хорошее настроение. Поставьте для нас Сатью с юмором.
0: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Привет, Сатя. Подскажи, пожалуйста, как вести себе жене, если муж много работает, устает и вечером приходит раздражительно, не в настроение? Как общаться с ним, чтобы и не замыкаться, не молчать весь вечер, но и чтобы ему не надоедать?
0: Сатья отвечает.
3: Ну, все зависит от того, что он там делает на работе. Если мужчина ходит на работу, а на работу ходят исключительно зарабатывать, не работать, а зарабатывать, то домой среднестатистический мужчина приходит отдыхать. Поэтому пришел уставший, Валера, вот смотри, халатик, вот смотри, полотенчик, пожалуйста, в душик. Валера молодец. Валера пошел, помылся. Валера выходит, а там что? Там уже вкусненькое, там уже сырнички, сметаночка вот здесь. Из морозилочки что-то уже с инеем стоит. Дети закрыты в комнате, чтоб не лезли к папе. Покушал, закинул, отдохнул. Дети! О, папа, что ты нам принес? Папа принес им что-то такое, красивый красный цветок. В это время где была жена? Переодевалась в домашнее. Что-то из латекса. После того, как случился акт сексуального вандализма, и Валера молодец, но важно, чтобы он еще был счастлив, а вот тогда с отдохнувшим, счастливым мужчиной можно будет что? Обсуждать, говорить. А не так, дверь открывается. Валера! Горе, горе! Павлик окакался, кошка родила, сырники подгорели. Ну, чтобы он сдох от переживаний.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: Юмор-ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы Агентства стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жена мне сказала, что я вырос как личность. Конечно, ее точные слова были: «Ты сильно разжирел», но я понял, что она имела в виду.

0: знания. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Продолжаю читать ваши сообщения и исполнять заявки на рубрике. Напомню, написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Егор из Чебоксара передает привет своим коллегам из офиса. Желает хорошего рабочего дня, сил и поменьше бесконечных писем. Дарья из Калининграда поздравляет подругу Оксану с днем рождения. Желает ей всегда быть такой же яркой, смешной и замечательной. Антон из Иркутска огромный привет направляет всей своей семье, особенно сестре Лене и брату Саше. Ребята, берегите себя, вы у меня самые родные, я вас очень люблю. Павел огромный привет направляет напарнику Максиму. Спасибо, что всегда выручаешь, даже когда все идет не по плану. Ну и Татьяна из Краснодара поздравляет своих родителей с годовщиной свадьбы. Вы настоящий пример любви и уважения. Счастья вам и долгих лет вместе. Поставьте, пожалуйста, для них большой стендап.

0: Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет, как дела? Я дядь Сережа, Сергей Жирихин, рад быть здесь. Слушайте, выходишь на улицу, смотришь на количество волос на людях, вам нет ощущения, что мы в последнее время живем в эпоху такого волосатого ренессанса, такая волосатая эпоха возрождения, не? Просто, ну реально, ты же выходишь на улицу, особенно у мужиков, смотришь по сторонам, сплошные викинги, сплошные бороды вот эти вот лопатами. Ладно, лопатами, а видели таких мужичков, которые, чтобы выглядеть мужественней, они отращивают себе максимально идиотскую бороду, они вот там волосы даже не столько отращивали, сколько выдавливали из себя. Вот последнее. Просто давай, да? Вот, они еще, они при этом начинают выглядеть, знаете, как очень большая мышь такая. Потому что возьмут себе воск для усов и так вот усишки еще ац-ац по краям так ац-ац подкрутят и вот так вот ходят. Такой Д'Артаньян мышиный просто, да? Не, ну на самом деле вот эта история с мужской волосатостью, она действительно присутствует. Но я знаю, кто виноват в этом во всем. Я знаю. Барбершопы. Барбершопы, серьезно. Они из мужиков делают, ну, каких-то нежных фей. Нежных бородатых фей просто, да? Борода у него как у викинга, но у викинга не было лосьона для бороды, воска для бороды, шампуня для бороды и маленького фенчика для бороды. Такого же маленького, как его мужское достоинство. И во всем виноваты барбершопы, серьезно. Просто они же все там отвратительно вежливые. Я прихожу в барбершоп, ко мне выходит барбер, говорит: «А, здравствуйте, меня зовут Гидеон». Я думаю, ну, кто бы сомневался. Я бы очень удивился, если бы барбер вышел и сказал: «Здравствуйте, Виталий», да? Там же нет таких имен, там Гидеон, Герман, Афанасий, вот это вот все. Среднерусские вот эти все ребята. Вот. И он такой вежливый, знаете, а машинка вам волосы не кусает, а фартук вам на шею не давит, а температура воды комфортная. Что за заходы? Я такой вежливый бываю только в одной ситуации, и то с женщиной, да? If you know what I mean. Серьезно. И Гидеон вообще не викинг, и все мужчины вообще не викинги вот в этой ситуации. Я просто сейчас, знаете, что понял? Вот сейчас настоящий мужчина, который вот мужественный, который брутальный, он должен стричься не в барбершопе «Стальная борода», а помните вот в этих вот салонах красоты, которые на районе были, такие с женскими названиями: Людмила, Татьяна, Светлана, вот эти вот. Вот там, вот. У меня на районе был такой салон красоты, я ходил, у меня была там парикмахерша Гуля. И вот Гуля, вот она не была стилистом причесок, дизайнером внешнего вида, еще же. Не, она была парикмахерша. То есть у нее ножницы всегда были немножечко в крови. Вот такая вот. Она однажды меня стригла и два раза порезала мне машинкой ухо. Причем там она, когда, знаете, она такая... Вот там такой взгляд был на меня вот сквозь зеркало просто, что я понимал, что в целом я не имею права даже дернуться. Иначе Гуля меня мгновенно обоснует за того, кому руку не пожимают, да? Я вот смотрю на все эти барбершопы, знаете, и я скучаю по Гуле. Серьезно. Я скучаю по Гуле. Я очень надеюсь, что суд рассмотрит ее заявление, и она выйдет по УДО. У меня все для вас, народ. Спасибо большое.

0: Юмор на заказ.
1: Это час приветств и поздравлений на Юмор-ФМ. Написать можно в Макс, отметиться можно в Телеграм и даже направить обычное СМС-сообщение. Наш единый номер плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. От Артема пламенный привет направляется Ольге. Следующее сообщение. Коллеги поздравляют с днем рождения руководителя Платонова Василия Михайловича. Также поздравляют его с заслуженным выходом на пенсию. Желают крепкого здоровья и всего-всего-всего. Читаю далее. Передайте большой привет моему любимому человеку Коновалову Николаю. Жду тебя, милый. Скорее делай машину. Здесь отметилась Елена Головина. Игорь из Уфы отправляет большой привет своей жене Ане. Пишет: ты у меня самое лучшее. Пусть у тебя сегодня все получается легко. Люблю тебя. От Юрия из Новокузнецка по традиции привет его любимым родителям, всему Кузбассу и всей России. Готовимся к лету. Всем классной среды, доброты, тепла, уюта, позитива и удачи. Прошу поставить анекдоты Дениса Клявера. Самый лучший Дэн прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Очевидное, невероятное или в мире животных. Значит, листает мужик объявление, вдруг видит: продается говорящая собака. Он говорит: говорящая собака, интересно. Ну так, ради интереса позвоню, звонит. Алло. Да, здравствуйте, у вас тут, видимо, ошибка. Продается говорящая собака. Он говорит: да, действительно продается говорящая собака. Он что, действительно говорит? Ну да, действительно. Слушайте, я занят, не верите, приезжайте и посмотрите. Он спросил адрес, значит, приезжает, звонит, открывает мужчина. Говорит: я по поводу вот говорящей собаки. Да, проходите, она вот там сидит в комнате, идите. Заходит, открывает дверь, вдруг видит собаку. Говорит: здравствуйте. Собака говорит: добрый вечер, здравствуйте. А как вас зовут? Он в шоке. Говорит: вы что, действительно говорите? Она говорит: что значит, действительно говорю? Я говорю: да, у меня высшее образование по математике, я докторскую только недавно закончила. Я играю на фортепиано, знаю 8 языков, вот, танцую, брейк, да и вообще, а что вас интересует? Он говорит: нет, извините, нет, не все, простите. И он уходит, и вдруг его, значит, хозяин собаки говорит: а куда же вы уходите? Вы что, передумали? Он говорит: да нет, послушайте, я даже просто не могу представить, сколько может стоить такая собака. Он говорит: да 10 тысяч рублей. Он говорит: как 10 тысяч рублей? Подождите, она у вас же кандидат наук, знает 8 языков, играет на фортепиано, танцует, брейк. Он говорит: кто? Он говорит: ну как, собака? Это она вам сказала? Ну да. Да не слушайте вы ее. Врет она все. Опыт, друзья, это очень важно, очень, особенно когда ты сидишь в кабинете у дантиста. Ну, собственно говоря, в кабинете у дантиста. Что вы делаете, доктор? Нужно же было выдернуть совсем другой зуб. Да успокойтесь, мужчина, ну что вы нервничаете? Постепенно, опытным путем я и до него доберусь. Поговорим о настоящей любви. Муж с женой сидят в кафе. Муж: я люблю тебя. Жена: это говоришь ты или вино в тебе? Это я разговариваю с вином.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
11: Муз-ТВ приглашает.
12: 6 июня. Москва. Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ 2026.
14: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом.
15: Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс.
16: Приходи и окажись там, где рождается движение.
17: 6 июня. Лайф-арена.
15: Премия «Муз-ТВ. Движение».
9: Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Идеальное утро. Проснулся, потянулся, улыбнулся, перевернулся и уснул.

0: Ну вот такой музыкальный привет от Хабиба всем, кто живет на четвертом этаже. Вы же свой привет можете направить кому угодно, можете поздравить с каким-то событием. Пишите в Макс, Телеграм, либо же по СМС.
1: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
0: Камиль передает привет своим коллегам Андрею, Паше, Диме. Поздравляет всех с праздником и желает добра. От Динара привет отправляется Елене Владимировне. Валерий передает привет коллегам по работе. Владимиру, Ирине, также шефу Алексею Мельникову. Желаю всем хорошего настроения, позитива, добра, улыбок и процветания. Далее Полина из Казани передает привет подруге Наталье. Пусть у тебя сегодня все складывается легко и красиво. Вот как девушки любят, да, чтобы и легко, и красиво. Здорово. Артем из Тольятти поздравляет брата с днем рождения. Желает удачи во всем и побольше радостных моментов. А вот Матвей никому привет не передает, но очень просит поставить для него монолог Жванецкого. С удовольствием выполним вашу просьбу, но сначала напомню наши цифры. Плюс 7-915-0303-567. Пишите свои приветы, поздравления, признания, в общем, все самые теплые и искренние слова. Написать можно в Макс, Телеграм, либо же нам можно отправить обычное СМС-сообщение. Главное, не забывайте подписываться. Ваше послание буду озвучивать уже в веселом чате. Ну а прямо сейчас маэстро Жванецкий вашему драгоценному вниманию.
1: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Вот представьте то время. У нас еще не все хорошо, кое-чего не хватает, но часов достаточно. Каждый смотрит и видит, как быстро время летит. Я родился умным, с часами на руках. Сразу занял очередь в ясли. Тут же записался на холодильник. Очередь двигалась со скоростью раз в 5 лет, и я помчался по магазинам. Трещал мороз, я занял очередь за плавками, побежал занимать очередь на юг, тут же занял очередь с юга. Бегу за валенками, вижу, выбрасывать босоножки, занял, тут же записался на ремонт. Побежал на работу, до обеда выскочил, занял очередь в столовую на обед, тут же на вечер в ресторан, тут же в гардероб и тут же из гардероба. Хорошо, все в одном месте. Ни секунды. Занял очередь, чтобы уехать с работы, тут же занял очередь, чтобы завтра поехать на работу. Я почему-то езжу в часы пик. Подошла очередь, пообедал. Помчался в магазин, за плавками далеко, валенки уже близко, проверил холодильник, еще 2 года, время есть. Подошла очередь на юг, взял туда и обратно. Плавки еще не подошли, лечу в семейных трусах, пока. Прилетаю на пляж, занимаю очередь, чтобы взять шезлонги и сразу, чтобы сдать. На пирожки с горохом 1263, на раздевание 238, в пресный душ 41. Подошла очередь брать шезлонги, взял. Тут же пошла очередь сдавать, сдал, чтобы потом долго не стоят. Кричат из очереди за водой, напился. Кричат из очереди за пирожками, съел, снова занял за водой. Крик из очереди на раздевание, разделся. Тут же подошла очередь одеваться, оделся, чтобы потом долго не стоять. Пообедал в столовой, записался в туалет, 678. Пресный душ поломался, занял очередь на поливание из кружки снизу. Подошла очередь с юга, улетел. Прилетаю, попадаю на плавки, занимаюсь за финской рубахой, подходит холодильник, записываюсь на телефон, занимаюсь за туфлями, бам, успел. До свидания, друзья. Я жду, каждый день на этом месте я жду. Время в ожидании тянется медленно, жизнь в ожидании проходит быстро. Тем не менее, я жду, жду, жду. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, на которых отражалось только ожидание. Я видел тоскливое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из моего тела уходят минуты и часы. Мне 60 лет, из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел, иногда жаловался, меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов.

0: Ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время. Полчаса, час, два часа моей жизни. И я отдавал. Мне 60 лет. Из них на ожидание в приемных ушло 2 года. 2,5 года я провел в столовых в ожидании блюд. 2 года в ожидании расчета. 1 год ждал в парикмахерской. 3 года искал такси. 2 года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы и смотрел собачьими глазами на администратора. Всем нужно мое время, у меня его мало. Но если нужно, мне 60 лет. В ожидании я провел 15. 20 лет я спал, осталось 25. Из них 17 на счастливое детство. И только 8 я занимался своим делом. Мало, я мог бы сделать больше. Зато я научился ждать. Ждать упорно и терпеливо. Ждать, не теряя надежды. Ждать, сидя на стуле и покачиваясь. Ждать, стоя и переминаясь. Ждать, прислоняясь к стене. Ждать в кресле, пока оно поговорит по телефону. Ждать и ни о чем не думать. И только сейчас, когда мне 60, я думаю, не слишком ли долго я ждал? Ну, прочь эти мысли. Подождем автобус.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: ПИ является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген» имеется противопоказание перед применением, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: В российской столице 15:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Весной не получается похудеть к лету. Раскорми подруг, сыграй на контрасте.

0: правда, друзья. Улыбка каждого человека нам что-то напоминает. Чья-то похожа на рай, а чей-то веет счастьем. Ну и на чью-то просто приятно смотреть, не отрывая глаз. По улыбке о человеке вообще можно многое узнать, понять его. В общем, улыбка — это не просто некое движение мышц, а полноценный инструмент для общения. Ну и для того, чтобы выиграть новый автомобиль на Юмор-ФМ. Да, вот настолько сильно мы хотим видеть улыбки на ваших лицах, что даже готовы отдать автомобиль за улыбку. Наш суперигра, кстати, так и называется. Присоединиться можно на сайте веселоерадио.ру. Заходите, добавляйтесь, слушайте Юмор-ФМ, ловите автомобильные шутки Николая Фоменко и ждите звонка для того, чтобы повторить шутку на всю страну. За это вы получите 3000 рублей и пройдете в суперфинал, дабы уже там улыбнуться своему новому автомобилю. В этом часе обязательно поиграем. Оставайтесь с нами и подключайтесь к веселому чату. Шутки, приветы и поздравления жду в Макс, Телеграм, либо же по СМС на номер +7 915 0303 567. И смешного для вас в финале часа проект «Шутить изволите». Послушаем веселые истории от Михаила Полицеймака. Также Николай Фоменко 5 раз пошутит про работу, а Гар Дмитриев расскажет лучшие детские перлы в проекте «Угарный папа». Ну а прямо сейчас для вас споют Стас Ярушин и Люся Чеботина. Это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ, уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люси Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать. Изгиб гитары желтой, рукой обнимешь синий. Лицом и синя-синим тоскливо плюнешь вдаль. Не правда ли, дружище, отличная идея на бардовский, на грушинский приехать в фестиваль?
2: Я, может быть, не до конца знаю, а бардовский фест, а что, фестиваль, почему синее?
1: Ну, потому что там все приезжают и пьют.
0: На Юмор ФМ.
2: Тутси, самый-самый. Кстати, эта песня была супер популярна, когда мне было 5 лет. Представляешь, 21 год назад.
1: Мне было 21.
2: Самый-самый-самый человек, дорогой, сходит для тебя за второй. Самый-самый-самый безупречный роман.
1: Трофим, снегири. Наконец-то.
2: Ты готовился всю ночь, я знаю.
1: За окошком снегири грач сорока тетерев, вертишейка козадой. Понял я одно: чтоб нормально ночевать с дамой орнитологом, надо плотные купить шторы на окно.
2: Мне, как человеку из этого поколения, 25-6-летнего. Плачу на Теслы, я плачу на Теслы, не Сыктывкаре такой, блин, розетки. Никогда не понимала людей, которые покупают Теслу.
0: На Юмор ФМ.
1: Выйду ночью в поле с ежом.
2: Ой, да, с ежом.
1: В рюкзачке холодный боржом. Мы попьем боржом в поле с ежом. Мы попьем с ежом боржом и поржом. Какая бредятина! Просто попьем боржом и поржом.
2: Съезжом.
1: Люсито.
2: Летела на Феррари синьорита, на трешке крышка люка приоткрыта, подвеска сразу у-ля-ля-ля, руля-ля-ля-ля. Кто же мне подарит новую Феррари с нуля? Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
2: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: играй. Автомобиль. Жили они, как залив и бухта. Он заливал, а она бухтела.
1: Ну уж очень мне интересно, куда нас закинет сегодня Улыбайзер, потому что география наших игроков, география участников суперигры «Автомобиль за улыбку» очень обширна, действительно играет вся страна. Поэтому, друзья, если ваши улыбки все еще нет в нашем Улыбайзере, прямо сейчас делайте яркое фото, загружайте на сайт веселорадио.ру и присоединяйтесь. Напомню, что участие в игре абсолютно бесплатное, правила максимально простые, и, кстати, можно будет прямо сейчас в этом убедиться лично. Потому что Улыбайзер уже готов, ваши фотографии, ваши улыбки очень быстро вращаются, крутятся. Ну и самое время сказать заветные слова. 3, 2, 1, Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
1: Улыбайзер действительно не постеснялся, отправил нас в Новосибирск. Максим, Новосибирск, давайте прямо сейчас попробуем до него дозвониться. Прекрасная улыбка Максима на наших экранах. Смотрите на сайте веселорадио.ру. И даже сразу гудки пошли в Новосибирск. Ничего себе, даже часы не успел взять. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире, нас слышит вся страна. Это Максим, все правильно?
2: Все правильно.
1: Максим, здравствуйте, как дела, как погода в Новосибе?
2: Отлично, жара.
1: Жара, класс. Скажите тогда, пожалуйста, а Юмор-ФМ вы сейчас слушаете?
2: К сожалению, нет.
1: Не слушаете. Наверное, работаете, как всегда, отвлеклись. В самый неподходящий момент шутка прозвучала, да?
2: Ну, типа того, да.
1: Ну, типа того. Ладно, будем считать это репетицией. Максим, слушайте Юмор-ФМ, слушайте громко, запоминайте шутки, потому что действительно можно выиграть автомобиль уже в конце этого года. Все-таки вы в игре, игра для вас продолжается. Ваша фотография, конечно же, остается в Улыбайзере. Можем снова вам набрать, поэтому будьте с нами. Ну и удачи вам. Договорились?
2: Договорились.
1: Все, Максим, счастливо. Друзья, еще раз повторю, как стать участником. Сделать это очень просто. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте позитивную фотографию. Вот берите пример с Максима. Можно также подойти к стеночке и просто сфотографироваться. Почему бы и нет? Еще раз, сайт веселорадио.ру. Сегодня загружайте свою фотографию. Уже завтра Улыбайзер может выбрать именно вас. В общем, будьте начеку. Завершаем данный эпизод нашей игры. Ну и вновь по традиции раскручиваем Улыбайзер.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Кирюше 5 лет. В семье ожидается пополнение. Мама показывает на свой живот и говорит: «Кирюша, смотри, там твой братик». И получает в ответ: «Нет, мама, там твоя еда». Миле 4 годика. Родители показывают ей картинки со сказочными персонажами. Попадается красная шапочка. Спрашивают: «Мила, что за сказка?» Мила молчит. Они еще раз: «Что на картинке нарисовано?» «Девочка, а что у девочки на голове?» «Сяпка. А какого цвета?» «Клясная. Так как называется сказка?» Мила немного подумала и говорит: «Клясная сяпка». Из школьных сочинений Егора. Мушкетеров было сложно обмануть, ведь они соображали на троих. Маяковский спал, положив под голову колено. Когда писал Лермонтов, все оживало под его пером. Пейзажи оживали, животные жили своей жизнью. Никакая вещь не могла устоять под его талантом.
0: Угарный папа.
1: Марату 5 лет. Катается с мамой во дворе на велосипеде. Мама ему говорит: «Марат, здесь поворачивай направо». «А ты здесь не указывай, ты тут не главная». «А кто же тут главный?» – недоумевает мама. Марат в ответ: «Вообще-то у нас здесь самый главный – президент». Володя 2 года. Гуляет с мамой. Бежал по улице, упал, затормозил почти носом. Мама беспокойно спрашивает: «Ты как, сын, все нормально?» Володя встал, отряхнулся, поплевался и говорит: «Да, только в рот что-то попало. Наверное, асфальт». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: А я...

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО, НПО, Микоген. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Разоблачение века в театре «Маска» в МДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Путь к сердцу вегетарианца усеян шелухой, кожурой и огрызками. Ха-ха-ха.

0: Но если в сердце живет любовь, самое время передать ей привет или поздравить с каким-либо событием. Сделать это можно в веселом чате. Напомню, номер для ваших сообщений +7 915 0303 567. Написать можно в Макс, Телеграм, либо же отправив обычное смс-сообщение. От Романа большой привет коллегам и особенно Александру. Далее Андрей Слюсаренко. Не сиди, работай. С любовью, твой начальник Александр. Зам начальника только тоже Александр. Сколько Саш развелось вокруг. Шутка Максима. Самым сильным членом семьи оказалось белье. Отжимается 30 минут без перерыва. Что есть, то есть, да, не поспоришь. Большой привет Наде Козловой от ее коллег. Все будет хорошо, осталось продержаться 2 дня и будет легче. Ну, потому что выходные придут, все правильно. Передайте, пожалуйста, привет Коновалову Николаю. Папа, я тебя люблю. Здесь подписалась Аля. Артур из города Липецк передает привет своим самым любимым родителям. Очень сильно их любит и желает им во всем удачи. Даниил шутит. Во фразах «мы женаты» и «мы женаты» одинаковый порядок букв. Но какой разный смысл? Никита из Рязани передает привет дедушке Петру, желает крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ну и Вера из Мурманска поздравляет лучшую подругу Иру с днем рождения, желает счастья, здоровья и любви. Друзья, в финале часа веселая история от Михаила Политимага. Через пару минут 5 шуток Фоменко про работу. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись у

0: Фоменко. 5 шуток про работу.
1: Бесит, что работа не волк и в лес не убегает. Начальству не объяснить, что если работа любимая, то на ней хочется спать.
2: Совет от опытных сотрудников. Не торопитесь делать работу с самого утра. После открытия файлы в компьютере должны подышать.
3: Агронома Любу уволили с работы. Так сказать, ушла любовь, завяли помидоры. Василий на работе делал то же, что и все. Очень хотел домой.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лайфхак. Прежде чем подстричь ногти, почешите спину.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте. Знаете, есть такая поговорка: клоуны в цирк не ходят. И вообще принято считать, что профессиональные юмористы и шутники вне сцены или манежа ведут жизнь, как правило, спокойную и обычную. Но наш любимый клоун и актер Юрий Никулин накопил целый сундучок с веселыми историями из реальной жизни. Расскажу лишь несколько.
0: Шутить изволите!
1: Никулина однажды спросили, какое место он занимает в советском цирке. Юрий Владимирович ответил: «Я второй клоун в Союзе». «А кто же первый?» «А первых до хрена». В фильме Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» Никулин, как известно, играл милиционера. Для съемок понадобилась настоящая милицейская машина, которую пригнал на площадку самый настоящий капитан милиции. Когда он увидел переодетую в милицейскую форму Никулина, он подошел к Эльдару Рязанову и спросил: «У меня к вам, товарищ режиссер, вопрос. Скажите, пожалуйста, но почему у нас в кино милиционеров показывают такими идиотами и дураками?» Никулин обожал рассказывать, как во время зарубежных гастролей артистам цирка устроили автобусную экскурсию. И гид, заметив, что все немного заскучали, вдруг сказал в микрофон: «А сейчас будьте внимательны, мы подъезжаем к месту, где все бросили пить и курить». Автобус повернул, и все увидели большую надпись: «Городское кладбище».
0: Шутить изволите?
1: Ну что тут скажешь, пить и курить действительно вредно. А вот шутить нам никто не запретит. Этим и займемся, когда встретимся в следующий раз на волне Юмор-ФМ. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
4: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
5: Наелся ли я?
6: Ни в коем случае.
7: Ну что, рискуем?
4: Новые города. Новый сезон.
7: Поехали.
4: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: российской столице 16 часов.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Начни утро с силовой тренировки. Выдави зубную пасту из тюбика.
3: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

Но если вам кто-то сегодня предлагает запеть, ни в коем случае не отказывайтесь. Тем более, что группа Добро эту идею тоже поддерживает. Ну и в целом, сами нам это предлагают. Друзья, лучшие шутки и песни, как всегда, звучат для вас в эфире Юмор-ФМ. Денис Савельев у микрофона. И знаю как минимум несколько способов поднять вам настроение. Во-первых, можно просто сделать громче и наслаждаться. А во-вторых, подключаться к веселому чату. Именно там будут озвучены ваши шутки, приветы и поздравления. Поэтому прямо сейчас присылайте их в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Наш единый номер +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Всем хорошего дня. Ну а теперь о юморе. В финале часа своим монологом нас порадует Михаил Задорнов. Немного ранее рубрика «Реалити Криминалити» и протоколы самых нелепых преступлений. Еще послушаем лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в блокбастере «Я такого не говорил». Вот прям Джейсон придет и нам их расскажет. Ну а прямо сейчас большой стендап и Дмитрий Илюхин. Вы слушаете радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за вашу яркую улыбку.

0: Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Отлично, всем здорово! Так, рассказываю историю. Я недавно сидел с ребенком в супермаркете 40 минут, потому что его забыл отец. Мне интересно, почему малой ко мне подошел и сказал, что он потерялся. Наверное, он поймался на мысли, типа, ну все, родителей у меня нет, вот Хагрид ходит, чипсы выбирает. Мы пошли в комнату охраны посмотреть по камерам. Он чек забрал, сына нет. Потерял своего скрипыша. Я еще понимаю, какую травму мы ребенку нанесли. Мы просто с трех камер показали, как от него отец уходит. И меня так повеселило, что когда отец вернулся за своим сыном, он заходит в супермаркет в футболке с надписью «Своих не бросаем». Это чисто русский мув, да? У нас же люди, ну, на выборы ходят в футболке ЛДПР за Путина голосовать. Давайте объективно, на фоне последних событий эту футболку надо с этого мужика снять и на Трампа надеть, да? Короче, рассказывай, он подходит своему сыну с фразой «Я тебе куплю все, что хочешь, только маме не говори». Ну, на месте малого я бы сказал: «Пап, я хочу отчима». Но ответ малого был еще смешнее, он на него смотрит такой: «Пап, опять?» Я считаю, если ты такой отец, не извиняйся, газуй, подойди, скажи: «Я тебя забыл, потому что ты лох неприметный. Ты что, домой дорогу найти не можешь? Ты же до яйцеклетки дорогу нашел». В итоге малому накупают сладкого, мы идем на выход, и этому мужику звонит жена, и там вот такой разговор: «Да, с малым, да, в супермаркете, да, включу громкую связь». Он включает громкую связь, малой передает привет, и после этого жена говорит: И я сразу понял, что эта женщина — это кобра. И сейчас кобра сделает свой бросок, потому что она говорит: «С сыном в супермаркете, какой молодец. А я просто с балкона смотрю, ты один домой идешь». Потом в моменте развернулся и как побежал обратно. Мужик говорит: «Это залет». Жена говорит: «Это не залет, это Дайсон». Да? Давайте подведем. Спасибо, спасибо большое. Давайте подведем итог истории, да? Кобра с добычей, кабрёнок с добычей, жертва парализована. В итоге, я могу оправдать отца. Давайте объективно. Малого в списке продуктов не было. По списочку пошел и пошел домой. Ну давайте еще и такой момент, что если бы меня мой отец где-то оставил, там бы никаких изменений не было. Это была бы его любимая история на всех застольях. Он говорил: «Дим, я собаку 3 раза из дома вывозил, на дорогу находил. А ты что, тупей собаки?» Спасибо большое!

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто
3: улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и
2: выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.

0: 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
2: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
3: Акция действует до конца мая.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше. Позитивный человек – это тот, кого послали нахрен, а он вернулся загорелый, отдохнувший и всем подарил магнитики. Кто поздно встает, тот рядом с метро живет. Не имей 100 рублей, а имей 100 тысяч рублей. Шкаф не тумба, Тимон не Пумба. Она так сильно влюбилась в него, что родила ему сына уже через 2 месяца после знакомства.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
7: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Воспитательница поняла, что конфеты были с ликером, когда дети начали ругать власть.

0: Белый чат.
1: Ну а здесь вас ждут приветы, поздравления, признания и самые смешные шутки, которые вы присылаете в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Напомню, номер для сообщений +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Милана из Красноярска поздравляет мужа с годовщиной свадьбы. Спасибо за любовь, терпение и нашу семью. Далее привет своим коллегам из гостиницы отправляет Виталий. Ребята, сезон в разгаре, держимся и улыбаемся. Алексей и Алла передают большой привет всем родным из Новосибирска и Алтайского края. Далее идет шутка от Кирилла. Чем круче машина, тем сложнее включается поворотник. По-моему, это даже не шутка, а какая-то правда жизни, что ли. Дарья из Кемерово передает привет своему мужу Диме. Желает ему хорошего дня и поменьше проблем на работе. Михаил из Казани, в свою очередь, поздравляет маму с юбилеем. Мамочка, ты у нас самая красивая и любимая. Будь всегда счастлива. Антон шутит. Я могу себе позволить абсолютно все. Просто я мало хочу. Вот такая шутка. Софья из Твери передает привет своей сестре Лизе. Желает отличного настроения и теплой погоды за окном. От Артема привет направляется его друзьям, с которыми он вместе работает. Парни, пусть день будет легким и без лишней суеты. Друзья, здесь сделаем небольшую паузу и продолжим через час. Ну а в финале этого часа своим монологом нас порадует Михаил Задорнов. А уже через пару минут для вас рубрика «Реалити-криминалити».
0: Поделись улыбкой. И пусть...

одной.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: Наличие золотых слитков промышленного производства и наличных денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, обнаруженных при обыске в квартире Енина А.М., родного сына бывшего заместителя мэра по строительству и ЖКХ, он объяснил недоверием к российской пенсионной системе и накоплениями на старость. Источники таких накоплений в 22 года называть отказался. Салют в сторону шумной компании молодежи, отдыхавшей в позднее время в нашем дворе, я запустил с целью добавить огня в их вечеринку. Прошу вернуть деньги за абонемент на курс «Путь к успеху» бизнес-тренера Быкова ВТ, так как на первое и последующие занятия он не пришел, что могут подтвердить другие участники курса в количестве 87 человек, подписи прилагаются. Наличие алкоголя в моей крови связано с фанатичным увлечением творчеством А.С. Пушкина и слишком буквальным восприятием в тот печальный декабрьский вечер его строк «Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей» из стихотворения «Зимний вечер». И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: По стране собираю.
1: Ой, смешная же страна у нас. Очень много наблюдений делают женщины. Собралась получать права, записалась в школу вождения, пошла покупать правила дорожного движения, экзаменационные билеты, чтобы учить. Пришли с мужем в книжный, я взяла книги, стою в очереди, а муж побежал еще что-то мне, говорит, принесу тебе. Уже подошла моя очередь, и он успевает сунуть мне третью книжку. Кассирша читает, смотрит на меня с уважением. Читаю я следующее. У меня три книжки. Правила дорожного движения, экзаменационные билеты, русские ругательные выражения. Кассирша говорит, ну вы основательно готовитесь. Мужчина написал недавно. Недавно ездил к знакомым на крестины дочки. Пришли в церковь. Отец с младенцем на руках подходит к батюшке и деликатным шепотом спрашивает. Святой отец, а где у вас тут можно жертвоприношение совершить? Женщина написала, у меня щенок. Я его приучила гадить на пеленочку, потом собираю пеленочку, в полиэтиленовый мешочек бросаю на заднее сиденье машины и по дороге на работу выбрасываю. А тут торопилась, выбросить не успела, положила на заднее сиденье, стою в пробке, в боковое зеркальце вижу, залезает вор, хватает мешочек и радостно убегает. Гениально следующая фраза. У меня неделю было хорошее настроение, пишет. Парень написал. Михаил Николаевич, вы их правильно блондинок за рулем называете? Блондинозавры. Сделала поворот из левого четвертого ряда вправо. Я чуть не раздолбасил все. Ее и мою машину. Я ей все сказал. А она так наивно мне говорит. Вы что, не видели? Я же вам дворниками показала, что я поворачиваю. Встретил вчера одноклассницу с мужем. 100 лет не виделись. У нее живот месяцев на 7. Радостно так спрашиваю. Ну кто? Она потупила глаза, кивает на мужа. Он.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама. Развивайте идею. Масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас. Активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны сегодня. Это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
3: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
4: Наелся ли я?
5: Ни в коем случае.
6: Ну что, рискуем?
3: Новые города. Новый сезон.
6: Поехали.
3: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Лучшая реклама платной медицины – это медицина бесплатная.

0: Ну, кто-то крутит танец поп, а мы крутим лучшие шутки и песни, которые вызывают улыбки на лицах. И это неспроста, друзья, в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку» вы можете выгодно обменять фото вашей улыбки на абсолютно новый автомобиль. Это очень просто и абсолютно бесплатно. Заходите на сайт веселоерадио.ру, именно там найдете все подробности. Кстати, там же можно стать участником игры. Все, что от вас требуется, это внимательно слушать Юмор-ФМ, ну и ловить те самые автомобильные шутки Николая Фоменко. У микрофона с вами Денис Савельев. Большой привет абсолютно каждому. А вот в веселом чате я озвучу уже ваши приветы, шутки и поздравления, которые жду в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Наш единый номер +7 915 0303 567. Начинаем этот вечер под анекдоты Игоря Маменко, лучшие миниатюры телепроекта «Лига городов», вашу любимую не рекламу и народное шоу «Однажды в России». Оно уже прямо сейчас. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды» на телепередаче.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Шутка длиною в жизнь». Обычно я рассказываю вам про гениев юмористического жанра, великих мастеров репризы, чьи шутки покорили не одно поколение и остаются смешными и актуальными и по сей день. Но сегодня совсем другой случай. Сегодня у меня в гостях человек заурядный, не смешной. Человек, для которого Ширвинт, Райкин, Карцев и Никулин – это просто много ошибок в слове «яичница». Юморист, стендап-комик Александр Полтавцев. 1963 год. В интеллигентной семье художника и пианистки появляется Александр Полтавцев. Он угрожает им ножом, крадет три варежки и подушечку для иголочек.
4: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Нищий Саранск. Разруха, зима, свиноферма, выгребная яма. Родители долго думали, как меня назвать. В итоге назвали меня Александром в честь знаменитого российского актера Александра Петрова. Как вы понимаете, имя у меня появилось недавно, буквально со второго сезона «Полицейский с Рублевки», да.
3: 83-й год. 30 декабря, 11 часов вечера. Полтавцев идет в первый класс. Он отправляется за знаниями в ближайшую гимназию для мальчиков. Ближайшая гимназия для мальчиков находилась в 1912 году. Поэтому Полтавцев вынужден пойти в обычную школу.
4: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Но именно в школе я первый раз очень сильно рассмешил человека.
3: Как же?
4: А я сказал учительнице, что я иду во второй класс. Там такое началось. Истерика, катание по полу, битье головой о парту. Что только она со мной не делала. Да.
3: Во времена первого юмористического выступления Александра на дороге сбивает КамАЗ. Он попадает в больницу.
4: Да, это был особенно тяжелый период моей жизни. КамАЗ очень сильно изменил меня. Костей в моем организме стало больше. Но они стали меньше.
3: Полтавцев возвращается в юмор. Он пишет свой первый концерт. Собирается полный ДК. Полтавцев начинает свой жесткий матерный монолог и этим самым срывает детскую городскую елку. Одинокий Полтавцев, уже не молодой, больной, неделями не выходит из дома. Из квартиры Александра на весь подъезд начинает раздаваться неприятный запах. Соседи вызывают полицию, они ломают дверь в его квартиру и видят обедающего Полтавцева. Но после этого в жизни Полтавцева наступает рассвет. Появляется YouTube. Общество деградирует, и Александр постепенно становится для них очень сильно смешным.
4: Да. Мои дела действительно пошли в гору. Я написал одну шутку, и этого, оказывается, достаточно, чтобы быть известным стендапером. Да.
3: Такой он, герой нашего времени. Поэтому, если вы тупой, некрасивый и не смешной, ни в коем случае не нужно работать над собой. Нужно просто верить в себя, и интернет вас обязательно оценит.
2: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман». В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Любите скорость, приключения и риск? Не жалеете себя и никого вокруг? Вам чихать на ругань и неприличные жесты в ваш адрес? Тогда первый в мире ультрапрочный трехместный самокат «Три дебила» – это ваш выбор.
2: Веселье, скорость, спуск, подъем. Три экстремала мчатся разом. И так же весело втроем. Лежат, хохочут под КамАЗом. Потом на скорый и в закат. В гипс закатают на полгода. Купи трехместный самокат Мычуганского самокатного завода.
1: Отличное решение для тех, кому не по уму кататься одному. Трехместный самокат «Три дебила».
2: «Три дебила» — это сила. Не
3: реклама! Национальный изжоговый центр «Клиника имени Бубликова» объявляет набор добровольцев для испытания экспериментальных образцов пельменей ведущих отечественных производителей.
4: В нашем изжоговом центре вас ждут комфортабельные четырехместные номера со всеми удобствами на каждом этаже.
3: В течение двух недель в режиме шестиразового питания вы сможете лично протестировать более 300 наименований пельменной продукции, включая манты, хинкали и вареники в ассортименте.
5: А это точно безопасно?
4: Конечно, вкусно и безопасно. Прием экспериментальных пельменей проводится под контролем опытных специалистов клиники имени Бубликова, в том числе лауреатов премии «Ланцета» за создание искусственной язвы желудка.
5: Ну, если специалисты опытные, тогда я, пожалуй, согласен.
3: Добро пожаловать в Национальный изжоговый центр.
4: Заходите на пельмешки.
3: Регистрация добровольцев на сайте скажиизжоги.ру.
1: Не хватает денег на автомобиль? Мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, самокат и даже моноколесо? А передвигаться по городу хочется с ветерком?
6: ООО «Альтернативный городской транспорт» представляет. Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».
2: Чрезвычайно популярный в очень Средней Азии и желтой жаркой Африке ишак-шеринг наконец-то доскакал и до России.
1: Добрые, послушные и неприхотливые ослики идеально входят в плотный транспортный поток большого города.
2: Входят и замечательно выходят.
1: Забудьте про правила и ограничения. Можно по тротуару, можно по выделенке, можно без прав, можно бесплатно, по платной. Можно под шофе, можно через двойную сплошную, можно на желтый, можно на красный, можно без шлема. Верхом на ослике возможно все.
2: Просто найдите в вашем городе привязь с прокатными осликами, опустите вкусную морковку в широко раскрытую пасть и навсегда забудьте о пробках и расходах на бензин.
6: Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».
2: Оседлай осла своей мечты.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.

0: потому и не кусают.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жду, когда в аптеках начнут продавать время. Ведь только время лечит.

0: Опечалиться, друзья мои, правда, не надо, потому что у нас есть веселый чат, где целое море ваших шуток, приветов и поздравлений. Написать их можно прямо сейчас в Макс Телеграм, либо же по СМС на номер +7 915 0303 567. Илья из Волгограда передает привет своей жене Лене. Спасибо, что всегда рядом, я тебя очень сильно люблю. Александр передает привет маме и бабушке. Родные мои, здоровья вам и тепла в каждом дне. Любовь здесь шутка поделилась. Лучший подарок – это подарок, сделанный крупными купюрами. Не поспоришь же, а? Егор из Москвы передает привет своей жене Маше. Ты делаешь мой мир лучше, я тебя обожаю. Денис из Смоленска поздравляет своего друга Артема с днем рождения. Будь здоров, удачлив и всегда на позитиве, как и сейчас. Виктория далее передает привет всем своим коллегам из бухгалтерии. Девочки, терпения нам и легкого, веселого рабочего дня. Алена далее направляет привет своему любимому человеку по имени Владимир. Люблю тебя очень и жду нашей скорой встречи. Эвелина пошутила. Согласитесь, странно, что на рабочий стол мы ставим обои, а не скатерть. Ну и как теперь с этим жить? Константин из Ростова-на-Дону передает привет своим родителям. Мам, пап, здоровья вам, добра и побольше улыбок. Ну и все, пожалуй, на этом. Впереди вечернее шоу «2 июля». Оставайтесь с нами. До конца этого часа любимые анекдоты Игоря Маменко. Через пару минут ловите «Лигу городов».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хрущев, Рузаевка.
1: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
2: И чё, кто победил?
1: Да кто-кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
2: А это же все по телеку покажут же, да?
1: Где покажут?
2: По телеку.
1: Ну да, по телеку.
2: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
1: Ну что, давайте познакомимся поближе. Рузаевка. Это, короче, Чек, ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю, ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас, это, торговый центр охраняет. У него там одна задача, это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот, Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
3: Не знаю, я такую водку не пробовал.
1: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас немой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал.
3: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
1: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?
4: Суперпроект ТНТ, это Лига Городов. На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
6: Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
6: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
9: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
10: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolio?
11: Да я сам решу, наверное.
10: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
11: Сам решу.
10: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квартиры, мебели и алиментов, значит, вы молоды, и у вас все еще впереди.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Дорогой, скоро свадьба, я хочу признаться тебе в своих грехах. Ты же неделю назад признавалась. Есть свежие данные. Представитель полиции говорит мужику: вы пьяный? Он говорит: да не пьяный. Нет, ну вы в нетрезвом виде, абсолютно точно. Говорит: ребята, ну с чего вы взяли? Вот если вы хотите проверить, пожалуйста, аптечка у меня в наличии есть. Ремень пристегнут. Все в наличии, все, все как положено. Говорит: да, ну машина где?
2: В баре парень девушке говорит: прошу прощения, это в 12 ночи не вы вчера танцевали на барной стойке в лифчике, в трусиках? Она говорит: парень, ты рано ушел.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Юли на Юмор-ФМ.
1: И снова мы, Сол и Дед, здесь с вами на Юмор-ФМ. Всем здрасте, вечер добрый.
2: Привет, мы когда с тобой иногда, ну, бывает, залезем себе писать свои полностью фамилии в соцсетях, а люди приходят и спрашивают, кто такие Сол и Дед. То есть солнечные деточки нас знают, а Сол и Дед почему-то нет. Это наши сокращенные никнеймы для ленивых. И, кстати, тема у нас сегодня тоже про ленивых, но обо всем по порядку, друзья. Мы уже опубликовали тему в соцсетях. Если вы спешите нам написать или проголосовать, то срочно заходите в ВКонтакте или в Телеграм-канал. Ну, а если никуда не спешите и такие уже на расслабоне, потому что вечер, ждите, совсем скоро мы все расскажем.
0: Две Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: И, кстати, не забывайте про видеотрансляцию. На сайте веселаярадио.ру можно подглядывать за ведущими в студии Юмор-ФМ, которые сейчас вот этим бутертом озвучат тему вечера и голосовашку, которую уже повесили у себя в соцсетях.
1: Мы сегодня решили узнать, в чем вы максимально ленивый человек. Вот что вам обычно лень? То есть, как бы все нормально, все делаете, зубы чистите, умываетесь, даже иногда моетесь, носки чистые надеваете по утрам. Но есть какие-то моменты, которые вы так... что-то лень, не буду делать. Вот про это нам пишите ВКонтакте, в телеграм-канале Юмор ФМ. Есть у нас еще и Макс, плюс 7-915-0303-567, его номер.
0: Взяла все за меня, сказала, поэтому мне остается только спросить тебя, что тебе лень. Ну так вот для затравки. То есть если мы слушателей просим рассказать, ты тогда давай тоже колись.
1: Мне лень делать вот это упражнение Супермен, знаешь?
0: Нет.
1: Когда ложишься на живот, вытягиваешь руки и ноги, нужно их одновременно поднимать, и тогда прокачиваются мышцы кора. Вот мне его настолько...
0: Чего?
1: Лень делать.
0: Мышцы чего?
1: Кора. А я
0: дуба?
1: Просто... вот именно, вот это про меня. Я ложусь и как кора дуба лежу вот так просто, не поднимая руки и ноги. И думаю, что, ну это же растяжка, я же вот что-то делаю. А тебе что лень?
0: А мне ничего не лень, даже не лень. Еще раз повторить номер. Плюс 7-915-0303-567. Наслушавшись, деточки, но теперь сами рассказывайте, в чем вы максимально ленивый человек. СМСки, телеграм, Макс, у нас работают все, кроме... мессенджера на букву В. А в телеграм-канале и в группе нашей ВКонтакте, она, кстати, тоже новая, работает. Работает, родненькая, висит опрос. А вам все, лень, отстаньте, или вы энергичный человек, заходите, голосуйте. Энергичных пока что меньше. 40% вместе со мной в телеграм-канале. А ВКонтакте что там?
1: ВКонтакте еще меньше, 25% всего лишь.
0: Ребята, приходите, давайте поднажмем энергичненькие. И, конечно, энергично в этом часе мы с вами будем играть в автомобиль за улыбку. Так что не пропустите шутку Фоменко, поймайте ее и возьмите трубку, когда мы вам позвоним. А еще будет он, человек, который, я уверена, не только анекдоты и шутки тоже мог бы рассказывать, но у нас уже есть Фоменко, поэтому он с анекдотами все-таки появится. Денис Клявер.
1: Будет рубрика «Деточкина не виновата», где я расскажу, чем отличается пескун от кусаки.
0: Ждем статью с юмором. Тоже, а прямо сейчас КВН у нас в эфире.
2: Юмор ФМ представляет. Снова наша сами. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Азия Микс. Город Бишкек, Кыргызстан.
3: Настройтесь, сегодня ответственная игра. Нужно чем-то удивлять.
4: Тогда танец!
3: Может быть, песня?
4: Ах ты мой попрошайка, ладно, песня! В Бутово ночью бродил один. Вдруг подходит ко мне братва. Вроде бы гопники, один за грудки меня как схватил. Я подумал, что мне конец. А он меня целует, говорит, что любит, по-таджикски понимает. Маму мою знает.
3: Подожди, подожди, подожди. Это что за внутритаджикские приколы? Кто это придумал?
5: Кого он в Бутово встретил, тот и придумал.
3: Дорогие друзья, встречайте, мой родной брат Санжар. Ты что здесь делаешь? У тебя же в Кыргызстане подписка о невыезде.
5: Да что-то мне не понравилось, я отписался.
3: Короче, все понятно. Ладно, давай быстро говори, что хотел и...
5: А, у меня же объявление всем поклонникам игры Pokemon Go. В Кыргызстане есть уникальные виды покемонов. Только чтобы их увидеть, ваших телефонов недостаточно. Нужно еще мой записать.
3: Ты что делаешь? Ты решил наше выступление окончательно испортить, да?
5: Я вообще-то хотел вам его окончательно украсить. Встречайте, моя новая пассия, Анжелиночка.
3: Это что, Анджелина Джоли, что ли?
5: Of course, Анджелина. This is my team. This is my friends. Let me introduce you. This is Юли Гусман, the most popular режиссер in the world. This is Валдис Пельш, the most popular пельш in the world. This is...
6: Oh, Константин Эрнст.
5: А вы что, знакомы, что ли? Ну ладно, все равно скажу, что хотел сказать. The most popular TV producer, the best creative Olympic закрытие-открытие maker, and best friend of КВН. Михаил Галустян, Russian Jim Carrey. Константин Лавроненко, Russian Tom Hanks. And Александр Васильевич Пасняков. Russian. Короче, нет у вас такого человека.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца мая.
8: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
9: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и всеми. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Акция действует до конца месяца.
11: В «Люксе»?
12: Да-да, в «Люксе». Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в «Люкс». Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Хорошо было в детстве. Нарисуешь маме на 8 марта каляку-маляку, и она радуется. С женой это почему-то не работает.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Спросили у вас сегодня, в чем вы максимально ленивый человек, и ждем ваши комментарии на номер +7 915 030 3567. Кстати, сейчас проверю, может, смс-ки кто-то отправил, потому что мы смс-очки тоже принимаем. Рассказывайте, делитесь.
2: Вконтакте в нашей группе тоже ждем ваше послание. Вот Михаил нам там как раз и написал, потому что там есть видеотрансляция, и он пишет: я сейчас смотрю прямой эфир из студии Юмор-ФМ и помнил, что из 2 Юль ленивее всего Деточкина, потому что она сидит и смотрит, как вторая Юля солнечная, перед каждым эфиром протирает влажной салфеткой микрофон, клавиатуру, наушники и другие приборы, с которыми будет работать. Знаете, Михаил, вот есть, ну, такие специальные видео для фанатов. Кто-то там ест на этих видео, кто-то в ванной лежит. А вот наша солнечная, она протирает. И вот целая толпа приходит посмотреть на это методичное.
1: Ты мне идею подкинула.
2: Конечно,
1: я
2: можно
1: зря,
2: зарабатывать.
1: Что ли, да, телеграм-канал-то завела. Я каждый день буду снимать и выкладывать.
2: Как ты моешь пол?
1: Ну нет, зачем как мой пол? Одно и то же действие вот здесь, в студии Юмор-ФМ, но разными салфетками и в разной, возможно, одежде. Но
2: это кстати, потом придут спонсоры, будут предлагать тебе свою салфетку
1: точно
2: потестить.
1: Юль, спасибо.
2: Пипидастры разные для пыли.
1: Воу, вот так, может быть, на старости лет-то я и заработаю на квартиру. Так, пишет Петр, он говорит, что он настолько ленив, что его любимое блюдо – это блюдо из 3 ингредиентов. Первый ингредиент – открыть холодильник. Второе, достать сыр, колбасу, хлеб или что там найдется.
2: Это много.
1: Третье, сложить все это вместе и съесть. Вот как бы.
2: Почему у него так много всего в холодильнике?
1: А у тебя что, мышь повесилась?
2: У меня только сыр. Ну и мышь, это я.
1: А можно есть сыр и закусывать мышью. Вот тебе и мясо, пожалуйста.
2: Слушай, у тебя сегодня прям креатив попер.
1: Ладно, хотелось развить тему с мышью в холодильнике, но не буду. +7 915 030 3567. Лучше напомню наш номер, на который нужно писать. Рассказывайте, в чем вы максимально ленивый человек, в чем вы ленитесь. А у нас Сатья с юмором в эфире.
0: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
3: Как поступить с другом, у которого появилась девушка? Раньше я делился с ним всеми своими переживаниями, а теперь ему не до меня.
0: Сатья отвечает.
4: Хороший вопрос. Всегда мужчины, которые впервые нашли себе какую-то девушку, или только нашли какую-то девушку, он туда немножко погружается, потому что там и секс, и радость, и она там что-то ему рассказывает, и у него какие-то, гормоны сумасшедшие. Но не волнуйся, сейчас они чуть-чуть поживут, и он будет с тобой общаться еще больше, чем раньше. Куда-то ему нужно будет сливать вот это все свое счастье. Все свои переживания о том, какая она потрясающая, какая она великолепная, как ему повезло. Так что не волнуйся, все под контролем. Ни ты первый, ни ты последний. Кстати, нужно иметь пару друзей. Пару друзей нужно для того, чтобы кто-то один из них мог поиграться отношения. В отношения. Да, благодаря женщине скоро она выйдет за него замуж. И пообщаться с тобой — это будет такое счастье, такое счастье.
0: Сатья с юмором.
5: У меня такой вопрос или ситуация, я не знаю. Я тусовщица. Люблю ходить по клубу. Вопрос. Могу ли я там встретить свою любовь?
4: Конечно. Замечено, что в клубе обычно можно, естественно, легко встретить любовь на сегодня. Да. И прямо будет отличная любовь. Волшебная любовь.
5: Сумасшедшая.
4: Вы переспите, да, и он пропадет. Да. Потому что очень сложно представить, что в... Может, я опять же ошибаюсь. Я последний раз, когда ходил в клуб, это был сельский клуб. Туда приезжал Утесов, скорее всего, да. Поэтому вот эти клубы, где джин-джин-джин, я таких не знаю. Если это все интеллигентно, культурно, люди пришли: здравствуйте, я Анастасия, я Федор. Какие ваши планы? Мои планы — вот минут 5-10 потанцевать под ритмичную музыку, а потом в библиотеку, естественно. Естественно. Я не могу сказать, можно или нет, потому что я не хожу в клубы, я не тусовочный человек. А вы сделайте вывод, кто там собирается и для чего там собирается. Если там люди собираются для того, чтобы немного потанцевать и найти себе жену или мужа, это не знаю. Если ко мне подойдет сын и скажет: пап, где найти жену? Я говорю: в клубе, там же люди танцуют. Не, ну, смотря какой клуб. Если это клуб любителей творчества Маяковского, или это клуб любителей Мулине, приходишь в клуб, а там шахматы, кроссворды и компот в ассортименте, да?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: шутит Хабиб.
1: Сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум». Май-июнь 2026-го. С 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У врачей поликлиники только два диагноза. Ну и чё, приперся, если ходить можешь? И где ж ты, дорогой, раньше был?

0: Деточкиной никто не даст никуда упарить, потому что ей нужно сидеть в студии, ей надо включить микрофон, и пускай она делится хорошими новостями.
1: Деточкина не виноват.
2: В этом выпуске технологии на службе общества. В Московском театре Покровка театре ввели электронные чаевые для актеров. После спектаклей зрителям предлагают переводить деньги тем, кто понравился, через QR-код или систему безналичных чаевых. Можно кинуть, конечно, букет на сцену, а можно кинуть донаты. 100, 200, 500 рублей или больше. В самом театре объясняют, что это просто еще одна возможность выразить благодарность. А представляешь, они потом кассу подобьют, там, кому сколько накидали, и обидно кому-то, ну, там, симпатичным, например, молодым парням много фанатки пенсионерки набросают.
0: Ну, вообще, мне кажется, они, наверное, будут так же, как и в ресторане, делить между всеми, но вообще просто, ну, как бы напишите растяжку, не на цветы, лучше деньгами, и поставьте по краю сцены шапки.
2: Вот артисты уже перессорились в этом театре, потому что половина артистов считает, что не надо деньгами, в смысле цветами, а надо деньгами, а пожилые актеры расстроились, потому что говорят, что искусство превращается в сферу обслуживания. А я думаю, в смысле превращается? Разве искусство это не обслуживание души? Ну, то есть в таком вот смысле, в широком, философском. Еще одна отличная новость. Россия становится тропической страной. В Сочи в экспериментальной теплице вырастили первый урожай бананов, а также маракуйю и папайю. Теперь в планах снабжения бананьями всей страны. А потом еще и будем, знаешь ли, в Эквадор отправлять свои бананы. Наши бананы лучше, потому что они срываются не зелеными, а почти спелыми. И кабинет министров впервые внес бананы в перечень отечественной сельхозпродукции. Выращивать, кстати, в этих теплицах можно не только бананы, но и лимоны, киви, инжир и фейхоа. Так что мы скоро заживем. У нас будут не огурцы из теплиц, а бананы.
0: И фейхоа.
2: Да. А в Москве доминируют кусаки и пискуны. Это виды комаров, которые тусят в столице. Как отличить кусаку от некусаки, сейчас расскажу. Кусаки нападают в основном днем, молча, быстро и больно. А вот пискуны – это ночной вид комарья. Это те самые комары, которые в темноте над ухом такие противно, вот это убило бы. Встретить кровопийц можно даже на 15 этаже. Оказывается, они не сами туда залетают, их заносит ветром. Вот так вот, да, они не виноватые. В общем, а если вы живете ниже, ставьте обязательно москитные сетки. Как говорится, кто ты в этом мире, пискун или кусака? Вот ты, Юлечка, понятно кто?
0: Кто?
2: Пискун.
0: Неправда, кусака. Посмотри, какие у меня прекрасные, прозрачные.
2: Ты не можешь молча.
0: Кусаки стоят на зубах. Ать, ать, ать. Сейчас я тебя зубочок.
1: Деточкина.
3: Свободу, Юрий, деточка.
1: Не виноват.

0: Вечернее шоу «2 июля» продолжается, и мы хотим напомнить вам, а если вы не знаете, то сообщим, что у нас в телеграм-канале, в группе ВКонтакте висит опрос. Вы человек, которому все лень, отстаньте от меня, или вы бодрый, энергичный, прям вот за любой кипиш. Таких энергичных почему-то меньшинство. Я ожидала, что моя команда победит, но у нас всего 37% в телеграм-канале. Что это такое?
1: Ну, кстати, ВКонтакте понабежали энергичные люди, 44% голосуют уже за этот вариант, и, может быть, даже к концу нашего шоу перетянут на себя одеяло, если им будет не лень, конечно.
0: Люди, хватит лениться.
1: Заходите, голосуйте. Юля ищет энергичных людей. Кто хочет добавиться в ее команду, добро пожаловать. Ну, а пока побеждает моя. Мы ленивые люди, всегда впереди.
0: Ну, вот тогда в комментариях, прямо под опросом и рассказывайте, в чем вы максимально ленивый человек. Только не надо писать, я настолько ленив, что не могу оставить вам комментарий. Это уже есть в большом количестве. Ждем оригиналь. Что-то такое, что можно почитать в эфире. А прямо сейчас в эфире самый лучший Дэн.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Ох уж эти гаджеты. Беседуют два друга. Ты что, не спишь? Да вот, в интернете сижу. Круто, а я вот в гостях. У кого? Да у тебя, Ай, прости, пожалуйста, совсем забыл. Вы знаете, порой ответы на некоторые вопросы лучше не знать. Разговор в постели. Признайся, любимая, я твой первый мужчина. Она долго, внимательно, изучающе смотрит на него и отвечает. Блин, точно! То-то я думаю, где я тебя раньше видела? Друзья, все, что вы хотели знать о пингвинах, но боялись спросить. Итак, Москва, жара, сломался рефрижератор с пингвинами. Благо, сломался около поста ДПС, и водитель обратился к работнику ГИБДД с просьбой помочь ему с пингвинами. Ну, в общем, работник ГИБДД, останавливая попутные машины, каждому по пингвину, говорит, отвезите в зоопарк. Так 29 распределил, остался последний. Останавливает он машину, а там все-таки нормальные пацаны. Они говорят, что случилось, товарищ начальник? Он говорит, ребята, надо помочь пингвина срочно отвезти в зоопарк. Они говорят, вообще базара нет, сажайте его на заднее сиденье. Ну, посадил он его, ребята уехали. Вернувшись к своей постовой службе, ровно через полтора часа работник ГИБДД видит опять эту же машину с пингвином-шариками на заднем сиденье. Останавливает и говорит, ребята, ну елки-палки, я же вам сказал отвезти пингвина срочно в зоопарк. На что ребята отвечают, товарищ начальник, ну что вы, не переживайте, в зоопарке уже были, в цирке были, сейчас едем в дельфинарий.
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
5: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
8: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
9: О, северный звук ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70-72-82.

0: Біль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Уходя из квартиры, сделай селфи с утюгом. Так ты избежишь ненужных сомнений.
2: Это самая шутка, которую надо запомнить и повторить, когда мы позвоним вам через пару минут. А почему мы вам должны позвонить?
3: Потому что это наша игра, супер игра, даже вот так можно сказать. Автомобиль за улыбку, где мы дозваниваемся тем, кто загрузился в нее и ждет нашего звонка, шутку повторяет, 3000 забирает, а потом еще и может выиграть у нас автомобиль. Мы уже раскрутили улыбайзер и готовы его остановить, чтобы понять, с кем же мы сыграем.
2: Ну что же, готовы? Значит, останавливаем. Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
3: Сумочка красивая у Анжелики из Челябинска. Ага, все стали присматривать такие видеотрансляции. Можно посмотреть на Анжелику из Челябинска.
2: Дедушка, просто, да, в первую очередь обращает внимание на женские аксессуары. Я бы в жизни там сумку не увидела.
3: Но ты же потом увидела, когда я обратила внимание. Давай же позвоним Анжелике из Челябинска и узнаем, обратила ли она внимание на то, что только что прозвучала шутка Фоменко вообще-то.
2: Звоним в Челябинск, наш любимый город. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. И хочется верить, что Анжелика, такая улыбчивая, такая счастливая, возьмет трубку и повторит ту самую шутку, которую нужно повторить для того, чтобы пройти в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» и забрать
3: выиграть
2: ее.
3: Новую сумочку.
2: Юля.
3: Шучу.
2: Нет, но если ты доложишь, конечно, сумочку в призовой автомобиль, я думаю, это будет приятным бонусом для любой женщины. Но похоже, что...
3: Анжелика, наверное, такая смотрит и удивляется. Кто звонит?
4: Алло.
2: Алло, добрый вечер, это Юмор ФМ, мы с вами в прямом эфире. Нам нужна Анжелика из Челябинска.
4: Да, здравствуйте.
2: Здрасте, Анжелика. Это «Автомобиль за улыбку». Я Солнечная, она Деточкина. А у вас так шумно.
3: Вы в ресторане?
4: Мы в боулинге.
3: В боулинге, вау. Понятно. Еще, слушайте, а вы любите боулинг, да? Шары там покатать и все такое?
4: Ну да.
3: Классно. Я прям вам завидую. Я бы тоже сейчас хотела в боулинг пойти.
2: Но я работаю. Анжелика, можете ли вы повторить ту самую шутку у Фоменко, которая звучала пару минут назад?
4: Да, к сожалению, нет. Мы не слушали радио.
3: Но вы хотя бы выигрываете
2: в боулинге.
4: Конечно.
3: Классно. Ну, вот видите, есть и хорошие новости.
2: Желаем вам выбить страйк и не один. Пускай хотя бы в этом сложится у вас вечером, Анжелика, но вы остаетесь в нашем улыбайзере. Может быть, он вас снова выберет, а может быть и нет. И уж тогда будет то, что будет. Ну, а кто еще не с нами, заходите на сайт веселаярадио.ру и загружайте свою фотку в наш улыбайзер. Удачи.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: а дверь шоу на Юмор-ФМ.
1: Солнечные здесь, деточкины здесь, сокращенно Сол и Дед с вами этим вечером на Юмор-ФМ. Всем привет!
2: Привет! Мы сегодня спрашиваем, насколько, точнее, в чем вы максимально ленивый человек, но все остальное делаете. А что-то ленитесь делать. Вот наш постоянный слушатель Ярослав пишет, что ему лень жену искать. Пусть она меня сама ищет, считаю я. И мне 41 годик, а она все никак не может меня найти. Я вроде и не прячусь. Может быть, мне на майке написать «Я здесь». А вы напишите прям сразу на большом плакате и поставьте возле своего дома. Я здесь, дорогая. И все, она вас сразу найдет.
3: Ему 41?
2: Да.
3: Мне кажется, он привирает. Но я понимаю, женщина, она преуменьшает свой возраст.
2: Юлечка эйджистка.
3: Нет, просто, судя по видео, которое он мне вот сейчас кинул в Макс.
2: Что отличный торс. Да, нам присылают вот такое, друзья. Вы тоже можете нам что-нибудь присылать в Макс, в смс-ке. Ну, в смс-ке, конечно, видео не пришлешь, поэтому лучше в Макс. Ну,
3: лучше комментарии. Да, +7 915 0303 567. В чем вы максимально ленивый человек? Рассказывайте, делитесь. И голосуйте, конечно же, тоже. Вам все лень, отстаньте от меня, в смысле от вас. Или вы энергичный человек. Энергичных пока меньше, 40% в телеграм-канале, согласно опросу.
2: И да, вот
3: ВКонтакте тоже.
2: Да, 42%.
3: Маловато нас как-то пока.
0: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: Юли ждут ваши комментарии, а параллельно ставят разные классные рубрики в эфире Юмор ФМ, потому что даешь больше разнообразного и классного контента, и в этом часе он будет, в этом часе все будет. Вот, например, шутки Фоменко про счастье.
1: Мне вот сейчас Солнечная рассказывала, сколько стоит заказать такси отсюда до дома. Дорого.
0: А мне рассказывал Денис Савельев, потому что он все, бедняжка, никак не может уехать.
1: А я вот как раз в рубрике «Деточкина не виноват» расскажу, сколько будет стоить заказать такси на ПМЭФе. Скоро же ПМЭФ. Вот это будет праздник роскоши и всего остального. Дождитесь, там такие цены. Заикайте.
0: А угарный папа появится в нашем чате. Вот уж что жизненно и знакомо каждому. Они вот этот, все вот ваши вот ПМЭФы. Давайте жить нормальной, всем понятной жизнью. У вас дети что-то такое вот говорят забавное, смешное. Вы отправляете это Гар Дмитриев озвучивает это все, в этом часть нас с вами тоже ожидает. А прямо сейчас шутки, песни, плюсы в гостях у ребят СТ.
2: Шутки, песни, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс Надежда

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская, рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он, популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов, он же рэпер Эстет.
0: Предлагаю перейти к коротким смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали!
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушина Ангарская плюс Саша Эстет.
3: На Юмор ФМ.
4: Позвольте, споем.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
4: Надя, дальше.
5: За ним я столько ездила по свету. И столько лет верна была звезде. Поставь мою любимую кассету про то, как и целуй меня везде. Летит со сцены фейерверк, талант кумира не померк. Фанатка Жукова Наташа с улыбкой поднимает руки вверх.
2: Браво!
4: Сань, твоя песня.
2: У меня коротенькая. На спящей Оле опускается Вован. Так начинается в Балашихе роман.
4: Надя, твоя песня, спой, пожалуйста.
5: Если выпил ты кумыс, ну а он чуть-чуть прокис, веселей дорога.
3: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай.
1: Слышу громкой песни мотив, что не раз напевал в отпуску. Отдыхал я в кайф.

0: эликсир, на память сувенир, а на лицо как Ким Чен Ир.
1: Так, хорошо, Саша, твоя песня.
2: Начало многообещающее, да. Продолжение широко раскрывающее. Но мой рот создан для пива и шпрот.
1: Просто, блядь, больше ничем человек не занимается.
3: На Юмор ФМ.
0: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
4: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
0: «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока! Пока!

0: реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Издалека мужчина показался Наташе привлекательным. Но вблизи стало заметно, что его рука обезображена обручальным кольцом.

0: Вечернее шоу. Юля, Юля. Две Юли.
1: Имя твое повторю.
2: В веселом чате читаем ваши комментарии, посмотрим, что у нас есть в Максе. А в Максе есть сообщение. Паша, привет, желаю тебе здоровья и счастья. Есть в студии Паша? Паша, выходи. Ты не Паша?
3: Я не Паша.
2: Я не Паша.
3: Жаль, могли бы быть две Паши. Но нам пишут неприятные люди. Это Елена, которая написала нам ВКонтакте. Я переборола свою лень. Сейчас в моей жизни, кроме основной работы, фитнес, вокал, и успеваю шить себе одежду, и порой не успеваю только спать. Понимаешь, какие люди есть? У них там и кружок по фото, еще и петь охота, и вот это все.
2: Круто, я прям вот завидую, потому что я вот играла на гитаре и перестала, потому что, ну не то чтобы лень, но спать как-то приоритетнее. А вот... Как
3: могла бы
2: Елена,
3: сейчас,
2: да,
3: играть, да, Елена.
2: Вот это, Елена, ну вы не теряйтесь, я скоро научусь, и вы будете петь под мою гитару. Будем концерты давать.
3: Можете
2: пешком
3: даже
2: на граду Парижу.
3: Приседать под ее гитару, она же еще и фитнесом занимается.
2: А Роман Обоины Шипиловской настолько ленив, что однажды пообещал жене на завтрак ленивые вареники, а в итоге она ему пожарила яичницу сама. И мне было лень сказать ей спасибо. После этого она со мной не говорила неделю, потому что мне лень было сказать прости. О боже, какая драма произошла в жизни Романа.
3: Роман, вы знаете, тоже вот посоветую вам написать таблички на все случаи жизни. Когда вам лень говорить, вы просто
2: поднимайте
3: будете так
2: таблички,
3: поднимать,
2: да.
3: Спасибо. Или прости, или отстань. Ну, вот такие разные. Света пишет, меня укусил клещ. Я его достала, положила в баночку, сунула в холодильник. Просто так лень было вести его на анализы. Потом забыла, потом еще что-то. Прошел год, решила разобрать холодильник. Достаю баночку, думаю, что это такое? А там этот клещ.
2: Живой?
3: Но самый прикол, да, что он живой.
2: Серьезно?
3: Они не умирают, они же наедятся
2: да
3: на один раз на всю жизнь. Назвала Валерой, выпустила в лесу возле дачи. Рука не поднялась убить этого выжившего.
2: Чтобы он еще кого-то пошел покусал.
3: Ну а что делает? Понимаешь, вот он преодолел год в холодильнике.
2: Ну и все. Ты поставила свой рекорд, спасибо, да. Так ты выполнил свою миссию в этой жизни.
3: Нет, Юля, это очень жестоко.
2: А не жестоко, что он пойдет еще кого-то покусает? Типа, пусть не меня одну.
3: Подожди, ну ты же ешь каждый день. Почему клещ не может есть? Объясни мне, чем он хуже остальных?
2: Юля.
3: Вот, и сказать-то нечего.
2: Я завтра врача какого-нибудь приглашу вот сюда, к гостям. Давно, кстати, гости не приходили к нам в эфир, надо кого-нибудь
3: надо
2: позвать.
3: Надо врача, психиатра.
2: Вот, да, пускай деточки, ну, здесь прямо в видеотрансляции в белую рубашку и заберут. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Рассказывайте, в чем вы дико ленивы, делитесь, а мы пока послушаем угарного папу.
0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
4: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное — это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами Угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа!
4: После очередных наставлений отца, возмущенная Танечка выходит из комнаты со словами. Мой папа просто не знает, как нужно обращаться с девочками. Он хочет воспитать меня достойным человеком, но не имеет опыта в этом сложном деле. Саше 5 лет. Он искупался, вышел из душевой кабинки и кричит: «Мама, я помылся!» Потом уже тише, смотря в зеркало. Сначала я помылся, потом я побрился, потом я женился. Так и жизнь пройдет. Из школьных сочинений Саши. В старину обезьяны ходили голыми. А когда наступил ледник, они покрылись волосами, и это помогло им стать людьми. Старый князь Болконский не хотел свадьбы сына с Наташей Ростовой и дал ему год условно. Папа Карло вырубил Буратино.
0: Угарный папа.
4: Дедушка спрашивает 3-летнего Ваню, кого из родителей он больше любит. Ваня отвечает: «Я, дедуля, никому не скажу, кого люблю больше, папу или маму. А то папа сильно обидится». 5-летний Саша в зоопарке предлагает маме: «Мам, давай возьмем к себе этого слона. Мама отвечает: как мы его возьмем? Он же большой, и кормить мы его не сможем. Саша осмотрелся и говорит: так не надо его кормить. Написано же, кормить строго запрещено. На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски угарного папы в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу летечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Яша на резюме. Помогала писать любимая бабушка. В графе «Недостатки» было указано «плохо кушает».

0: мы развлекаемся с Деточкиной за эфиром под хорошие песни. Можно смотреть видеотрансляции. Не забывайте про нее на сайте веселорадио.ру. А в эфире будем развлекаться вместе.
1: Деточкина. Не виноват.
2: У меня для вас новости из высших сфер. Совсем скоро, уже в начале июня, состоится Петербургский международный экономический форум МЭФ. Все уже в ажиотации, там такое меню, там такие концерты. Ну, конечно, много про это новостей. Например, стало известно, сколько будет стоить арендовать автомобиль представительского класса на этом форуме. За Майбах потребуют 43 тысячи рублей в час. 43 тысячи рублей в час,
3: представляешь? Я очень рада, что есть люди, которые могут себе это позволить.
2: Можно квартиру снять, а тут машины на час. При этом арендовать автомобиль можно будет только на 3 дня. Ну, сразу, в смысле, не на час, а на 3 дня. И использовать только 14 часов в день. Ну, то есть ты арендуешь на 3 дня, но ездить на нем 24 часа в сутки не можешь. А можешь только 14 часов, имей в виду. Таким образом, стоимость аренды составит 2 миллиона. Нормально за 3 дня, я считаю. А давай купим...
3: А сколько он стоит, да?
2: Да, Майбах, а в следующем году его на прокат будем сдавать на МЭФе. Бизнес. Председатель Госдумы Вячеслав Володин хочет запретить депутатам приносить смартфоны на пленарные заседания. Он обратился к коллегам и предложил оставлять гаджеты в своих кабинетах. Пока это все, конечно, по-доброму, но все из-за Елены Дропека, которая трындела по телефону прямо во время выступления другого депутата. В итоге на предложение Володина все отреагировали аплодисментами.
3: А вот так всегда бывает. Один накосячит в коллективе, а да, все аплодируют. А все за него страда... Все за него страдай. Вот вчера, да?
2: Вчера все накосячили, а страдал один. Никита, привет. А еще у депутатов появилось рациональное предложение. Доходы директоров и бухгалтеров предложили не учитывать при расчете средней заработной платы. А то, знаете, открываешь статистику, а там средняя заработная плата россиянина 140 тысяч рублей. Все такие, а моя где? А, в общем, из-за вот этих вот больших зарплат, средняя зарплата по стране выглядит завышенной, складывается неадекватная картина нашего мира. Поэтому, считая зарплату, нужно учитывать только фактические доходы граждан без учета руководящего состава. Идея, конечно, хорошая, но с одной стороны депутатов ждет сюрприз, и он не из приятных, а с другой стороны, а как вы будете учитывать зарплаты вот этих вот богатеев? Нам же интересно, сколько они зарабатывают.
3: Которые на Майбахах ездят за 2 миллиона.
2: Да.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Возвращаемся в вечернее шоу «2 июля» на Юмор-ФМ. Хватит этого танцпола, давайте уже серьезно.
1: Мы предлагаем вам подписаться на наши подкасты, потому что нам вот тут люди пишут, что они, оказывается, слушают нас, потому что нет
0: потому
1: ничего
0: что любят?
1: Приятнее для мужчины женского смеха. Учеными давно доказано, что женский смех продлевает жизнь, и человек вот специально сидит нас после работы и слушает в автобусе. А я вот хочу сказать вам, что вы можете нас слушать не только в автобусе, но и дома. Установите
0: себе.
1: Подожди,
0: а дома у него, наверное, жена, он не может, поэтому он остается после работы в своем автобусе.
1: Ну, почему? Он может на наушниках. Жена его спрашивает, что ты делаешь? Он такой, пылесошу, а сам
0: или
1: нас слушает.
0: Обучающие программы.
1: Конечно, а сам нас в подкастах слушает. Кстати, может слушать не только нас, но еще и шутки шоу, и Моменко, и Фоменко, и даже Джейсона Стэтхэма.
0: Стэтхэменко. Все есть в наших подкастах, ищите их на всех подкаст-платформах, а прямо сейчас в эфире Фоменко Про.
2: Фоменко. 5 шуток про
0: счастье.
3: Счастье любит тишину, изредка нарушаемую тихими уведомлениями о поступлении денег. Как же хочется простого человеческого. Каждое утро спать до обеда. Ох уж это необъяснимое чувство счастья, когда ты хорошо получился на фотографии. Чувствую себя разбитым. Надеюсь, это на счастье. Женщина всегда приносит счастье. Сначала ты счастлив с ней, потом ты счастлив без нее.
2: Юмор FM. Шутки и песни. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
5: О, Северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: на Юмор ФМ.
1: Жена спросила, хочу ли я, чтобы к нам на недельку в гости теща приехала. И я дал правильный ответ. Правда, только со второй попытки.

0: Юли, Солнечная и Деточкина. На Юмор ФМ.
1: Нам не лень читать сегодня ваши комментарии, впрочем, как и каждый будний день. Вот по субботам лень, поэтому мы не приходим. А сегодня еще среда, поэтому мы читаем.
2: Спросили
1: у вас, в чем вы особенно ленивы, и вы рассказываете, делитесь. Вот Петр из Дедовска пишет, что ему лень ходить в спортзал после работы. Иду и рыдаю. Я есть хочу, я спать хочу. То есть он сам себе жалуется, но сам себе, видимо, говорит, иди, рохля, размазня.
2: Ну, а после... что вам мешает ходить до работы?
1: Ну, после занятий он зато себя всегда хвалит, что не поленился, я молодец или молодец. Видно, в зависимости от того, как позанимался. Ну, вот, кстати, такая, да, очень понятная штука. Я тоже, когда занималась йогой, мне было лень поднять свою пятую точку, а там уже на коврик, когда ее приземлил, думаешь, как хорошо лежать, вот как хорошо, что я пошла.
2: Я тоже занималась йогой, моя любимая поза была шавасана, а все остальные позы я очень не любила. Поэтому занималась недолго. Два раза. Юлия пишет, я настолько...
1: Я занималась за то, как звучит, да?
2: Юлия пишет, я настолько ленивая, что утром выхожу гулять с собакой в пижаме. Юлия, я могу вам сказать, что вы не одиноки, потому что я часто вижу соседей, они, правда, вечером выходят под покровом тьмы. Они, значит, вот, ну, в чем вы из дома вышли, сверху какой-нибудь кардиганчик накидывают, дай бог, и вот в этом непотребном виде стоят и говорят, давай быстрее, быстрее давай, собаки.
1: Не, подожди, ну ты же выходишь в пижаме, а потом в этой же одежде, которая забрызгана там.
2: Чем?
1: Ну, не знаю, грязью, дождем, бактериями уличными. Ты в ней ложишься в кровать,
2: ну,
1: Юль,
2: и что?
1: Дурили?
2: Это называется биоразнообразие.
1: Нет!
2: Когда у тебя есть собака,
1: нет,
2: тебе наплевать, что там у тебя забрызгано, потому что собака с грязными лапами может залезть в кровать. Ты не успеешь ей лапы помыть, она уже там лежит, брюкает.
1: Биоразнообразие. Что за слово такое? Нельзя.
2: Хорошее слово.
1: Выходить на улицу в пижаме. Ну, то есть можно, но потом тогда в ней не спать.
2: Я завтра на работу приду в пижаме.
1: Боже, мне уже плохо просто от этих обсуждений. +7 915 0303567. Рассказывайте, что лениво делать вам. Пишите в Телеграм, пишите в Максе, пишите смс-очки. Не забывайте подписываться.
0: Дни Юли. Вечером. По будням на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
5: Наелся ли я? Ни в коем случае.
6: Ну что, рискуем?
4: Новые города. Новый сезон.
6: Поехали.
4: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3.

0: шоу на Юмор ФМ.
1: Солнечная, я Деточкина, она, и мы здесь зачем?
2: Чтобы мучить людей и спрашивать, в чем они максимально ленивы. Мы сегодня вот такую тему взяли, просто прочитали, что какой-то парень признался, что настолько ленивый, что женился на своей бывшей жене, потому что ему было лень знакомиться с новой женщиной.
1: Серьезно?
2: Да, заводить какие-то отношения, узнавать человека. Это же все время занимает, силы отнимает. И он решил, ну вот это же была, ничего. Ну, подумаешь, разошлись, сойдемся снова. И, короче, женился на ней опять. Вот в чем вы максимально ленивый человек? Признавайтесь нам в комментариях, пишите ВКонтакте, в Телеграме, в Максе нам пишите.
1: Номер +7 915 030 3567. Но если вы захотите отправить там смс-очку, мы не обидимся и тоже ее прочитаем. А еще у нас есть опрос в Телеграм-канале Юмор-ФМ, в группе ВКонтакте. Мы сегодня спросили, вы такой человек, что вам все лень, отстаньте от меня? Или нет, я энергичный и прям бодр. А бодрых, к сожалению, меньшинство. Я надеялась, что подтянутся, но нет, 42% в Телеграм-канале.
2: А ВКонтакте еще меньше, 41%.
1: Не разбивай мне сердце.
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Star FM.
1: И не надо делать такие удивленные глаза, деточкина. Ты прекрасно знаешь, как не ты, но наши слушатели могут выиграть новенький блестященький автомобиль.
2: Легко и просто, нужно сначала улыбнуться, потом сделать фотографию, а потом зайти на сайт веселаярадио.ру и загрузить свою фотографию на этом сайте. И вот вы уже в игре. Нажимаете на Фоменко, заполняете маленькую анкетку, пишите, как вас зовут, из какого вы города. Вы попадаете в нашу игру, слушаете Юмор ФМ внимательно, ловите ту самую шутку Фоменко и забираете у нас потом 3000 рублей.
1: Автомобиль. Продолжай. Я просто сурдоперевод делаю видеотрансляции на сайте веселорадио.ру на 3000 дальше.
2: Ну и в суперфинале вы можете побороться за автомобиль, друзья. За рулем так не делай никогда, Юлечка. Едешь во что-нибудь. Вот да. Поэтому она не может выиграть автомобиль, а наши слушатели да. могут.
1: Именно поэтому я не могу. А вы прямо сейчас заходите на сайт веселорадио.ру, и если уже сами зарегистрировались, то регистрируйте супруга, супругу, бабушку, дедушку, коллегу. Ну, правда, если вы с ним дружите. Вот если вы как у нас с деточкиной, то она, конечно, никаким автомобилем не поделится.
2: Конечно.
1: Но у вас, надеюсь, нормальные коллеги. Удачи! И в этом часть мы с вами услышим разные классные рубрики. Как обычно, ничего не утаим и расскажем, что Роман Юнусов пригласили. Вот прямо здесь живьем он будет тягать гол ой штангу и не только.
2: Будет рубрика «Деточкина не виноват», где я расскажу, почему Киркоров не общается с одноклассниками.
1: Что? Ну, как бы и так очевидно, нет?
2: Потому что он старенький.
1: Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм тоже в нашем эфире. Ну а прямо сейчас любимица наша Наташа Краснова.

0: встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова. Мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу. Он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место, реально, проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно. Я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров, Сережа Лазарев, Дима Билан, там, Егор Крид, да куча вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет? Там, 20, там, 25. Сколько я сказала, столько мне лет. Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим тюком, блин, ну мне, блин, 40. Понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь спит еще, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы ты наковырял это все? Он говорит, Наташ, давай честно, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала. А я до этого момента и не комплексовала. Он говорит, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала, поэтому я выучил несколько слов из твоей эпохи. У меня есть эпоха, мезозой, скорее всего, из твоей эпохи. Говорит, выучил, чтобы тебе было комфортнее. Мне вообще комфортно не было ни разу. Я тоже старалась, ты тоже должна стараться выучить эти. Кек, шпек, лол, кринж. Я выучила, я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил, я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно, мы, девочки, красивые, интересные, умные, с нами сложно, честно, мы знаем это, но, ну, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин, если позволяет других еще любить, еще и других долюбливайте. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю. Все.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я настолько милый, что когда продавал котят, два раза чуть не купили меня.

0: У нас сегодня хороший вопрос, и мы предлагаем отвечать вам честно. В чем вы ленивы? Рассказывайте, делитесь. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. И вот сообщение от человека, который не подписался, видимо, ему было лень, из Свердловской области. Он пишет, что мне лень устанавливать Макс, поэтому отправляю СМС.
1: Ну, молодец. Вообще, у нас есть все способы для связи, так что можно не СМС.
0: Скоро еще и проводной телефон появится.
1: Подожди,
0: такой.
1: До этого голубей заведем. А Евгений пишет...
0: У нас куриц уже хватает.
1: Ну, хорошо.
0: Достаточно птиц.
1: Будет 4.
0: А убирать кто будет за ними?
1: Ты. Евгений пишет, ленюсь кипятить молоко в кастрюле. Стоишь, колотишь его, колотишь, чтобы не пригорело. Надоело. Только отойдешь от плиты, так оно еще и пытается сбежать. Евгений, так вы пока его колотите, оно к вам привыкает. А и когда вы отходите, оно же за вами бежит.
0: А что
1: оно
0: значит
1: не просто...
0: колотить?
1: Ну, видимо, мешает. Ложкой его, чтобы оно не пригорело. Ты когда-нибудь варила молоко?
0: Нет, я просто не понимаю, зачем в 21 веке варить молоко. Ну, ладно, наверное, кому-то нужно. Надежда пишет, что ей всегда лень доготавливать свеклу с чесноком. Что это значит? Значит, я, говорит, ее сварю, а чистить лень. И вот она стоит день, два, три, пока не покроется плесенью. Потом выкидываю. Редко когда довожу до ума, хотя очень люблю свеклу с чесноком. Надежда, а вы попробуйте, может, вы свеклу с плесенью полюбите? Вы же никогда не пробовали.
1: Конечно.
0: Может,
1: это... Ну вот, знаешь, вот сыр с плесенью, только что человек ленился,
0: да?
1: Сыр съесть, а потом смотрит, там плесень, он такой думает, ну что, ну, пропадать добру, и съел.
0: Будете первооткрывателем, станете шефом, откроете свой ресторан.
1: Или вот еще вариант, можно ничего не делать, есть свеклу, закусывать чесноком, ну...
0: Но
1: зачем вот это все натирать?
0: Чистить, понимаешь?
1: Зачем его чистить?
0: Это лень.
1: Не, это что, знаешь, сколько в этой чешуе?
0: Все понятно с тобой, Юль. Я надеюсь, что продюсер этого не слышал. Плюс 7-915-03-567 наш номер. А вы, Макс, смс-очками или в телеграме рассказываете, что вам лень, а нам не лень. Нажать на кнопку и поставить Джейсона Стэтхэма.
2: Юмор ФМ представляет. Лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: На каждом первом свидании я чувствую себя как рыба в воде. Постоянно молчу, и лицо тупое. Я еще не до конца в тебя влюбился. Поэтому у меня в животе гусеницы. Сколько девушку не корми, все равно она прожует и снова начнет говорить. Самые популярные виды лапши. Пшеничная, яичная, гречневая и... Я буду любить тебя вечно. Я всем своим девушкам дарю мыло, чтобы они вспоминали обо мне. Когда голенькие. Увидел свою бывшую с другим мужиком, и мое сердце сжалось. А потом разжалось. Именно так работает сердце. И бывшая тут совершенно ни при чем.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на юг.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы агентства стратегических инициатив, фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
4: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: «Разоблачение века» в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Твоя девушка должна нравиться только тебе. Не обращай внимания на мнение друзей, родителей и уж тем более жены.

0: Кстати, да, хорошие новости. Можно слушать с закрытыми глазами и визуализировать те картины, которые рассказывает Деточкина.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Папа Римский Лев XIV стал одним из первых водителей новой полностью электрической модели Феррари. Кстати, сам электрокар уже раскритиковали, говорят, что он страшненький, выглядит так, как будто его надули и вообще похож на обрубок. Но, честно говоря, как бы тут на вкус, на цвет товарищей нет. Папе очень понравился, он такой удивился, говорит, ух ты, тут целых 4 двери. Впервые Феррари он заметил. Но если вы думаете, что папе подарили новую модель, то нет. На память ему дали руль от автомобиля. Бог им судья, как говорится, после такого поступка. Не, я вообще, знаешь, смотрю, вот как изменился наш мир. Ну, никакого уважения вообще.
0: К старикам, вообще. Конечно, да. И в метро мне тоже никто не уступает.
2: Зачем звать человека тестировать новую тачку, если потом ему не подарить эту тачку? Я вот это вот не понимаю. Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини собрался в президенты США. Тот самый человек, которому годами приписывают пророчество про все то, что происходит не только в США, но и в мире, решил вот, что пора уже идти куда-то туда, владеть страной. Грини записал предвыборный ролик, где сначала изображает пророка в балахоне, ну, потому что он же предрекал всякие такие штуки, а потом срывает бороду и превращается в серьезного юриста в костюме. А мультипликатор уверен, что страна устала от миллиардеров, карьеристов и политиков обеих партий. Ну, конечно, ей остро нужны юмористы. В одной стране тоже так думали, а потом... Филипп Киркоров признался, что перестал посещать встречи выпускников из-за поведения одноклассников. Они ему завидовали.
0: Какие ж нехорошие люди.
2: Почему они ему завидовали? Потому что, оказывается, у Киркорова золотая медаль. Мы и не знали, что Киркоров вундеркинд, а оно вон оно что, оказывается. Зависть была такой силой, что на выпускном вечере они пересели от меня на другой конец зала, отметил исполнитель, и все. Он обиделся и не общается теперь с ними. А они локти кусают и автографы просят. Извините, а вот эти одноклассники, они с нами сейчас в одной комнате? А золотая медаль?
1: Деточкина. Свободу, Юрий Деточкин. Не виноват.

0: кола.
1: Очень мне нравится вот этот звучок в конце открывания банки. Слышала?
2: Это банка?
1: Да.
2: Я думала, это бутылка.
1: Нет, это банка. Или бутылка. Давай спорт завтра сделаем в телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Это банка или бутылка. Но сегодня у нас немножечко другой опрос. Мы спросили, вы человек, которому все лень, а от меня отстаньте, или вы энергичный, и вот придумываете всякую ерунду постоянно, как некоторые. Таких, как я, меньшинство, увы, всего 42% в телеграм-канале со мной.
2: Ну, а ВКонтакте таких только 40%, уменьшается количество вот этих вот энергичных людей. Ну, потому
1: Остальные лентяи.
2: Вечер, просто к вечеру обычно количество лентяев увеличивается. Вот если мы с утра с тобой
1: спрашивали... Подожди, давай тогда мы
2: было
1: этот
2: бы по-другому
1: опрос оставим и, ну, скажем, в шутках шоу, что, как бы, тема у вас остается прежней. Не надо ничего придумывать, а ну-ка давайте продолжайте нашу тему, пушите, посмотрим, отличаются ли результаты и сообщения утром и вечером.
2: Угу, конечно.
1: Классно же я придумала?
2: Очень.
1: Нет? Ладно, хорошо. Хорошо. Давайте лучше тогда Романа Юнусова послушаем.
3: Юмор ФМ представляет.
4: Опасный момент. Гол! Штанга!
3: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
5: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
4: Гол! Штанга!
5: Ну что тут скажешь? Уж не знаю, чем вратарь остановил мяч, но застрял он между ног. Ну, в этом эпизоде Марков просто молодец. Марков сыграл как с очком, как Паганель в поисках бабочек. Смотрите, смотрите, Феттель целует кубок, тренера, конструкторов, даже свою жену целует. И что в итоге? Лежали все. Нападающий, вратарь. А мяч прошел мимо, так сказать, всех футбольных тел и ног и вкатился в ворота. Кто-то из игроков предпочитает длинные волосы, а вот Янкер наоборот. Побрил себе все, что можно. Ну что тут скажешь? Футбол — это такая игра, в которой участвуют 22 человека. А арбитры всегда судят против сборной России. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
4: Гол! Штанга!
3: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужик захотел, мужик сделал. Мужик не захотел, мужик не сделал. Мужик не захотел и сделал, значит, мужик женат.

0: Итак, сегодня мы спросили у наших слушателей, в чем вы ленивый человек, что вы ленитесь делать, и писали нам самые разные комментарии. Вот, например, Александра пишет, что он настолько ленивый человек, что всегда делает все сразу хорошо. А зачем? Чтобы второй раз потом не делать и не переделывать.
1: Ой, смотрите, а вот у меня есть сообщение от Марка, который настолько ленив, что делает все сразу плохо, чтобы потом его не просили делать еще.
0: Да?
1: Да, но Марк все равно все запорит. Вот так вот он думает. Вот, например, Татьяна пишет, что она настолько ленивая, что ей лень готовить для себя. Я могу не есть и не хотеть кушать весь день. Кофемашина мне готовит кофе, я и рада. А ты бы смогла вот весь день не есть?
0: Если это сладкие булки, то, конечно, нет. Более того, я сегодня наших коллег, они ходят в столовую, говорят, что здесь чудесная и недорогая столовая. Попросила, говорю, носи мне каждый день булки.
1: Надо сказать им, чтобы они носили тебе каждый день суп с капустой, капусту тушеную, капусту жареную.
2: Подожди, Юля, работать до 9, а у меня уже...
1: Это полезно, Юля.
0: Николай говорит, что у него дома голосовое управление, настолько ему лень включать свет, музыку. Но я, говорит, мечтаю, чтобы управление вообще перешло на мысленное, потому что ему даже голосовые команды лень произносить, понимаешь?
1: Я понимаю. Я поэтому никогда не слушаю музыку, вот это все, мне так лень что-то там искать.
0: И живешь в темноте.
1: И живу в темноте, да.
0: И на ощупь.
1: А знаешь, почему я живу в темноте? Потому что я так красивее.
0: А я думаю, знаешь почему? Просто потому что дорого платить.
1: Да? Свет тоже, электричество экономится.
0: Завтра как раз, да, придется мне оплачивать счета.
1: А я уже оплатила и теперь экономлю.
0: А я думаю, что ты так похудела за последние несколько дней? Плюс 7-915-0303-567. Зачем я произношу этот номер? Ведь мы уже заканчиваем. Но он понадобится вам утром писать нашим утренним коллегам. Они придут в 7 часов озвучить тему. Ну, а мы благодарим всех, кто сегодня был с нами, солнечные деточкины. Спасибо большое, завтра возвращайтесь, мы тоже будем. А на сегодня наша всем традиционная пока!
3: Дни Юли на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Смотрю на вас, молодой человек, и думаю, все-таки вы нет-нет, да попиваете из копытца.
2: Со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
1: Азамат Ахирович, с вами все в порядке? Вы с пенсионерами будете встречаться или нет?
2: Задолбал, задолбал! С этими пенсионерами своими. Не буду я больше с ними встречаться, я тебе сказал 300 раз уже.
3: Я в прошлый раз вот с ними встречался, с этими. Бабка мне одна начала, блин, ерунду нести.
4: Азамат Тахирович, вы нам обещали фундамент, а ничего не сделали. Ой, с вами каши не сваришь.
2: Представляешь? Вот ты прикинь.
3: Бабка посреди предложения свихнулась. С ума сошла. Говорила про фундамент. Вот все, что да. Ой, каша. Вот как каша началась, все, поехала, крыша у нее. Причем здесь каша? Я думаю, где фундамент из каши, что ли, нужно заливать?
1: Это просто поговорка, Азамат Ахирович. С вами каши не сваришь. Что непонятно-то? Поговорка – это маленькая народная мудрость, Азамат Ахирович.
3: А как на нее отвечать? Ну, типа, она, с вами кашу не сваришь, там есть какой-то ответ ей? Или это только одна поговорка про кашу все время, и все?
1: Да нет, их много есть.
3: Давай, быстренько меня поднатаскай по этим поговоркам, я сейчас поеду эту бабку нахрен просто растаскаю, блин, к чертовой матери. Видишь, ты придумала себе, блин, вопросик, каши не сваришь,
1: а
3: давай.
1: Вот есть работа, не волк в лес не убежит, вот такая, например.
3: И что? Типа, она мне такая, с вами каши не сваришь, а ей такой, работа, не волк в лес не убежит?
1: Ну, подходит, кстати.
3: Куда подходит, Саша? В мире, где есть люди, которые не знают поговорки, куда подходит она?
1: Но это же мудрость.
3: Какая нахрен мудрость? Ты чё? Работа не волк, в лес не убежит? Хорошо, а если твоя работа зайцев ловить? Работа волк получается?
1: Азамат Ахирович, в каждой поговорке есть скрытый смысл. Вот эта поговорка означает, что работу можно сделать потом. Попозже.
3: А нахрена волка в эту поговорку запаковывать тогда? Волк при чем здесь? Так и скажите, работу можно сделать потом. Вот и все. Или что, по-твоему, люди как говорили? Давай работу потом сделаем. Чего? Не понимаю. На волке объясни. Так, по-твоему, что ли, было?
2: Катю позову. Катя знает у нас все. Катерина, что делаешь? Дуй сюда бегом. Она лучший работник у нас в мэрии. Смотри, какой красивый человек. Принцесса Катя. Классно выглядишь. Молодец. Как гастрит там твой? Ладно, не отвечай. Вижу по лицу, что все хорошо у него.
5: Вы что-то хотели?
2: Да, Катя, очень сильно хотел. Тут одна бабка меня достала. Она мне ляпнула какую-то поговорку, блин. Это... с вами каши не сваришь. Я не знаю, как отвечать. Она все мне несет ерунду какую-то. Ты знаешь поговорки вообще какие-нибудь?
5: Конечно, их очень много поговорок. Например, волка ноги кормят.
3: Опять про волка! Ты же только что сказал про волка!
5: А какой он говорил? Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит? Нет?
3: Чего?
5: А, вот это, наверное, человек-человеку волк, да? Нет? А, значит, с волками жить, по-волчьи выть. Да?
3: Сколько их про волка? Мне про кашу надо, Катя, кашу. Она мне про кашу сказала, я ж про волка не буду ей пихать в ответ. Кашу надо тоже про кашу говорить.
5: Но я про кашу так сразу не могу сходу вспомнить.
3: А про волка ты сколько сказала? Нормальную мне поговорку дайте, нормальную.
5: Волков боятся в лес не ходить.
3: Я тебя сейчас уничтожу, вообще, чертова матери.
5: Простите, я забыла, что про волка нельзя.
3: Ну да, Кать, мы же так мало про волка говорили сегодня. Твою мать, три лба, бабку одну не можем вздрючить хорошенечко. Что такое еще, а?
5: Ну вот еще можно, без труда не вытащишь рыбку из пруда.
3: Точно рыбку, Кать?
5: Точно.
3: А эта рыбка за зайцами не гоняется?
5: Нет, она в пруду плавает, и ее оттуда трудно очень вытащить. И вот про это и поговорка, что без труда ничего не получится.
3: Так все, ничего не получится без труда. Без труда не насикать два ведра. Сколько хочешь, могу таких придумать.
5: Азамат Тахирович, а может вам просто, ну, не ехать на эту встречу? Я вам вместо этого виски налью, и все, и не надо будет никому ничего отвечать.
3: Давай.
1: Ну да, получается, и волки сыты, и овцы целы.
0: Однажды в России. Лучше.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Ленка на Юмор-ФМ.
1: Благодаря эбонитовым шестам стриптиз-клуб сам обеспечивал себя электричеством.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Комитет по культуре, спорту и межвидовой эротике города Ногозадерищенска приглашает всех сочувствующих на открытый чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
2: А у вас есть конь на палочке? А может, вы и есть конь на палочке? Тыгдым, тыгдым, для вас не пустой звук?
1: Тогда и гаго на Ногозадерищенский ипподром, где вас ждут показательные выступления хобби-хорсеров-чемпионов, скачки на приз Ногозадерищенской конно-палочной фабрики, выездка, конкур, джигитовка.
3: Конкурс красоты «Мантычу как кобыла», а также фудкорты, полные ржи и овса, и другие конские радости.
1: Приходите с конем на палочке.
2: Можно просто с палочкой или просто с конем.
4: Кто-нибудь, пожалуйста, приходите.
1: Чемпионат Ногозадерищенского района по хобби Хорсингу.
4: Мы вам и го-го. Не реклама.
5: Элитный маникюр?
6: Теперь это доступно.
7: Росомаха.
6: Авторская студия маникюра Нутеллы Папузян. Маникюр, педикюр, авторский дизайн.
7: Росомаха.
6: Зачем отращивать, если можно наращивать?
8: А можно мне ногти, как у Нутеллы Папузян?
6: Ну, разумеется, Росомаха ждет вас. Москва, стрёмный переулок 8, строение 11А.
9: Вход через эротический салон «Цацки-пецки».
6: Росомаха. Удивляй когтями.
10: Сеть стоматологических клиник «Прагматик» класса «Твой рот».
11: Недорого, но больно.
10: Полный комплекс услуг. Лечение, мычание, мучение, удаление, выдирание, выбивание, отбеливание зубов по фотографии. Твой рот.
11: Для клиентов со своими клещами скидка 50%.
10: Ищите нас в переулках, подворотнях и тупиках вашего города. Сеть стоматологии «Твой рот».
11: Я твой рот лечил.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Народная примета. Жена, которая не ужинает после 6, начинает грызть мужа после 7.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор FM.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда Агрофак Ставрополь.
3: Сейчас хотят запретить карты Таро, а это значит, что будущее мы сможем узнать только из рилсов вот с этим человеком.
4: Байден, ты грязный ковбой. Услышь меня, Вашингтон похорошеет при Собянине. Франция вступит в БРИКС, как одна из африканских стран. На День благодарения американцы будут жарить друг друга, а потом еще и съедят друг друга. Смеетесь, это смешно! А мы будем процветать! В России вырастет демография! За первого ребенка будут давать второго! Значит, сборная России по футболу будет обыгрывать всех! Потому что наши соперники будут играть голодными! Поэтому не надо шутить со мной! Тут другие ребята! Это Россия! Россия! Германия! Польша, Литва, вы получите газ. Потому что Россия всегда заботится о новых регионах. Все, остальное ты увидишь в рилсах или в Симпсонах. Грязный ковбой, ненавижу тебя. Убирайся прочь, уходи отсюда.
0: Команда имени Янковского. Азов.
3: Эзотерика в последнее время начинает набирать большую популярность. Я боюсь, что скоро она может стать выше закона.
5: Добрый день! Сегодня слушается дело Янковского Эдуарда Станиславовича. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере, а именно 1,5 миллиарда рублей. Прокурор, прошу.
6: Да, Ваша честь, вот выписка из его банковской карты, на нее поступило как раз 1,5 миллиарда рублей.
5: Аргументировано.
7: А вот выписка из его натальной карты. У него Венера в Водолее.
5: Тоже аргументировано.
7: А еще у него асцендент в Козероге.
6: Наши эксперты выявили, что на него влияли третьи лица, это значит, кража была в сговоре.
5: Плюс 10 лет к сроку.
7: Мы выяснили, что на него влиял коридор затмений, значит, действие было совершено в состоянии аффекта.
5: Минус 10 лет.
7: А еще у него Лилит в Овне, второй дом в Деве, Луна, секстиль, Нептун и Солнце в Водолее.
5: Черт, мы вышли в минус на 5 лет. Так, смотрите, значит, вы можете один раз кого-то ударить, что-то репостнуть или украсть человека, но на чуть-чуть.
6: А может, мы будем придерживаться уголовного кодекса?
5: Пожалуйста, вот ваш уголовный кодекс. Называйте страницу и строчку.
6: С ума сошли совсем.
5: Все. Значит, учитывая все приведенные доказательства и доводы, суд постановил освободить подсудимого в зале суда.
6: Вы что, с ума сошли? Вы только что стендапера на 19 лет посадили за шутку, вырванную из контекста.
5: А нечего в ноябре рождаться, Скорпион!

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И не только рассказываю, но и приглашаю вас в увлекательное путешествие во времени и пространстве. Например, сейчас мы перенесемся в 19 век, в романтическую и прекрасную Францию. А веселыми историями из жизни нас порадует сам Александр Дюма.
0: Шутить изволите?
1: Во время своего путешествия по Российской империи автор «Трех мушкетеров» посетил Тбилиси. Владелец большой книжной лавки пригласил его зайти посмотреть товар. А за день до этого книготорговец велел все полки заполнить исключительно произведениями Дюма, а все остальные спрятать подальше.
2: Классик французской литературы зашел в лавку и удивленно воскликнул: «А где же книги других писателей?»
3: «Они все проданы», — еле сумел выговорить растерявшийся владелец магазина.
1: Однажды Александр Дюма прогуливался в зоологическом саду с красивой молодой дамой. Та была в полном восторге от увиденного, но более всего ее поразил какой-то олень с четырьмя рогами вместо двух. Дама поинтересовалась у своего спутника, что это за животное. Дюма отреагировал моментально.
2: «Я полагаю, что это олень-вдовец, который снова женился».
1: Александр Дюма не раз участвовал в дуэлях. Ну, самая известная дуэль писателя произошла из-за лишних слов, сказанных на светском приеме у известной в Париже дамы. А вот условия дуэли были необычны. Участники тянули жребий, и тот, кто доставал записку со словом «смерть», должен был застрелиться. Этим счастливчиком и оказался Дюма. Писатель взял пистолет, удалился в соседнюю комнату и закрыл дверь. Хлопнул выстрел, повисла скорбная тишина. Через мгновение дверь распахнулась, и смеющийся Дюма вышел из комнаты со словами: «Увы, господа, я стрелял, но я промахнулся».
0: Шутить изволите?
1: Что же, Александр Дюма на время удалился, и мне, пожалуй, пора. Обязательно вернусь с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все.

0: Пустите меня на танцпол!
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У сантехника Миши была кличка «Котенок», потому что его часто находили на улице и приносили домой.

0: FM представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Триот-Идиот», город Смоленск.
1: Команда КВН «Триот-Идиот» свою песнь о техническом прогрессе посвящает месту,

0: Дом снести, чем сделать, чтоб горела лампочка.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
4: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
5: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Для того, чтобы получить 1 000 000 рублей, достаточно поменять 10 тысяч евро. Где взять 10 тысяч евро? Думайте сами. Не мне же вас жизни учить.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Кстати, добрый день. Моя любимая женушка постоянно жалуется на меня своей маме, а иногда и моей. Подскажите, пожалуйста, это нормально и как это преодолеть?
0: «Сатья отвечает».
2: Все зависит от того, что вам в этом не нравится. То есть, вот она жалуется, допустим, маме. Твоей, моей или своей. А как это до тебя доходит? Если потом видишь, что приходят там три злые женщины, твоя мама, ее и моя, и долго тебя бьют у лифта бейсбольными битами, пока ты не затихнешь, ну, с этим надо что-то делать. Если до тебя это никак не доходит, а оно не должно доходить, если к тебе подходит чья-то мама, говорит: «Валера, ты, мама, идите все, ну, в Мадагаскар, да, куда-то», то тогда это не жалование, это женщина сливает негативные эмоции не в тебя. Радуйся этому факту. С другой стороны, если она жалуется твоей маме, то это о том, что у них хорошие отношения. Вряд ли она вылавливает старушку, зажимает у клавки, ее прижимает, да, там, и в ухо там ей: «Твой сын, но помни об этом». Ну, вряд ли, вряд ли. Поэтому надо расслабиться и продолжать жить. Женщина нашла иной альтернативный источник слива негативных эмоций. Просто понять, что твое письмо дошло до Деда Мороза, и трезво успокоиться.
0: «Сатья с юмором».
2: Письмо. «Я знаю, что жена моего любовника нашла мой номер телефона. Что мне ей отвечать, если она все-таки позвонит?» Ну, напрашивается версия. Ничего. Не надо вообще разговаривать с малознакомыми, с незнакомыми людьми, с незнакомого номера. Не надо отвечать. «Алло, здравствуйте, вы кто? Я жена вашего любовника. Очень приятно, но мой любовник умер 4 года назад. Я скорблю до сих пор. Или мой любовник, я вышел за него замуж 2 года назад. Сейчас я позову Феликса. Вы, может, ошиблись? Вы что, на детекторе лжи? Ну ладно, там понятно, что не надо заводить любовника женатого. Ну бог с ним, мы можем этого понять. Ну, вести переговоры, о чем вы будете говорить? Вы жена моего любовника, да? Ой, давно хотела уточнить из первоисточника. Ему жареное можно, а то я люблю сырники делать зажаренные, у него не будет там, поджелудочная не вылетит». Она говорит: «Да-да-да, Павлик очень любит безлактозной сметанкой, вы там поаккуратнее, нам его еще потом лечить». Что?
0: «Сатья». Вы спрашиваете, «Сатья отвечает» с юмором на Юмор

0: мальчик, ты еврей.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло немножко, люди во дворе.

0: на Юмор-ФМ.
1: Катя только хотела постричь кончики, но мастер уговорил ее сбрить усы полностью.

0: RFM представляет.
1: Самое лучшее.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе, науке это, друзья, неизвестно. По этому поводу, собственно говоря, и анекдот. Представьте, вечер, окраина там города, отделение милиции, пятница, сидит уже уставший этот, господи, несчастный капитан, который уже представляет, что в субботу-воскресенье он поедет на рыбалку, и уже собираясь уходить, вдруг врывается такой мужчина, немножко взъерошенный, говорит: «Так, товарищ капитан, все, я хочу подать заявление, меня вчера украли инопланетяне, отвезли на Марс, так сказать, и изнасиловали». Он на него смотрит, говорит: «Господи, мужчина, я вас умоляю, пятница, вечер, идите домой». Он говорит: «Да нет, ну что, как не стыдно, у меня моральный ущерб. Пишите, значит, меня украли инопланетяне, это Зиномарс, и изнасиловали». Он говорит: «Да я не буду писать, это бред». Он говорит: «Я сейчас на вас буду писать заявление». Ну, в общем, он понял, что с ним бесполезно о чем-либо говорить. Берет так нехотя листок. И последний у него такой шанс, он смотрит мне в глаза, говорит: «Мужчина, ну скажите честно, ну вы вчера выпивали?» Тот говорит: «Да, но так совпало». Как говорится, от любви до резни один шаг. Разговаривает супружеская пара. «Абрамчик, у нас сегодня с тобой годовщина свадьбы, и я предлагаю по этому поводу зарезать курочку». «Софочка, прости, а курица тут при чем?» «Надо резать Беню. Это он нас познакомил». Как много девушек хороших и ласковых имен. Беседуют две подруги. «Представляешь, а?» Он меня спрашивает: «Что тебе подарить на 8 марта, Оля?» «А ты?»
3: «А я Света!»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Реклама. Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Написал свое резюме, перечитал, расплакался. Жаль такого человека на работу отдавать.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это такое нудноватое произведение, но советую послушать. Я его еще никогда не читал. За грубость осуждены. За грубость осуждены. Администратор, дворник, шофер, замдиректора по снабжению, сменные механики, писатель, прораб, бригадир, отделочники, мать и отец Сергея Дзюбы. Дзюба определен в колонию. Воспитатель детсада, члены комитета народного контроля, водитель автомашины ГАЗ-51, номерной знак 1354H, прилежащий Пулковской обсерватории, два грузчика с этой машины, ученый-секретарь, хозяин мебели, его сестра, встречавшая машину, сын ученого-секретаря, ждавший машину внизу, соседи по пути следования, грузчиков с мебелью, механики треста лифт-ремонт, жильцы соседнего дома номер 21 по улице Жуковского, Калягина Евдокия, 902 года рождения, Куштарева Маргарита, 906 года рождения, наблюдавшие за разгрузкой, госпитализированные. Осуждены товарищеским судом жители номер 27 по улице Победы в 3000 метрах от выгрузки. Состоялось собрание работников столовой, возле которой останавливалась автомашина ГАЗ-51 1354H Пулковской обсерватории. На собрании присутствовали руководители треста, директор столовой, шеф-повар, буфетчица, от работы освобождены. Зав. Производством лишен права работать в торговле и еще 3 года нести материальную ответственность. Зав. Пунктом приема белья по пути следования автомашины ГАЗ-51 отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Жизнь в городе постепенно вошла в нормальное русло. 15 октября 80-го года был поставлен на место пивной ларек. Застеклены дома по улице Жуковского. Автобус «Спас» 7599 «Лев» детского сада завода «Пульверизатор», настигнутый автомашиной ГАЗ-51, заменен прогулочным катером «Альфред Дерер». Новое название «Октябренок Балтики». Штаб, созданный для ликвидации последствий прохождения по городу указанной автомашины, распущен. Ох, люблю с утра. Ранняя пташка. Это я. Как идет? Сначала колом, потом соколом, потом мелкими пташками. С утра ее возьмешь, всю ломоту снимает. Итальянский коньяк привез наш советский товарищ, Шпок называется. Вот это да. Действительно, где-то есть такой коньяк. Шпокнули мы по первой, сразу стала голова проясняться. Шпокнули по второй, голова ясная, как стеклышко. Шпокнули по третий, свет невозможный, яркий. Сам легкий, как ангел. И все соображаешь. Я из своего окна Невско-Печерскую лавру увидел. Первый раз, никогда не видел. Обострилось все. Еще по стакану дали, вижу странное здание на горизонте. Не могу черты разглядеть. Добавляю, он, университет, МГУ, из Одессы, вижу. Шутка сказать, зрение обострилось до Орлиного. Тот коньяк, Шпок называется. Ну, глядим на университет и шпокаем еще. Прислушался, по-немецки говорю. Сроду ни одной буквы. И все понимают. А раньше не в зуб колесом. И голова ясная, как хрусталик. И все вспомнил, что в жизни было. Ножки легкие, как перышки. Тельце тоненькое, как шнурочек. Организм работает, как часы. Вот коньячок, а? Еще 2 бутылки осталось. Сейчас хочу Достоевского вызвать. И по-китайски, думаю, заговорить, а? Шпок называется.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18

0: по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жизнь нужно принимать такой, какая она есть. Сегодня ты голубь, а завтра памятник.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Я подметаю руки, обычное дело. Я дворник в Петербурге, почти собрал тело.
3: Губки бантиком, бровки домиком, похож на губка бантичного бровку домика. Бровка домик.
0: На Юмор ФМ.
4: О, сейчас будет разнос. Сейчас мне надо. Это очень смешно.
2: Утекай, в Беларуси нас ждет маньяк. Хочет нас подсадить на крючок. Крючок!
3: А что это?
4: А кто это еще, спроси?
3: Президент?
4: Да.
3: Он так говорит?
4: Да.
3: Он так говорит, крючок?
4: Ну, там все так говорят. Это язык их?
3: Айкос купил с ментолом, старым носком воняет.
4: Господи, как они только не воняют. Паласом, воском, кошкой.
3: Лотком.
2: Воскресенье, день рождения у тебя. Понедельник, день рождения у тебя. И во вторник, день рождения у тебя. Тебя рожали 3 дня.
3: Когда кота ты позовешь, боюсь тебя он не услышит. Ботинки он твои распишет, ты их по запаху найдешь.
1: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
3: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Чтобы правильно взвеситься, нужно посмотреть на результат, провериться, успокоиться и только потом ставить на весы вторую ногу.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев. И мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
1: Мама с маленькой Таней идут в детский садик. Таня говорит: «Мам, ты хоть знаешь, как называются дети у рыб?» Мама отвечает: «Мальки». Не, неправильно. Ребятки. Миша 4 года. За обеденным столом он спрашивает: «Мам, что это за суп?» «Рассольник, ешь». «Я не чувствую огурцов». «Ну вот же, плавают», говорит мама. Миша посидел немного, а потом взял, да и расплакался. Мама удивлена: «Что случилось?» Миша сквозь слезы: «Они не плавают, они вообще не шевелятся». Из школьных сочинений Гриши. Мой папа – водитель автобуса дальнего плавания. По пути слышались шорох, шепот и цоканье лягушек. Когда Петя вернулся из лыжного похода, он заснул с большим аппетитом. Воины ехали на верблюдах, конях и пешком.
0: Угарный папа!
1: Семья едет с дачи домой на машине. Дорога дальняя, и мама регулярно подкармливает 5-летнего Сережу яблоками. После очередного «Сереженька, скушай яблочко», он возмущенно восклицает: «Что ты меня все яблочками пичкаешь? Продукты давай!» Папа ведет 4-летнего Вову из садика, где он очень весело провел день. Внезапно Вова останавливается как вкопанный и говорит: «Пап, а давай нашу мамку выгоним и возьмем домой воспитательницу из детского садика». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
4: Рекламодатель, управляющая компания НКС. Источник информации о организации основанных на риске игр пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. Винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.

0: Фоменко. Пять шуток про мужчин.
1: Настоящего мужчину придумали женщины, чтобы пугать им своих мужей. У мужиков все просто. Чем подумал, то и почесал. Все маркетологи и мерчендайзеры мира бессильны против мужика со списком покупок. Моему типу фигуры лучше всего подходит одеяло.
2: Воспитанный мужчина никогда не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда сидишь и думаешь: «Господи, ну за что мне все это?» А потом вспоминаешь, что есть за что, и думаешь: «Ну так-то еще пронесло».

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Городок неплох», — сказал Остап, выйдя на проспект Шатар-Руставели. «Вы знаете, Киса...» Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через 10 настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполит Матвеевича пальцем в бок. «Знаете, кто это?» — шепнул он быстро. «Это одесская бубличная артель Москвы.

0: канатье. «Вы, кажется, знакомы?» — сказал Остап шепотом. «Вот особо приближенные к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно, нам нужно поговорить». Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. «Прикажите чего-нибудь подать», — втолковывал Бендер. «И поесть чего-нибудь». «Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести сегодня с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству». «Опять», — с отчаянием подумал Кислярский, — «опять начинаются мои мучения». Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо. «Так вот», — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, «за нами следят уже 2 месяца, вероятно. Завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться». У Кислярского посеребрились щеки. «Мы рады», — продолжал Остап, — «встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за Родину. Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум».
1: «Не надо», — твердо сказал Кислярский.
0: В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии готов оказать возможную финансовую помощь.
2: «Вы верный друг Отечества. 500 рублей могут спасти гиганта мысли и отца русской демократии».
0: «Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?»
3: «Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен».
0: Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало «браво, киса, браво», что значит «моя школа». Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу 500 рублей. После этого он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли.
4: Ильф, Петров и Бурунов.
5: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
4: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
6: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
4: В эту пятницу ровно в полночь
6: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
7: Вы

0: Реклама.
1: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
2: Информация ранее задействована на диске игр пари акции. Но любят реализацию. А правила проведения призов в фонде. Кончатый призов и выигрыш. В сроках месте. Порядок розыгрыша получения призов и выигрыш. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит во время событий. Сроки акции. С 4 мая 2026 по 31 декабря 2027 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лучше бы Прометей подарил людям не огонь, а свою бессмертную печень.

0: России. Лучше. Однажды в самолете президента.
1: Господин президент, разрешите войти.
2: Черт дери ваши задницы! Генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас черт подери носит? Мы сейчас летим на первую встречу в России. Поэтому я просил вас собрать как можно больше информации о традициях русских, об обычаях, о том, как вообще они встречают гостей.
1: Господин президент, вас встретит сразу женщина в кокошнике.
2: В чем?
1: Ну, это такая штыковая лопата, в которой вместо деревянной палки есть женщина.
2: Хорошо, я думал, русские будут встречать водкой.
3: Нет, мы узнали, у русских нет водки. У них есть водочка. Водонька, водяра, православная, живительная, ключевая. А именно водки нет.
2: А может быть, тогда не пить водоньку?
1: Не получится. Не пить водку у русских – это грех.
2: Какой еще грех?
1: Грех не выпить. Представляете? Они в это сильно верят, а мы должны уважать чужую религию.
2: Да, действительно, мы должны. Может быть, тогда просто пропустить?
1: Ага, не получится. В русском языке пропустить обозначает выпить. Они вообще специально придумали так свой язык, чтобы нельзя было отказаться от водки.
2: Хорошо, что дальше?
1: А дальше у них питание.
2: Меня повезут в ресторан, правильно?
1: Ага, фигушки, господин президент. Вас повезут в лес. У русских очень много леса, и они туда всегда ездят. Даже есть. А уже там, в лесу, вас ждет самая ужасная тварь с русского стола. Печеная картошка.
2: Просто картошка, запеченная в духовке?
1: А, нет, господин президент. В духовке у них хранятся сковородки. Крышки от кастрюль, которые не подходят ни к одной из кастрюлей. Очень много пакетов. А вот картошку они пекут в костре.
2: В костре?
1: В общем, вы кидаете ее в костер. Ждете какое-то время, потом двумя палочками достаете ее из костра. Аккуратно, свободной рукой, пальчиками, чтобы не запачкаться, начинаете ее чистить. Но фиг там, вы все равно запачкаетесь. Вы все в саже, у вас вся картошка хоть и почищенная, но в саже, рот весь в саже. Ты начинаешь ее есть, но у тебя не получается, потому что нужно одновременно и дуть, и есть, чтобы не обварить свой рот. И вот ты доходишь до середины, она там сырая. У нее температура, как на солнце, она сырая.
2: Господи, что это такое? Это хотя бы вкусно?
1: Чтобы она была вкусной, ее нужно посолить. И ты начинаешь искать соль, а где же соль? Ага, вот она, в спичечном коробке!
2: Так, значит, выпили, поели и пошли, правильно?
1: Да, и пошли петь песни.
2: Петь песни? А что поют пьяные русские?
1: Пьяные русские поют песни, которые трезвые русские пели 200 лет назад. Ну, например, «Ой, цветет калина», «Ой, мороз, мороз», «Ой, люли-люли», «Ой, кто-то с горочки спустился».
2: Что, у них все через боль постоянно? Что, у них есть песни, в которых нет слова «ой»?
1: Да, есть одна. «Валенки, валенки, ой, да не...» А, нет, нету.
2: Когда я все-таки поеду в гостиницу?
1: Никогда, господин президент. Потому что сейчас время самой страшной русской традиции – гостеприимства. Они вам скажут: ну куда ты по ночи сейчас поедешь? Оставайся у нас. И поселят вам на полу.
2: Куда мы летим вообще? Что нам там делать? Все, никуда не полетим. Разворачиваем самолет. Полетим обратно к себе домой, в Америку.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Игорь пришел домой без настроения. Но жена тут же поделилась с ним плохим.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне 44 года, и я свинья. Точнее, квадробер. Каждый день после работы я надеваю поросячьи ушки, копытца, поросячий хвостик, вешаю на нос пятачок и иду в ближайший алкомаркет, чтобы закупиться там до поросячьего визга. А костюм свиньи для моего старого нового хобби я приобрел в гипермаркете «Рога и копыта». Хотя жена говорит, что я и без костюма очень похож.
2: Гипермаркет товаров для начинающих и опытных квадроберов «Рога и копыта».
3: Ушки, лапки, хвостики, носики для песиков, котиков, зайчиков, белочек, крокодильчиков и, конечно, поросят. Квадробинг начинается с хорошего костюма.
1: Впрочем, поверьте, костюм не главное. Главное, что в душе вы самая настоящая свинья.
2: «Рога и копыта». Проживите свою лучшую.

0: театрах. От создателей «Механизатора» и «Рационализатора». Ассенизатор. Он мститель из глубины. Он хозяин подземного мира. Его миссия – сделать мир чище. Павел При. Лучший в ураганном боевике. Ассенизатор.
1: Учись, сынок, а то так и будешь ключи подавать.
0: Ассенизатор. Он придет и уберет за тобой. Смотрите только в формате 5D. С ароматом присутствия. При поддержке Министерства коммунального хозяйства Российской Федерации.
2: Вы все еще стучите по батарее? Это же прошлый век.
3: Раз-раз, проверка связи. Товарищи жильцы, будьте внимательны. В квартире номер 64 начинается праздничный трехдневный гульбарий, посвященный отъезду жены и тещи на отдых в Анапу. Прошу проявить понимание и заранее простить.
4: Верхнекозлинский матюгальниковый завод с гордостью представляет систему раннего оповещения соседей «Оральник ПРО».
5: Решил немного порезвиться? Тебе оральник пригодится.
4: Невероятная акустическая мощь. Радиус действия до 1,5 километра. Легко проникает сквозь бетон, паркет и настенный ковер. Все это «Оральник ПРО».
5: Дайте шанс соседям заранее понять, принять и смириться.
3: А примерно через 15 минут у нас караоке.
4: Система раннего оповещения соседей «Оральник ПРО». Не говорите, что вас не предупреждали.
5: «Оральник ПРО». А вы все еще слышите?

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS 77 82 609.

0: Реклама.
1: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
2: Реклама. Рекламодатель. Управляющая компания НКС. Источник информации об организации основанных на риске игр. Пари. О правилах их проведения. О призовом фонде таких игр. Пари. О количестве призов или выигрышей. О сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. Винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.

словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Раньше я любил лето, но потом понял, лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги.

0: ближе к детям. Екатеринбург.
1: Сейчас модно записывать детей на всякие дополнительные кружки. Но иногда родители перегибают.
2: Все, мам, я больше никуда сегодня не пойду.
3: Дим, а че ты дома? У тебя же парашютный спорт.
2: А я на нем. Просто ветер в нашу сторону подул. И вообще, кружок по нардам. Вы мне с отцом вообще не верите.
3: Дим, ну ладно, нарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
2: У деда зрение минус 8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
3: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
2: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
3: Нет, что ты взял?
2: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
3: Так, Дима.
2: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
0: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
4: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзек!
5: Здорово, здорово. Так, чё, я, ну, так, я, ну, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Жалеть тело лучше моё окно, и тут как всё потрескало. Ладно. Моё окружение, да, учительницу, ну, по литературе. Видите, когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: «Я». И тут же она: «Твою мать!» Я выходил и такой сижу за решеткой в этот момент вам хоть раз весь класс кричал: «Владос, тяни до выпускного!» А мы в пятом... Спасибо!
6: Спасибо!
4: Спасибо, Влад! Это было классное выступление!
0: На Юмор-ФМ! Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Секреты китайской кухни. Если блюдо укусило вас в ответ, значит свежее.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Корреспондент берет интервью у таможенника. Скажите, почему вы решили стать таможенником? Ну как, это очень интересная работа. Меня вообще сподвиг на этот подвиг, что называется, Луспекаев в фильме «Белое солнце пустыни». Вы знаете, я был пленен тем, как играет он, сыграл этого, органично сыграл этого таможенника. Я тоже решил стать таможенником, потому что очень, это очень интересно. Ну и, конечно, тарелка черной икры – это вообще труба. Муж возвращается с командировки, жена в кровати, явно больная. Он говорит: «Валюшенька, что случилось?» Он говорит: «Ой, Гена, мигрень страшная. Я тебя умоляю, сбегай в аптеку, купи цитрамон». Он говорит: «Конечно, моя сказка». Да так они нервничают, папка быстро. Вниз спускается. Вдруг маленький мальчик подходит, сын его: «Папа, а у мамы в спальне в шкафу дядя Витя». «Ах так?» Он взлетает на четвертый этаж, открывает дверь спальни, открывает шкаф, стоит дядя Витя в трусах, грустный такой. «Витя, ты меня удивляешь, у Вали башка раскалывается, он с ребенком в прятки играет». Дедушка с бабушкой едут в «Жигулях», бабушка за рулем. Их останавливает инспектор ГИБДД, инспектор Петров: «Ваши документы». Бабушка: «А, дед, документы давай, права просит». «Пожалуйста». «Спасибо, нарушайте, там знак был». Бабушка: «Ай, дед, нарушаешь, говорит, там знак был, аккуратней езжай». «Я прослежу». «Хорошо. В Саратов едете?» «Да». «Сами из Саратова?» «Да». «Вы знаете, если честно, в Саратове был самый ужасный секс в моей жизни». Бабушка: «Ай, дед, кажется, он тебя знает».
0: Игорь Маменко и

0: шутит. Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
1: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
1: Шутки и танцы.
3: Диджей, смени пластинку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы постоянно путаете название маслины и оливок, просто запомните, оливки оливкового цвета.

0: FM представляет.
1: Снова наша сцена.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная ГУ и МИСИС, город Москва.
3: Недавно чиновникам сократили зарплаты на 10%. И хуже всего коты информации отнеслись их вторые половинки.
4: И глянет в глаз.
5: Ну ничего, подожмемся как-нибудь. Живут же как-то люди на 900 тысяч в месяц.
6: Лен, ну давай дом в Испании продадим.
5: Какой?
6: Синий.
5: Мой любимый синий дом.
6: Лен, ну съемки твоего клипа точно придется отложить.
5: А я так хотела снять свой клип. Так хотела.
6: Лена. Короче, пошел я.
5: Куда?
6: Мне эту новость еще жене говорить.
5: Бедная. Бигги Бен.
3: Этот фестиваль для нас самая настоящая битва за попадание в высшую лигу. И чтобы к ней подготовиться, мы решили вспомнить одно из самых известных сражений в истории. Итак, 300 спартанцев, ночь перед той самой битвой.
7: Леони, Леони, спишь?
6: Сплю.
7: А нас завтра 300, а их 800 тысяч, да?
6: Да.
7: А как спать-то, Леони?
6: Так ты давай не неси ерунду.
7: Все, все, все. Леони, Леони, а принципиально, чтоб такое красивое число 300 было? Не знаю, может 299 там, ну.
6: Так спи, я тебе сказал.
7: Все, все, все.
6: Спи, спартанец, я тоже боюсь.
7: Да?
6: Боюсь, что убью меньше персов, чем мои братья.
7: А ты за это боишься?
3: Братья, я понял. Если мы победим в этой войне, то народ будет слагать о нас легенды и петь нам оды.
8: Да!
6: Эй, ты куда?
9: Ну кто-то же должен народу эту информацию донести.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Речь в ЗАГСе, как лицензионное соглашение. Никому не интересно, но сказать «согласен» надо.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, добрый день. Моя любимая жена не может понять, когда ко мне не стоит подходить с просьбами. Как ей без конфликтов объяснить, что когда я сижу и работаю, ко мне с вопросами подходить не надо?
0: «Сатья отвечает».
2: Хороший вопрос. Я уже давно понимаю, что мужчина дома не воспринимается как добытчик. Он воспринимается как страдающий от безделья рабочая сила, которую необходимо привлечь, ну, для блага семьи. И всегда найдется масса всего. Поэтому, кыш, из дома сними офис в соседнем подъезде. 2 квадратных метра, где есть стол, стул и интернет. Встаешь, идешь на работу, там работаешь, домой возвращаешься. Все, все очень просто. Можно на обед 1-2. И все. Если у вас хороший... Что такое хороший кабинет? Это место, во-первых, которое закрывается изнутри. Второе. Неплохо, чтобы был доступ к туалету. Чтобы вас не выхватили на, ну, на удовлетворение естественных надобностей. Третье. Неплохо, чтобы там было лежачее место еще. Четвертое. Неплохо, чтобы там был телевизор, чтобы если вам перехотелось работать, вы могли посмотреть любимого Тома и Джерри, а из холодильничка доставать свое любимое мороженое. И звонок с той стороны. И когда жена звонит с той стороны, идеально, ну это вообще фантазия, в двери вот такое окошко, и она поднос может поставить сюда. Ты берешь. И самое главное, в этот момент максимально озадаченное лицо. Чтобы видно, что ты работаешь над решением, ну, судьбоносных каких-то проблем.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На

0: новый пин-код, супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не тот.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом в каждой палате.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Скучно. Так хочется хорошую компанию. Хорошую маленькую нефтяную компанию.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самое лучшее.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Помните, общаясь с милыми дамами, максимально осторожно подбирайте слова. Вот вам пример. Две блондинки встретились в кафешечке, чтобы за чашечкой кофе обсудить то да сё.
3: «Анжел, ну и как прошли твои выходные?»
2: Анжела мечтательно поднимает глаза в потолок, улыбается и говорит:
3: «Ах, удались». «Что? Удались? Да сама ты удались, овца!»
2: Как насчет забавного анекдота про случай на охоте, а? У меня такой как раз есть. Итак, терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом пошли охотиться на уток. Засели в камышах, ждут. Вылетает утка. Терапевт целится и думает: так, утка. Нет, наверное, не утка. Не, ну, скорее всего, утка. Не, хотя, черт его знает, утка, не утка. Раз, утка улетела. Оп, взлетает вторая. Тут уже вскидывает ружье психотерапевт и думает: так, это точно утка. Я знаю, что это утка. А утка сама думает, она кто? Может, она думает, что она утка? А вдруг она не утка, а думает, что утка? Короче, и эта утка улетела. Даже не выстрелил. Тут выпархивает третья. Хирург, не думая, в нее с двух стволов. Бам-бам! Поворачивается к патологоанатому и говорит: иди посмотри, утка не утка. Интернет, безусловно, играет в нашей жизни важную роль. Рассказываю. Муж приходит домой и спрашивает у жены: дорогая, как дела? Она в ответ: все хорошо, солнышко. Чем занималась? Ну, вот борщик сварила, котлетки пожарила, посуду перемыла, детскую одежду постирала. Сейчас села вязать носочки.
3: Но если завтра ты, сволочь, забудешь оплатить интернет, я тебя прибью.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Неудачная попытка метателя ядра из Польши прервала удачную попытку прыгуна в высоту из Кении.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Борис Ефимович Друкер, говорящий со страшным акцентом, преподаватель русского языка и литературы в старших классах, орущий

кстати, по тому, о чем вместе или раздельно, что ты скажешь, получи два и думай дальше. Этот мальчик имеет на редкость задумчивый вид. О чем вы думаете, Лурье? Как написать стеклянный, оловянный, деревянный? Вы думаете о шахматах. Шах, мат. Вы мне шах, я вам мат. Это будет моя партия. Я вам обещаю. А вы проиграете жизнь за вашей проклятой доской. Повернись. Я тебе дал 5. О чем ты с ним говоришь? Он же не знает слова «стреляный». Не дай бог, вы найдете общий язык. Пусть он гибнет один. Внимание, внимание. Вчера приходила мама Жванецкого. Он переживает. Я ему дал 2. Он переживает, он имел мужество сказать маме. Так я тебе дам еще 2, чтобы ты исправил ту и плакал над этой. Посмотри на свой диктант. Ты посмотри на свой диктант. Красным я отметил твои ошибки. Это кровавая, простреленная в 10 местах тетрадь. Но я дал тебе 3 с плюсом, тебе и маме. Сейчас, как и всегда, я вам буду читать сочинение Григорианца. Вы будете плакать над ним, как плакал я. Мусюк, ты будешь смотреть на меня. Нет, Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели. А сейчас смотри на меня. До боли, до слез, до отвращения. Борис Ефимович Друкер, его брат литературный критик, был арестован в 48-м или 47-м. Мы это знали, от этого нам тоже было противно. Брат врага народа. Борис Ефимович Друкер, имевший в классе любимчиков и прощавший им все, кроме ошибок в диктанте. Борис Ефимович Друкер, никогда не проверявший тетради. Он не унижался, он для этого брал 2 отличников, а уж они тайно кое-кому исправляли. И он, видимо, это знал. Борис Ефимович Друкер брызнул слюной сквозь беззубый рот. Какая жуткая специфическая внешность. Почему он преподавал русскую литературу? Каким он был противным, Борис Ефимович Друкер, умерший в 59 лет в 66-м году. И никто из нас не мог идти за гробом, мы уже все разъехались. Мы собрались сегодня, когда нам по 40. Так выпьем, когда нам по 40. Так выпьем за Бориса Ефимовича, за светлую вечную память о нем, сказали закончившие разные институты, а все равно ставшие писателями и поэтами, потому что это в нас неистребимо, от этого нельзя убежать. Встанем в память о нем, сказали фотографы, инженеры, подполковники, моряки, которые до сих пор пишут по-русски без единой ошибки. Вечная память и почитание. Спасибо судьбе за знакомство с ним, за личность, за истрепанные нервы его, за великий, чистый, острый русский язык, его язык, ставший нашим и во веки веков. Аминь.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я зарегистрировался посмотреть, не зарегистрировалась ли она, чтобы посмотреть, не зарегистрировался ли я.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ерушин и Юмор ФМ. Шутки, песни, вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире. И снова бампер в куски. Обидно до крика, бьет обида в виски. Поломалась бибика, мы с тоскою кричим: сдай вождение, Вика.
2: Валу, что приезжала в отпуск севера, Марина под 140 килограмм. И каждый день на пляж смотреть ходили все, как две груди впадали в океан.
0: На Юмор ФМ.
3: Ты чушка, сугрустная личика, только наличка, только наличка. Face ID закрыта страничка, пока-пока, только наличка.
4: Не знаю.
2: Нам не дано с тобой понять, чему сейчас радуется верник.
3: Весенним солнышком согрет, баррель на баррель ввел запрет. Европа топит печи, Европа топит печи. Садится Игорь за рояль, чтоб утолить тоску печаль. Играя, плачет Сечин, играя, плачет Сечин.
4: Давай, Лиз, дальше твоя.

0: знай, что будете. Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
0: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока. Шутки и песни.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. НК на Юмор ФМ.
1: Поел, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Папа собирается переодеваться и говорит 5-летней дочери: «Викуль, выйди из комнаты, я переоденусь и придешь обратно». Вика в недоумении: «Ну что ты, пап, я только посмотрю, а смеяться и пальцем показывать не буду». Мама, папа и 4-летняя Лиза пошли на УЗИ. Семья ждет прибавления, и когда доктор сказал, что будет мальчик, Лиза ответила: «А мне братика не надо, поищите там девочку». Из школьных сочинений Максима: «Хорошо кататься на санках с горки, особенно зимой». Василий Иванович Чапаев был великий полководец. У него был конь, на котором он прожил всю свою жизнь. На крыльце школы стоял ученик средних лет.
0: Угарный папа.
1: Когда 5-летнего Мишу спросили, чем занимается его дедушка, он, недолго думая, ответил: «Мой дедушка работает мозаем, зайцев в трамвае отлавливает». 3-летняя Вероника хочет, чтобы ей подарили собаку. Когда ее дедушка спросил: «А зачем тебе собака?», девочка воскликнула: «Дедушка, ну это же так просто! Ну кому я еще могу пожаловаться на мою тяжелую жизнь?» Маленькая Галя гордо заявляет домашним: «В этом году я заканчиваю детский сад и иду работать школьницей». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие нет. Пока-пока.

0: они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН.
5: Мы начинаем КВН
0: на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Павлик очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает в трубку.

0: Хоменко. 5 шуток про пельмени.
1: Ничто так не греет душу и тело, как тарелка пельменей, стоящая на животе. Пельмени съешь сам, бульон раздели с другом, кастрюлю мыть дай жене.
2: Сначала она говорила: в нашей постели нет запретов, а потом началось: с пельменями нельзя, куда ты на кровать с арбузом.
1: Из всех замороженных ягод я больше всего люблю пельмени.
2: У кого-то в животе бабочки порхают, а у меня пельмени лежат и не чирикают.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина любит ушами, мужчина любит глазами.
2: В обоих случаях мозг не участвует.

0: Бёрнс, на тот момент достигший почтенного возраста 90 лет. «А как у вас со здоровьем, Джордж?» – спросил Ларри Кинг. «Выглядите вы молодцом. Вы, кажется, до сих пор курите. Что об этом думает ваш доктор?» «Да, я все еще люблю выкурить сигару», – ответил 90-летний актер. «Пью виски и не прочь приударить за девушками». «Вы спрашиваете, что об этом думает мой доктор?» «А ничего не думает. Он умер 10 лет назад». А вот воистину легендарная история. Знаменитый киноактер Адольф Минжу заказал у лучшего портного Нью-Йорка брюки. Только через месяц, после нескольких примерок, портной выполнил заказ. Забирая брюки, Минжу недовольно сказал: «Богу понадобилось 7 дней, чтобы сотворить мир. А вы мне 30 дней шили брюки». На что портной невозмутимо ответил: «Посмотрите на этот мир и посмотрите на эти брюки». Всемирно известная звезда Голливуда, блистательная Мерлин Монро, побывала на каком-то мероприятии, и одна журналистка очень едко раскритиковала ее костюм. Подруга сказала Монро: «Если бы она написала такое обо мне, я бы расцарапала ей лицо». Монро ответила: «Думаю, будет более жестоко оставить ее лицо таким, как оно есть».
1: Шутить изволите.
0: Да, после таких историй глянешь мельком на современных кинозвезд и понимаешь, Голливуд уже не тот. Новые забавные истории из жизни знаменитых людей ловите в эфире уже очень скоро. Всем удачи и до встречи на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
1: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У моей бабушки до сих пор в кладовке лежит новый видеомагнитофон, который она, как обещала, подарит мне на свадьбу.

0: Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет, здорово, народ. Как вы, не болеете? Я заметил, что сейчас современные детские лекарства не мотивируют ребенка поскорее выздороветь, потому что они очень вкусные. Сестра недавно попросила купить для племянника лекарства в аптеке. Я заехал, а там сироп от кашля со вкусом клубники, порошок от температуры с запахом маракуйи, клизма в виде кроша и смешарика. Не хватало только нафтизина с запахом шашлыка.